нет чувства жалости. Мы по-своему счастливы. У нас прекрасная возможность работать как над собой, так и нести труд в письмах через колючку, в которых каждое слово дышит Богом и кричит о нем всем. Мы ограничены от мира, где полно соблазнов, где труднее прийти к Спасителю. За нас молятся церкви, и кто-то лично несет молитву. Я никогда не знал и даже не подозревал, что у меня есть столько братьев и сестер, такая огромная семья в разных концах света. Нет слаще того, чем любить и любить без возмездия, просто любить за то, что есть человек. И когда вижу, что растет у кого-то, на кого-то ненависть, во мне загорается вопрос, почему он такой? Почему тот относится с презрением? И стальной колючей проволокой сдавливает сердце, и я ухожу в себя. Боюсь и волнуюсь за вас всех, друзья мои, если кто-то не устоит и уйдет с пути истинного. У меня аж мороз по коже побежал. Прошу вас, молитесь, и я буду молиться с вами. Многие говорят, что вот, мол, попали в тюрьму и о Боге заговорили. Ну а где нам о нем еще говорить? Если ни у нас, ни у других, кто на воле, не было времени прийти к нему, и находили разные отговорки, мол, некогда, дела и все такое. А он, Господь, пришел спасти не праведников, а грешников. Сергей Горьков, тюрьма, Алтайский край, Россия.

Я просто верую. Вот увидел ваше письмо у сокамерника Павла и решил написать вам. Дело в том, что я к вере пришел недавно, и мне необходимо общение с христианами, которые помогали бы мне укрепляться в вере. И еще мне интересно, как люди разных стран и национальностей приходят к Богу. Хотя понимаю, что верить должны все одинаково, так как Иисус Христос один, и вера одна. Я пока не отношу себя ни к какой конфессии. Просто верую, что только верой в Иисуса Христа можно заслужить спасение. Но и в христианстве есть кое-какие расхождения. Вот мне и хочется найти истинно верующих христиан, которые помогли бы мне не отклониться от истины, которые помогали бы мне духовно и по мере возможности материально. Я нахожусь на пожизненном заключении. Мне 57 лет, более 20 лет болею туберкулезом, но надеюсь, что Господь может все преодолеть. Николай Маленцов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Первым читал сосед. Хочу поблагодарить за то, что пожертвовали, и я смог получить газету. Прихожу я как-то из комнаты молитв после собрания в отряд, а сосед говорит: «Тебе письмо из Германии с газеты. Ничего, что я уже ее читаю». Мое сердце наполнено благословенной радостью Господу за такой вот подарок. Я ему отвечаю, что я даже очень рад, что он ее читает. Хотя у самого внутри горит желание хоть посмотреть, но пусть душа читает, как дети Божии радуются в истине своему Спасителю. Пусть читает о том, что такое вера истинная, а не религиозно-обрядовая. Может, и его сердце соприкоснется со Христом. Как прекрасно, когда дети Божии видят славу Божью во всех обстоятельствах и действиях. Стефан зрел славу Божью в такой ситуации, в которой, казалось бы, и невозможно что-то увидеть. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога.

Хочу учиться в школе. Пишу вам письмо, чтобы сообщить, что меня перевезли в другую зону отбывать срок. У меня подошла комиссия на улучшение содержания. Сейчас нахожусь на открытом режиме, и в данный момент нас 11 человек. Интересно, конечно, ведь почти 10 лет не было общения с людьми. На новом месте лучше намного. Можно и вопросы по Библии обсудить. Очень большая просьба у меня, чтобы помогли мне с газетой. Она мне очень помогает. Я очень хочу учиться заочно, чтобы познавать Библию. Помогите мне в этом, ведь есть заочное обучение. Дайте мне адрес заочно-библейской школы. Я очень хочу посвятить себя Господу. Александр Каялович, тюрьма, Латвия.

Заранее спасибо. Очень прошу, вышлите нам газеты. Ради Христа прошу вас, для спасения наших грешных душ. Хочется, чтобы верующие посещали нас. Очень устали в этой житейской борьбе. Молитесь о нас, обо мне и моих детях, Кристине и Жене. Невиновна я, меня подставили, и муж был оккультно обремененный. За меня родные молятся, спасибо им, и вам заранее спасибо. На руках молитв держите нас. Я хочу Библию иметь и стихи, их буду девчатам читать. А на небе я спасибо скажу вам. На небе я хочу к нашему Богу. Слезы застилают строчки. Спасибо. Татьяна Как, тюрьма, Саратовская область, Россия.

а я осталась жить. Прошло 10 лет с тех пор, как я написала статью со счастливым концом, но счастье было недолгим. Время шло, вновь началась духовная война. Муж перестал посещать собрания, мы ездили без него. И однажды, когда я с 5 детьми, 6 носила под сердцем, возвращались из церкви, случилось непоправимое. За рулем была я. День 7 июня 2002 года был немного загружен. Приближалось время ехать на служение. Начался спор среди старших, кто пойдет забирать сестренку из детского сада. Хотелось обоим. Сын, чтобы опередить старшую сестру, взял обувь в руки и побежал первым. Если б он тогда знал, что делает это в последний раз. Мы выходили из квартиры, чтобы ехать на служение. И муж говорит: «Я сегодня не лягу спать, пока вас не дождусь». Он не знал, что некоторых он провожает в последний раз. Служение было чудесным. То, что происходило с моей 5-летней дочерью, я не понимала. Она подошла ко мне, держа в руках чужую бутылочку с водой, и говорит: «Мама, дай, пожалуйста, всем пить. Всем-всем». Затем села со словами: «Как я хочу домой». Меня это очень удивило, так как ей нравилось бывать на собрании. Я не придала этим словам значения, хотя видела в них нечто странное. Закончила служение. Помню, что в тот день у нашего служителя был день рождения. Совершили за него молитву и стали расходиться. Взяла еще 2 пассажирок. На одном из светофоров имела сильное побуждение помолиться. Но что-то меня остановило. Высадила брата, затем сестру. Нам оставалось 0,5 км до дома. И вдруг на одном из перекрестков нас сбивает трамвай. Я слышала сильный удар, затем шок. Не чувствую боли и нет мыслей. Единственное, на что я еще была способна, это назвать номер своего телефона, чтобы сообщили мужу о случившемся. В машине тишина. Мне казалось, что дети спят. Возможности оглянуться и увидеть, что происходило за спиной, у меня не было. Когда меня начали вытаскивать из машины, я потеряла сознание. Услышала голос мужа. Господь открыл мой слух. Нас всех доставили в разные больницы. Нас было в машине 6 человек, я и 5 деток. В то время я ждала 6-го. Приходя в себя, на короткое время я видела, что меня готовят к операции. На мой вопрос, где мои дети, мне отвечали: «С ними все хорошо». Первое утро реанимации. Придя в себя, я не знала ни о чем. Мой разум был настолько свободным, как если бы некто вытряхнул из него все лишнее. Пришел муж. Он сообщил, что 2 дочери погибли. Одной из них было неполных 5 лет, другой всего 8 месяцев. Сын, которому было 2 года, находился в реанимации в искусственном коме. У него была сильная травма черепа. Шансов на выживание, по словам врачей, не было. Старшие дети тоже были в тяжелом состоянии, но врачи уверяли, что все будет хорошо. Для меня началось время преодоления тоски и боли. Начались посещения. Очередь стояла у дверей реанимации. Каждый хотел утешить. Приходили верующие, а также и люди, не знающие Бога. Многих я не видела до того по несколько лет. Однажды на вопрос одной мирской женщины: «Как твои дела?», я ответила: «Слава Богу». Моя знакомая разгневалась и сказала: «И после всего, что случилось, ты говоришь «слава Богу»?» Разговора у нас тогда не получилось. Но прошло 3 года, и я сама позвонила ей, чтобы поддержать, так как узнала, что она находится в психиатрической больнице, лишившись сна. В один из дней меня посетил наш домашний врач, бывший мусульманин, уверовавший в Иисуса Христа. Он склонился надо мной, взял мои руки в свои, из его глаз на меня капали крупные слезы.
Он говорил мне: «Пожалуйста, будь сильной, на тебя люди смотрят». Я приняла эти слова как от Господа. Когда меня перевели в обычную палату, братья и сестры из церкви устроили дежурство, чтобы не оставлять меня одну. Наши общения были похожи на собрание, и медперсонал не тревожил нас в это время. Я наблюдала, как Господь побуждал работников больницы делать мне сюрпризы. Они привезли мою старшую дочь из другой больницы и поместили ее со мной на 3 дня, чтобы я могла насладиться ее присутствием. Так они готовили меня к трудным дням, к похоронам. Я благодарна Господу за совет, оставленный нам на страницах Священного Писания 1 Фессалоникийцам 4:13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Этот стих очень утешал меня, но для моей плоти скорбь была большой нагрузкой, а для беременности — угрозой. Через несколько часов после похорон у меня начались схватки. Вызвали скорую. Врачи пытались сделать все, чтобы сохранить ребенка, но, увы, я провела в больнице 1 ночь. Утром я почувствовала огромную жажду прочесть и Слово Божие, но у меня не было с собой Библии. Я начала изливать сердце свое Богу. Вся моя внутренность трепетала перед Его величием. Меня саму удивила моя молитва. Я говорила: «Господи, я боюсь потерять Тебя. Я боюсь остаться без того мира и покоя, который Ты даешь, без Твоей безмерной любви. И Ты знаешь, Боже, что мне некуда идти. Я знаю, что Ты имеешь право на мою жизнь и на жизнь моих детей. Даже если Ты возьмешь у меня все, что у меня осталось, я желаю остаться с Тобой дальше, потому что я люблю Тебя». Меня выписали домой. Здесь меня ждали родственники, приезжавшие издалека на похороны. Пришло время расставания с ними. Мой отец, обняв меня, стал плакать. Я понимала, что он переживал, а, возможно, и не имел надежды на то, что я смогу когда-либо передвигаться самостоятельно. Я сказала ему: «Папа, не плачь, я обязательно буду ходить». Как же он обрадовался, когда через несколько месяцев увидел меня уверенно идущей к нему навстречу. В первую ночь после похорон Господь явил мне милость. Я увидела во сне своих деток. Я видела их сидящими на траве, под деревом и во что-то играющих. Я с удивлением произнесла вслух: «И вы даже не хотите домой?» И проснулась. Несмотря на то, что Господь показал мне их такими счастливыми, мне их очень не хватало. Мой Господь это понимал, и поэтому находил способ во сне ли, наяву ли, ободрить, укрепить, утешить. Борьба была еще не закончена, и необходимы были силы для того, чтобы устоять. Меня ждала встреча с моим 2-летним сыном, который находился в реанимации. Хотя кризис был позади, но его внешность настолько пугала меня, что я закрыла лицо руками, и мне хотелось кричать от боли. В это время, находясь у него в палате, я молила Господа дать мне силы. Уже было установлено, что он ослеп на левый глаз. Только по милости Божией он остался жив. Наш домашний врач связался с главным врачом реанимационного отделения, где лежал сынок, чтобы узнать о его состоянии. Ему ответили: «Шансов нет, мы собираемся отключить все приборы». Услышав это, наш врач просил не делать этого, а дать верующим 3 дня времени для поста и молитвы, и получил согласие. По молитве народа Божьего и по великой Божьей милости на 3-й день мой сын пришел в себя. Стоя у кроватки сына, я просила Господа хоть как-то восстановить его внешность, чтобы я могла смотреть на него без боли и отчаяния. Прошло много времени, и я стала замечать, что он преображается. Боль, с которой я смотрела на него, стала притупляться. Малыш заново начал учиться ходить, говорить.
хотя и на это нам врачи не давали шансов. Но я знала твердо, что последнее слово принадлежит Богу. Затем нас перевели в реабилитационный центр. Здесь я столкнулась с ужасной реальностью того, что случается с детьми после подобных аварий. Я стала задавать Богу вопрос: «Что мы здесь делаем?» И Господь не уставал отвечать мне: «Я хочу, чтобы ты оценила мою милость и научилась любить тех, которые обречены». Я проходила урок Божьей реабилитации на тему «Любить обреченных на страдания». Господь часто показывал мне на ребенка в тяжелейшем состоянии и говорил: «Твой сын мог бы быть таким же». Все больше и больше я ценила ту милость, которую Господь даровал сыночку. Нам предлагали терапии, в которых сын уже не нуждался. Мы настаивали, чтобы нас выписали. Врач уговорил нас остаться, и однажды, устав от его уговоров, я сказала: «Возможно, вы меня не поймете, но до сего места помог ему Бог и в дальнейшем поможет, я уверена. Он будет о нем заботиться». Врач посмотрел на меня, и я увидела, что в его глазах стояли слезы. «Почему вы думаете, что я вас не пойму?» Прочитав историю болезни и узнав об этой травме, я сразу понял, что тут произошло что-то сверхъестественное. Когда мы прощались, он сказал мне: «Хорошо, что у вас есть ваш Бог и ваша церковь, иначе все было бы по-другому. Это я вам говорю как врач». Эти слова побудили меня благодарить Бога за всех тех, кто нес мою семью на руках молитвы, за всех друзей, которые оставляли свои дела, чтобы находиться рядом со мной, питать меня Словом Божьим, петь гимны во славу Богу в больничных палатах. После всего пережитого, всех тех молитв, всей той помощи и любви, которые дарили мне мои друзья, в моем понимании слово «спасибо» утратило свой вес. Не найдя другого слова благодарности, я поняла, что воздать смогу им лишь ответными молитвами о них. Оказавшись дома, после долгих скитаний по больницам, я пыталась устроить новый ритм жизни. Было очень трудно, но Господь выходил навстречу. Когда мои силы были на исходе, я старалась уединиться, уходя на кладбище. Это место стало для меня тайной молитвенной комнатой, а также школой, где я получала уроки. Постепенно я стала вновь посещать служения. После длительной паузы смогла снова участвовать в вечере Господней. Приготовляя себя к этому служению, мне казалось, что все силы ада восстали против меня. Было много препятствий, особенно неописуемая тоска по погибшим детям. Мое состояние напомнило мне место Священного Писания, где говорится: «Вопль и горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Иеремия 31:15. Такую тоску я испытала один раз именно перед этой вечерей Господней. Этим самым Господь показал мне, как усиливает и обостряет атаку враг душ человеческих в этот момент. Но в своем сердце я твердо решила не смотреть ни на какие препятствия, во что бы то ни стало противостоять. И враг отступил. Но ту тоску, вопль и горькое рыдание видел Господь, и Он решил возместить мою утрату, подарив мне еще одну дочь. А узнала я об этом во сне, когда услышала голос, говорящий мне: «Именем, которое ты носишь в сердце своем, назови дочь свою». У меня в сердце хранилось сердце одно имя, которым я мечтала назвать будущую дочь. Я твердо верила, что Господь может мне ее подарить. Когда это случилось в действительности, казалось, все будет прекрасно, но... Радовалась я и мои дети, радовался и муж, но постепенно дьявол так далеко увлек его за собой, что он оставил нас,
когда оставалась одна неделя до родов. Рана, которая кровоточила после смерти детей, стала кровоточить вдвойне. Я понимала, что такую глубокую рану уврачевать может только Бог, и потому приходила к Нему в молитве за помощью. Молилась до тех пор, пока не ощущала мир и покой в своем сердце. Это было скорбное, но и самое благословенное время моей жизни. Сколько уроков пришлось пройти, сколько понять, сколько вместить в свой скудный разум того, чем Господь питал в дни скорби. Сколько увидеть милости. Бывает ли бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим. Я просила у Господа сил, чтобы устоять. Однажды моя дочь, которая тогда была неполных 5 лет, глядя в окно, задала мне вопрос: «Когда придет Иисус и заберет меня к себе?» Вспоминается мне отчетливо и разговор с одной семейной парой на тему библейского стиха, где Иисус говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Как же можно взвесить, кого ты любишь более, если и то, и другое рядом, когда вокруг тебя резвятся дети, и когда с Иисусом Христом ты ощущаешь прекрасное общение, ощущаешь Его близость, — рассуждала я. Но человеческие весы имеют свойство ошибаться, а Божьи не ошибаются. Господь не замедлил все взвесить. В мире можно потерять все, но полученная от Бога мир и радость, когда молишься, когда враг не в состоянии отнять у нас, по этой причине его ненависть усиливается, особенно если некоторые на нашей скорби он не может превозмочь нас унынием, отчаянием, разочарованием. Читая псалмы Давида, я обнаружила, на мой взгляд, нечто удивительное. В псалме 31.10 написано: «Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость». В псалме 33.20 написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Так у кого все-таки их больше? Сделала вывод: скорбей может быть поровну, но есть нечто, что окружает человека, любящего Господа. Это милость и избавление у Бога. Нет случайностей. В одном стихотворении говорится: «Знай, что это пришло не случайно. Я назначил тебе этот путь, чтобы учиться смирению в печали и с дороги моей не свернуть». Оказывается, чтобы научиться смирению, нужна печаль. В радости смирению не научишься. В Библии есть чудесные слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Так Бог научает меня сострадать ближнему, понимать и утешать скорбящее сердце. Да благословит нас всех в этом Господь». Людмила Кноль.

Я молюсь о вас. Хочу от всего сердца поблагодарить дорогих сестер во Христе Иисусе, Господи нашим, которые откликнулись на мою просьбу и прислали мне прочитанные газеты и журналы «Сестра». Это было Божие благословение. Не знаю, кто подарил мне алтарь на 2008 год, но я его получаю. Огромное спасибо. Я молюсь каждый день за тружеников алтаря, молюсь за христиан всего мира, молюсь за сестру Любу и ее 4 деток, не знаю ее адреса и фамилию. Молюсь за сестер Марию и Аню Эгель. Молюсь за сестру Олю и ее семью Лимановски, за народ Израиля. Молюсь за Казахстан, мою первую общину села Аймень. Молюсь за сестру Шуру Кудрявцеву. Ей очень трудно в семье, чтоб Господь дал ей силы все выдержать до конца жизни. Молюсь, чтоб Господь дал духовного благословения и здоровья. Всем-всем желаю здоровья. С Богом, родные во Христе. Закончить письмо хочется словами из Библии: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2:8-10. Молитесь за нас, а мы за вас. Спасибо и благодарность всем друзьям. А. Тарасова, Беларусь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Сегодня мне хотелось бы поговорить на одну очень деликатную тему, породившую множество богословских разногласий. Это вопрос о том, может ли верующий потерять свое спасение. Как вы, наверное, помните, мы изучаем первое послание Иоанна и находимся сейчас в его первой главе. В прошлый раз мы закончили чтение 9 стиха этой главы, но мне не хотелось бы оставить без внимания последний стих, 10. Но прежде чем начать, давайте обратимся к Господу со словом молитвы. Господь, в то время как мы будем продолжать изучение этого замечательного послания, помоги нам ясно понимать, что Ты говоришь в Своем Слове. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. В ходе нашей прошлой передачи мы узнали, что Иоанн рассказал о самом главном послании Иисуса Христа миру. Что же это было за послание? Иоанн говорит, что слышал его от самого Иисуса. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Иисус хотел сказать миру, что Бог свят, и это его самая важная весть. Библия говорит нам, что Бог праведен во всех своих путях. Это именно то, что необходимо услышать каждому. Святой Бог является Создателем неба и земли. Однако, друзья мои, это не самая популярная в мире идея. Когда Иисус проповедовал ее, его ненавидели. Если вы утверждаете, что Бог свят, и Он не одобряет злых дел человека, то, уверяю вас, вашей популярности не грозит стремительный взлет. Библия говорит нам, что хотя Бог есть свет, люди предпочитают жить во тьме. Человек испорчен и развращен. Иисус сказал, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Друзья мои, Господь Иисус сказал, что Он есть свет миру и пришел проповедовать о Боге. Но разве люди приняли Его? Большая часть нет. Они ненавидели Его, потому что Он обличал их злые дела. Иисус сказал, что люди возлюбили тьму и не желают идти к свету. Удивительно, но здесь используется очень сильное слово, определяющее любовь. Оно описывает божественную любовь агапы. Представляете, человек любит свой грех до такой степени, что готов в буквальном смысле умереть за него. Именно поэтому Евангелие не имеет всеобщего признания. Как вы думаете, стали бы эти толпы народа слушать наш час ученичества? Не думаю. Люди не хотят знать о том, что сказано в Библии. Им не нравится слышать, что Бог свят, а человек грешен. Да, это совсем не популярная идея. Но мне очень нравится сравнение Бога со светом, потому что, как я уже говорил раньше, все живое зависит от Него. Вы видели когда-нибудь большие подсолнухи? Они постоянно поворачиваются вслед за солнцем, когда оно совершает круг на небе. Подсолнух всегда обращен к свету. Я думаю, очень поучительно как-нибудь встать и понаблюдать за тем, как подсолнух всегда смотрит на солнце всеми своими листьями. Я помню, как много лет назад у меня в студии рос цветок. Мне его дала жена, и я просто поставил его на стол. Надо сказать, в студии было не очень-то светло, но удивительно, цветок всегда тянулся всеми своими листьями к свету, идущему из окна. Даже в природе мы видим, как все созданное Богом, деревья, цветы и другие растения, всегда тянутся к солнцу, к свету. Это их жизнь. Но среди людей происходит почему-то не так. Люди не любят свет, потому что они больше возлюбили зло. Именно это мы узнаем из 10 стиха 1 послания Иоанна, где мы и продолжим сегодня наше изучение. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». А как вы считаете, присутствует ли в каждом человеке порок и развращенность? Я хочу сказать вам, что если это не является вашим убеждением, то это противоречит Божьему Слову. Слово Божье не пребывает в том, кто не считает себя грешником. Такой человек лицемерит и пребывает в самообмане. Слово Божье говорит, что нет праведного, ни одного. Никто не безгрешен. Все мы грешники. Именно поэтому, когда Иисус пришел в наш мир, Он не получил всеобщей любви. Мы развращены и испорчены. Люди не верят Библии, потому что она представляет человечество не в самом выгодном свете. Это так ущемляет нашу гордость и наше «я». Друзья мои, если вы отказываетесь признать себя грешником, зачем же тогда вам нужен Спаситель Господь Иисус, умерший за вас на кресте? Скорее всего, я говорю сейчас не то, что хотелось бы услышать большинство людей, но именно это является правдой. Вы грешник. Все мы без исключения грешники. Все мы нуждаемся в Спасителе. Иоанн утверждает, что если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Кто-то однажды сказал: «Христианин – это просто попрошайка, который нашел себе кусок хлеба, а потом стал показывать другим нищим, где они смогут найти хлеба. Я думаю, что Иисус – это хлеб жизни. Я нашел этот хлеб 20 лет назад, и Он спас меня и дал мне смысл и цель в жизни. Именно им я хочу поделиться с вами. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может наполнить ваше сердце, и вы можете обрести прощение грехов в Нем». Я всего лишь навсего нищий, который говорит другим нищим, где можно взять хлеб. Хорошее сравнение, правда? Давайте теперь обратимся ко второй главе послания. В этой главе Иоанн скажет нам очень много интересного. Послушайте, как замечательно то, что он здесь пишет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь, по вдохновению Духа Святого, Иоанн обращается к нам очень нежно. Он называет нас детьми. Разве не замечательно знать, что у нас есть такие отношения с Богом Отцом, что мы для Него как маленькие дети? До того, как я поверил во Христа, я никогда не представлял себе Бога таким. И, конечно же, не воспринимал себя как Его дитя. И, собственно говоря, я им и не был. Но в тот момент, когда я уверовал в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, я был рожден в Его семье. И теперь я могу обращаться к Нему, к моему Отцу. Я могу даже назвать Его Папа. Это действительно очень близкие отношения, и Он называет нас Своими детьми. Мне очень это нравится. Иоанн говорит: «Дети мои, все это пишу я вам, чтобы вы не грешили. Если вы родились в семье Божьей, и учитесь теперь ходить во свете, это и есть освобождение от греха. Должен вам сказать, что до того, как я стал христианином, я был алкоголиком. Я был рабом алкоголя. Многие годы не было ни одного дня, чтобы я не напился. Как вы думаете, мог бы я сам бросить пить? Уверяю вас, я пытался много раз, но у меня ничего не получалось». Но в тот день, когда я поверил во Христа как в своего Спасителя, Бог начал избавлять меня от рабства алкоголя. И это все было для Его славы. Я не напивался вот уже 20 лет. Мне это больше не нужно. Мне не нужен этот костыль греха. У меня есть Иисус. Я понял, что только Он может наполнить мою душу. Иоанн говорит: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы знаете Христа, у вас есть власть над грехом. Именно поэтому христианин может жить угодно Богу. Именно поэтому он может быть освобожден от ужасного рабства греха». Я обязательно должен подчеркнуть, что только христианин может иметь власть над грехом, больше никто. Библия предельно ясно говорит нам об этом. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, дабы вы не согрешали». И затем он делает оговорку: «А если бы кто согрешил?» К этой категории людей я на все 100% отношу себя. Да, Иисус освободил меня от рабства греха, но тем не менее я все еще грешу. И я думаю, вы тоже. Но давайте не будем сейчас об этом говорить слишком долго. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, — говорит Иоанн, — то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Но что же это значит? Слово «ходатай» — это очень интересное слово. По-гречески оно звучало как «параклито». Это одно из 50% слов, которые очень трудно перевести. «Параклито» в буквальном смысле означало «призванный идти рядом» или «находящийся около». То же происхождение имеет наше современное слово «параллель». Это линия, идущая рядом с другой, то есть буквально «находящаяся около». Иоанн говорит нам, что если мы согрешим, рядом с нами всегда будет тот, кто сможет помочь. В этом заключается главная мысль этого стиха. Вам, наверное, будет интересно узнать, что в Библии Святой Дух также называется «параклит» или «параклито». Однако его имя имеет несколько другое значение. В тот момент, когда вы начинаете верить во Христа как в своего Спасителя, Дух Божий поселяется в вас. Это значит... И я попытаюсь доказать здесь разницу в использовании слова «параклита», что Дух Святой постоянно поддерживает нас, чтобы мы не упали. Он дает нам силу и власть над грехом. Без Святого Духа мы с вами были бы похожи на воздушные шарики без воздуха. Я бы уже давно вернулся к своему алкогольному прошлому, если бы Дух Божий не обитал внутри меня. С вашего разрешения, я хотел бы сделать еще одно, на сей раз сельскохозяйственное сравнение. Несколько лет назад я пытался вырастить помидоры, но так как я был совершенно не искушен в этой области, я не знал, что как только на кусте завяжутся помидоры, их вес пригнет все растение, а лежа на земле, помидоры загниют. Но очень скоро я смог в этом убедиться. Тогда я обратился за советом к более сведущим садоводам, которые мне сказали: «Неужели ты не знаешь, что помидорным кустам нужно воткнуть какую-нибудь палку в землю, чтобы они могли на нее опираться?» Этого я как раз и не знал, но сразу воспользовался мудрым советом, и мои кусты распрямились, потому что смогли опереться на палки, которые я воткнул для них в землю. Может быть, мое сравнение и не самое лучшее, но, надеюсь, и не самое плохое. Дух Божий, параклито, поддерживает нас. Он помогает вам, если вы являетесь чадом Божьим. Именно поэтому мы не впадаем во грех. Мы можем выстоять, даже когда нас одолевают житейские бури. Но, знаете, данный стих говорит совершенно не об этом. Значение слова «параклита» здесь очень близкое, но не его имеет в виду Иоанн. Дух Святой не дает нам впасть в грех. Но «параклито», о котором говорит Иоанн, это сам Господь Иисус Христос, который не дает нам отпасть от Бога и в конечном итоге попасть в ад. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Друзья мои, когда Иисус спас вас, Он спас вас полностью, безгранично. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более спасемся жизнью Его». Знаете, что Иисус делает сейчас? Он пребывает на небесах, молясь за вас. Когда вы совершаете грех против Бога, вне зависимости от того, насколько он велик, у вас на небесах есть защитник, адвокат, который своей собственной кровью защищает вас перед Отцом, говоря: «Отец, я не оправдываю этот грех, но я отдал свою жизнь за грехи этого человека. Моя кровь смыла все грехи». Он хранит нас. Библия говорит нам, что он силен спасти нас. Я хочу заверить вас в том, что однажды, обретя спасение, вы уже никогда его не потеряете, потому что Иисус вечно пребывает на небесах, как ваш защитник. Разве это не радостно? Если вам говорили, что вы можете потерять спасение, не верьте. Библия говорит, что сам Иисус сказал: «Все, что Отец дал мне, идет ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус ни при каких условиях не изгонит вас из семьи Божьей. Он умер за ваши грехи. Он молится за вас на небесах. Его кровь ходатайствует за вас. Нельзя опять погибнуть, родившись заново. Иисус не назначил вам испытательный срок, когда дал спасение. Он спас вас навечно. Однажды я слышал такую историю. Дело было зимой, в России. Человек переходил замерзшую реку, но не знал, насколько крепкий лед. И так он стал переходить реку и сначала шел очень уверенно, ведь у берега лед всегда толще. Но, подойдя к середине реки, он испугался. Более того, он встал на четвереньки и пополз, думая, что лед может обломиться под ним в любую минуту. Горячие капли пота выступили у него на лбу, пока он преодолевал середину реки, не зная, сможет ли дойти до другого берега или нет. И вдруг он услышал позади себя ужасный грохот. Он обернулся и увидел, как через реку едет большая тяжелая телега, запряженная несколькими лошадьми. Когда телега проехала, он подумал: «Ну и дурак же я! Я боюсь, что лед не выдержит одного меня, а оказывается, тут можно проехать даже на телеге». Тут он встал и уверенно зашагал дальше. Эта история напоминает мне о жизни многих христиан. Они не знают, смогут ли попасть на небеса. Они не верят в то, что Иисус молится за них и что Он поможет им в пути. Друзья мои, не стоит тратить душевные силы, беспокоясь о своем спасении, если вы уже уверовали во Христа. Господь на вашей стороне. Библия говорит нам, что написанное в ней должно помочь нам веровать в Сына Божия, чтобы мы знали, что имеем жизнь вечную. Именно так, чтобы мы не гадали, не сомневались, а именно знали. Иисус — наш ходатай. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Я надеюсь, что объяснил этот стих очень ясно. А теперь давайте послушаем, что говорит нам второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».

Библия говорит нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вам не нужно пытаться самостоятельно добиться милости Бога. Не нужно быть религиозным, чтобы понравиться Ему или расплатиться за свои грехи. Иисус все это уже сделал. Спасение зависит только от личности Иисуса Христа и того, что Он сделал на кресте. Бог не зол на вас. В Ветхом Завете есть удивительный стих. Вот что Бог говорит в нем. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Мне очень нравится этот стих, потому что он описывает то, как относится Бог к нам с вами сейчас. «Я возлюблю их, потому что мой гнев отвратился от них». Что же могло избавить нас от Божьего гнева? Весь гнев Божий был излит на Христа. Когда Иисус 6 часов висел на кресте, Бог излил весь свой гнев на Него за наш грех. Иисус стал наказанием за нас. Бог обратил всю свою ярость на собственного Сына, и теперь Он не изливает гнев на нас, потому что Иисус понес на Себе наше наказание. Я надеюсь, что теперь нам всем понятно, что Бог любит нас, и жертва Иисуса на кресте была абсолютно достаточной для Него. Вопрос состоит только в том, достаточно ли вам того, что сделал для вас Иисус. Библия говорит, что Бог явил нам свою любовь. Но как Он это сделал? Это проявилось в том, что даже когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Доказательство того, что Бог любит нас, смерть Иисуса Христа за нас, когда мы были еще непокорны Богу. Иисус отдал свою жизнь за грешников, заменяя за вас, и Богу достаточно этой платы Христа. Друзья мои, обратитесь к Иисусу сегодня и доверьтесь Ему как своему Спасителю, если вы еще не сделали этого. Знаете ли вы, куда попадете, если вам сегодня придется умереть? Есть ли у вас уверенность в том, что ваши грехи прощены? Кровь Христа является платой за грех. Библия говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. В этом мире нет ничего, что могло бы возместить наш грех. Христос умер за грешников. Это величайшая истина, которую только можно узнать. Иисус сказал, «Сын человеческий пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих». Друзья мои, мы получаем спасение по вере, а не по делам. В Библии сказано, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает вам спасение, если вы доверяете свою жизнь Иисусу. Призовите имя Христа и просто скажите: «Иисус, спаси меня! Ты умер за мои грехи на кресте. Я хочу быть прощен». Если вы сделаете это, вы будете спасены. Но я вижу, что время нашей передачи подходит к концу. Время летит очень быстро, правда? До встречи через неделю, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Когда ты оказываешься в затруднительном, почти

0: отчаянном положении. Что ты делаешь?
1: Молюсь. Но иногда мне кажется, что ничего не происходит, не меняется и не улучшается. И я задумываюсь, заботится ли вообще обо мне Бог?
0: Давным-давно царь Давид был в таком же положении, как и ты, и Господь услышал его. Когда он понял, что его враги, не задумываясь, сотрут его с лица земли, он обратился к Господу и крикнул: «Взываю к тебе в уныние сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемо».
1: А что или кто является этой горой?
0: В 17-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит: «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него уповаю». И Давид укрылся на этой горе со словами: «Только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое».
1: Действительно, жизнь Давида полна приключений и затруднительных ситуаций, выход из которых он находил только в Боге.
0: Вы правы. В 28 главе книги «Царств» описана еще одна такая ситуация. Отвергнутый царем Саулом, он объединился с армией филистимлян, а те, в свою очередь, воевали с Саулом, и, не зная бывшие хорошие отношения Давида и Саула, филистимляне отправили войско Давида обратно, где он жил со своими домочадцами и соратниками. Но пока они отсутствовали, другой враг напал на их землю и сжег дотла их столицу и захватил в плен всех женщин. Теперь люди Давида пошли против него самого и намеревались убить его.
1: Я помню эту историю, и она потрясает тем, что вместо того, чтобы опустить меч свой или топить свое горе в вине, как люди часто это сейчас делают, Давид выбрал другой путь.
0: В 30 главе книги «Царств» мы читаем: «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и Господь принял его и подарил победу».
1: Как тогда, во времена Давида, так и сейчас есть скала, которая выше нас. Идите к Господу, и Он примет вас. Почему?
0: Да потому что Он действительно заботится о нас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
2: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
0: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Откройте вместе со мной ваши Библии. Отрывок из Писания, который мы будем рассматривать сегодня и в следующий раз, находится в 7 главе от Матфея, стихи с 21 по 29. Прочитаем этот отрывок. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоей воле имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. На протяжении всей Нагорной проповеди, в 5, 6 и 7 главах от Матфея, Господь представляет нам Божьи требования Небесного Царства. Эти принципы составляют суть всей Нагорной проповеди. Они могут быть выражены одним словом. Чтобы войти в Царство Небесное, человек должен быть праведен. Таким образом, главная идея Нагорной проповеди заключена в 20 стихе 5 главы. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Царство Небесное – это Божий мир, Божье владение, спасение и жизнь вечная. Как уже было сказано, мы должны быть праведнее книжников и фарисеев. А насколько праведными были они? Они были праведными настолько, насколько может быть праведен человек, полагающийся только на собственные усилия в достижении праведности. Они стали образцом человеческих достижений в религии. Они были одержимы соблюдением религиозных обрядов. Все окружающие знали, что книжники и фарисеи были исключительно праведными. Казалось, они исполняли все необходимое. Молились, жертвовали, постились. Казалось, они удовлетворяли всем требованиям. Не убивали, не блудодействовали и непременно соблюдали даже самую малую букву закона. Но праведность, которую требует Христос, должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Ведь в действительности Господь требует праведности, которая превосходит человеческие возможности. Праведность, которая исходит от Бога, это требование, которое человек самостоятельно выполнить не может. Кстати, если вы хотите увидеть, какими праведными мы должны быть, давайте прочитаем 48 стих 5 главы, ибо здесь наш Господь говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Насколько совершенны? Как совершенен Отец ваш Небесный. Мы должны быть праведны. Насколько праведны? Праведнее, чем самые праведные. Если вы действительно слышите этот призыв, то для вас совершенно очевидным становится то, что жить, следуя таким требованиям, невозможно. Вы не можете быть праведнее, чем самые праведные люди, полагаясь только на себя. Самые праведные люди – праведны настолько, насколько это доступно человеку, который полагается лишь на собственные силы. Вы не можете достичь праведности больше, чем это. Вы не можете быть совершенны, как совершенен Бог, потому что вы человек. Таким образом, в своей проповеди Иисус стремится показать людям всю тщетность их усилий, которые они прилагают, чтобы достичь Царства Божьего. Люди просто не могут достичь его самостоятельно. Суть проповеди в том, чтобы обратить внимание слушателей на слова, с которых Господь начал. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды». Другими словами, в самом начале Господь говорит о людях, которые входят в Его Царство.
Эти люди понимают, что, полагаясь только на собственную праведность, они не смогут войти в Царство Небесное, потому что не могут достичь совершенства самостоятельно. Они сознают, что они нищие духом, и им нужно просить об этом, как о милости. Они скорбят, потому что видят всю свою греховность. Они сокрушены, потому что сознают, что не соответствуют Божьим требованиям. Они жаждут праведности, которой не могут достичь сами. Цель Нагорной проповеди аналогична цели закона Божьего в Ветхом Завете. Закон, который Бог дал людям на горе Синай, был дан им не для того, чтобы показать человеку, насколько хорошим он должен быть, а для того, чтобы человек увидел, что хорошим он быть не может. Закон был дан, чтобы показать человеку, насколько он порочен и грешен, и как далеко он отошел от Бога. Апостол Павел подытожил это, когда сказал, что все согрешили и лишены славы Божьей. Павел также говорит, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Закон нас бичевал. Именно так воздействует на нас и Нагорная проповедь. Иисус возвышает закон. В начале проповеди он даже говорит, «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Христос повторяет закон Божий и говорит, что требования и принципы не изменились. «Вы должны увидеть, как вы пали, и потому с сокрушенным сердцем и в смирении просить Господа Его праведности». У человека есть два пути. Либо он изобретает свою религию, либо идет путем Божьим. Человек приходит либо со своими мерками и требованиями, либо с Божьими. Посмотрите 7 главу, стихи 13 и 14. Там Господь говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус говорит только о двух путях. Есть широкие врата, ведущие к широкому пути, но конец его смерти и разрушения. Это путь поверхностной религии и человеческой праведности. Это путь книжников и фарисеев, а также тех, кто думает, что достоин благодаря своим собственным делам и заслугам. С другой стороны, есть узкие врата и узкий путь, который ведет к жизни. Это путь тех, кто приходит с сокрушенным сердцем и смиренным духом. Тех, кто знает, что сам достичь всего этого не может. Они не могут исполнить закон Божий, не соответствуют его требованиям, не могут достичь его праведности, не могут быть совершенны, так как он совершенен. Поэтому они отдают себя на милость Иисуса Христа, который вменяет им свою праведность. Есть только два пути, и это кульминация всей проповеди. Сделав приглашение входить узкими вратами, Господь показывает, насколько это в действительности трудно. Не верьте тем, кто говорит, что стать христианином просто. Богу было это непросто. Он отдал Сына Своего. И нам это будет стоить дорого, ведь мы должны отдать себя, а это непросто. И те, кто предлагает нам поверхностную веру и дешевую благодать, оказывают нам плохую услугу, вводя нас в заблуждение. К Богу трудно прийти на Его условиях. Прежде всего это трудно, потому что вы должны признать свою собственную недееспособность. Это означает умертвить свою гордость, что еще труднее, потому что нам всегда говорили, что для нас важнее всего мы сами. Теперь Господь показывает, что узкими вратами трудно входить. Стихи 13 и 14. В 14 стихе сказано «И немногие находят их». И слово «находят» очень важно. Трудно войти узкими вратами, потому что сначала их нужно найти. А это означает, что нужно непрестанно искать, исследовать, прилагать усилия. Как сказано в Ветхом Завете, «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Не бывает так, что, споткнувшись, мы ненароком упадем в Царство Божие. Царство нужно искать, и суть в том, что оно так просто не открывается нашему взору. Во-вторых, это трудно не только потому, что царство нужно искать, а это трудный и усердный поиск. Но трудно также и потому, что идти нужно в направлении, противоположном тому, куда все идут. Многие идут через широкие врата, и совсем немногие входят узкими вратами. Это то же, что сказал Иаков. «Дружба с миром – вражда против Бога».
Это то же, что сказал Иоанн. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Другими словами, вам нужно отойти от всего мирского, чтобы войти узкими вратами. Это трудно, потому что все остальные люди толпой идут по другому пути. Это трудно также и потому, что врата узки, и вы входите туда, сбросив свое «я», свой грех, свою собственную праведность. Ни друзья, ни родственники не идут рядом с вами. Это тесный путь, и вы знаете, что это будет трудная жизнь. Далее Иисус говорит, что это трудно не только потому, что эти врата нелегко найти, что они узки и что идти нужно против толпы. Чтобы войти в эти врата, нужно прикладывать усилия или подвязаться, как Он сказал в Евангелии от Луки. Другими словами, должно быть сожаление, исповедание, покаяние, исследование души и сокрушение. Следующая причина, почему трудно войти узкими вратами и почему трудно признать, что ты сам достичь этого не можешь, это лжепророки, о которых сказано в 15 стихе. Господь говорит, что лжепророки стоят на пути людей и толкают их на широкую дорогу. Они совращают людей на сатанинский путь. Они убеждают людей, что можно войти и широкими вратами, со всеми своими грехами и себелюбием, что можно бросаться из стороны в сторону, блуждая по этой дороге. Таким образом, Господь предлагает выбор, приговор и решение. Но Он предлагает входить узкими вратами. И Он говорит, что немногие находят их. Заметьте, немногие. Есть еще одна причина, почему немногие находят. И дело не только в лжепророках, но и в самообмане. Самообман мешает людям входить узкими вратами. Епископ Райл писал, «Господь Иисус заканчивает проповедь словами, которые пронзают сердце. От лжепророков он поворачивается к лжеучителям, от неосновательных учителей к неосновательным слушателям».

Закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог — не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божью любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение – дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос – сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же – любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель, а познавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус – свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освящает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052-31-65-0. 715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 4.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают

0: сказал:
1: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
0: И сказал:
1: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
1: «Переправимся на ту сторону».
0: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
2: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
0: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
3: «Умолкни, перестань!»
0: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
1: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
0: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
4: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
5: Глава пятая.
0: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
2: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
0: Ибо Иисус сказал ему:
1: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
0: И спросил его:
1: «Как тебе имя?»
0: И он сказал в ответ:
2: «Легион имя мне, потому что нас много!»
0: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
2: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
0: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
1: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
0: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
6: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась.

0: осталась жива.
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила:
2: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
3: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
4: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
3: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
5: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
3: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
3: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
3: «Талифа куми»,
1: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
6: Глава 6.
1: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
7: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
2: Не здесь ли между нами его сестры?»
1: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
3: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
1: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
3: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
1: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Прежде чем продолжить изучение Евангелия от Марка, давайте познакомимся с нашей почтой. Вот письмо от нашей слушательницы из Орловской области. Зовут ее Светлана. Она пишет: «Мне очень нравится ваша передача по страницам Библии. Я верю в то, во что не верят другие люди. Мне нравится верить в то, что Иисус Христос воскрес, что Бог существует. Мне всегда хотелось увидеть Бога, но, прослушав одну из ваших передач, я поняла, что сейчас еще не время видеть то, что еще рано видеть». Светлана продолжает. «Предсказывают, что будет еще один всемирный потоп. Я не верю, что это будет, потому что, когда потоп закончился, Ной просил Бога, чтобы он так не наказывал больше людей, и Бог ему пообещал, что больше потопа не будет». Светлана, вы совершенно верно основываете свое сомнение относительно нового потопа на Библии. Хотя, что касается Ноя, в вашем письме есть некоторая неточность. Не он просил Бога больше не наводить потоп на землю, а сам Бог сказал, что воды потопа никогда больше не уничтожат все живое на планете. И в качестве видимого знака, знамения, Бог создал радугу, которая напоминает о том, что земля больше не будет потоплена водою. Однако Слово Божье говорит, что в конце времен, переполненное злодеяниями, которые на протяжении веков человечество творило с ненасытимостью, земля будет сожжена огнем. Давайте прочитаем, что пишет по этому поводу апостол Петр в 3 главе своего второго послания. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И этот огонь также неотвратимо придет на землю, как воды потопа. Но что самое интересное, ведь Ной, когда строил свой ковчег, всем говорил о надвигающемся потопе, а ему никто не верил. Так и Церковь сейчас говорит всем о приближающемся суде Божьем, но, к сожалению, этому многие не верят. Вот такие страшные события ожидает человечество. Но если вы, дорогая Светлана, дитя Божье, не бойтесь огня с неба. Все верующие в Господа Иисуса Христа и исполняющие заповеди Его не подвергнутся этому наказанию, но будут вечно жить в присутствии Божьем. Будьте верны Ему, будьте послушны Его Слову, что бы ни говорили окружающие вас люди. И мир Божий, который превыше всякого ума, всегда будет в вашем сердце». А теперь слово доктору МакГи. Текст его лекции, посвященный изучению первой главы Евангелия от Марка, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали изучение второй книги Нового Завета «Евангелия от Марка». В прошлый раз мы говорили о самом Евангелии. Мы обсудили время и место написания этого Евангелия, вопрос об авторстве, а также поговорили о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть в прошлой передаче мы как бы рассмотрели исторический контекст Евангелия от Марка. А сегодня, друзья мои, мы приступаем к изучению первой главы этого Евангелия. Надо сказать, что по насыщенности эта глава, пожалуй, превосходит любую другую главу Священного Писания. В этой главе мы читаем о служении Иоанна Крестителя и о крещении Иисуса. Мы узнаем об искушении Иисуса в пустыне, а также о начале Его служения. В прошлый раз мы уже отметили, что в Евангелии от Марка мы не находим родословие Иисуса Христа, которым по праву знаменито Евангелие от Матфея. В нашей прошлой передаче мы обсудили, почему Марк не приводит это родословной. Дело в том, что в этом Евангелии Иисус предстает перед нами как Божий слуга. Царю положено иметь родословную, но когда мы говорим о слуге, Нам не важно его происхождение, нам важны его способности и умения, и то, может ли он справиться со своей задачей. Именно это и делает Марк. Он представляет нам Иисуса как слугу Иеговы, рассказывая о его делах и свершениях. Кроме того, мы говорили, что это Евангелие было написано в Риме и предназначалось не для евреев, а для жителей Рима. А римлян не очень заботил вопрос о происхождении Иисуса, родословное которого восходило еще к Аврааму. А сейчас давайте приступим к изучению самого Слова Божьего. Читая текст этого Евангелия, давайте просить Бога, чтобы Он помог нам обрести живые взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который предстает перед нами на страницах этого Евангелия. Давайте прочтем первый стих этой главы. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Первый стих начинается с разговора о начале. Но это вовсе не начало Господа Иисуса Христа. Здесь лишь говорится о начале Евангелия, то есть о том моменте, когда Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. В этом, друзья мои, и состоит Евангелие. Вообще говоря, разговор о началах мы встречаем в нескольких местах Писания. Очень интересно рассмотреть все эти отрывки в хронологическом порядке. О самом первом начале мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, в первом стихе. «В начале было Слово». Этот стих говорит о том, что еще было прежде начала времен, в вечности. Здесь человеческий разум лишь блуждает в потемках. Об этом начале мы можем говорить лишь опираясь на логические умозаключения. Дело в том, что все мы понимаем, что где-то в прошлом должна быть некая точка отсчета. Действительно, если мы видим самолет в небе, мы предполагаем, что где-то имеется аэропорт. Я могу не знать, где именно находится этот аэропорт, но совершенно очевидно, что самолет должен был где-то взлететь. Поэтому, когда я оглядываю эту вселенную, я осознаю, что у нее тоже есть какая-то точка отсчета, и где-то обязательно должен быть Бог. Однако более об этом начале я ничего не знаю. Бог приходит из вечности, дабы встретиться с нами, а потому я просто должен принять за отправную точку какой-то момент в прошлом и признать тот факт, что Бог существовал и до этого. Упоминание второго с хронологической точки зрения начала мы находим в самом первом стихе книги «Бытие», где сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этот стих как бы переводит действие из вечности во время. Многие люди пытаются приписать этому событию определенную дату. Однако нужно осознать, что ни один человек не сможет назвать эту дату. При этом предлагаются различные варианты – от 6 тысяч лет до 3 миллиардов. Но все это лишь говорит о том, друзья мои, как мало мы на самом деле знаем. Писание утверждает, что однажды, когда мы придем к Нему, мы будем знать все так же, как познаны мы сами. И тогда мы поймем, что, живя в этом мире, мы видели все словно сквозь затуманенное стекло. Я уверен, что однажды нас поразит степень нашего сегодняшнего незнания и невежества. И, наконец, упоминание третьего начала мы находим здесь, в Евангелии от Марка, в первой главе, в первом стихе, где сказано «начало Евангелия». Смысл этой фразы совпадает с тем, о чем мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, в первом стихе. О том, что было от начала. Это начало мы уже в состоянии датировать, ибо это событие совпадает с тем моментом, когда Иисус Христос облекся в человеческую плоть. Ибо Иисус Христос – это и есть Евангелие. Далее мы читаем 2 и 3 стихи. «Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Здесь Марк, который приводит очень мало ссылок из Ветхого Завета, цитирует эти два пророчества. Одно из них – это цитата из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих, а второе – это слова пророка Исаии, которые мы находим в 40 главе, в 3 стихе. Римляне были мало знакомы с пророчествами Писания, но Марк все же ссылается на них для того, чтобы показать им, что тот, о котором он ведет речь, не нуждается в родословной, но что о нем говорят даже древние пророки. Эти пророчества также указывают нам на приход Иоанна Крестителя, который должен был прийти как предтеча Христа. Разговор о пророчествах относительно Иоанна Крестителя мы находим в Евангелиях от Иоанна и от Марка. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Я бы хотел немного изменить слова этого стиха, дабы мы могли лучше осознать все его значение. Дело в том, что Иоанн проповедовал покаяние и крещение к прощению грехов, а не для прощения грехов. В греческом оригинале перед словом «прощение» стоит предлог «эйс», то есть эту фразу действительно можно переводить к «прощению грехов» или «в прощение грехов». Служение Иоанна Крестителя было подготовительным. Оно готовило людей к приходу Господа Иисуса Христа в этот мир. Ведь только Иисус Христос может искупить грехи всего мира. Далее 5 и 6 стихи. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Иоанн Креститель был во всех отношениях знаменательной личностью. Причем выдающимися были не только его слова, но и вся его жизнь, то, как он одевался и питался. Этот человек был особым образом призван Богом и предназначен для этого служения. Иоанн принадлежал к колену священников, то есть он был левитом и должен был бы служить в храме в Иерусалиме. Но Бог призвал его на пророческое поприще. И именно по велению Бога Иоанн Креститель начал проповедовать в пустыне. А люди приходили в пустыню, чтобы послушать его. В наши дни мы предпочитаем основывать наши церкви там, где живут люди, чтобы они могли без труда собираться вместе. То есть в наши дни мы считаем, что церковь должна быть доступна людям. Иоанн руководствовался совершенно иными соображениями. Как видите, он находился в пустыне, и народ собирался к нему туда. Иоанн был сильным, необыкновенным человеком, но его голос был одиноким голосом в толпе, возвещавшим о том, ради которого он и был послан. Теперь его проповедь. Прочтем 7 и 8 стихи. «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Обратите внимание на его смирение. Иоанн Креститель был поистине смиренным человеком. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». В этом и состоит великая разница между Иоанном Крестителем и Господом Иисусом. Истинное крещение – это крещение Святым Духом. Водой совершается лишь ритуальное крещение. Водное крещение играет важную роль в наши дни, потому что оно представляет собой свидетельство. Так, например, из Евангелия от Матфея мы узнаем, что причина, по которой крестился сам Иисус, состояла в том, что Он должен был отождествить Себя с людьми этого мира. Далее мы читаем о появлении на сцене самого Господа Иисуса Христа. Прочтем 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова. «Пришел Иисус». Здесь Иисус как бы появляется из тени после 30-летней подготовки к своему служению в маленьком городке под названием Назарет. Он выходит из тени и отождествляет себя с человеческим родом посредством крещения. В Евангелии от Матфея, в 3 главе, в 15 стихе, говорится, что Иисус сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Дело в том, что Иоанн полагал, что он не вправе крестить Господа Иисуса. Интересно также обратить внимание на то, что Марк использует здесь имя Иисус. Дело в том, что именно так Марк чаще всего называет Господа в своем Евангелии. При этом имя Иисус встречается в Евангелии от Марка чаще, нежели любое другое имя. Далее мы читаем 10 и 11 стихи. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». В этих стихах мы совершенно определенно видим присутствие всей Троицы. Во-первых, мы видим самого Господа Иисуса, вторую личность Триединого Божества. Во-вторых, мы видим здесь Святой Дух, который сошел на Господа в виде голубя. Дух – это третья личность в составе Божества, а также голос с небес, который произнес: «Ты сын мой возлюбленный». Это был голос Бога Отца, первой личности в составе Троицы. Таким образом, вся Троица предстает перед нами в этих стихах. Можно также сказать, что здесь служение Иисуса было запечатлено божественной печатью. Мы уже говорили, что Евангелие от Марка характеризуется стремительным развитием событий. Это хорошо видно в этом отрывке. Появляется Иисус, затем Иоанн Креститель представляет Его, после чего Бог Отец признает Его и как бы кладет на Него свою печать. Далее следует искушение, с которого, по сути дела, начинается служение Спасителя. Прочтем 12 и 13 стихи. «Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню». Мы читаем, что Дух Божий повел Иисуса прямо в пустыню, дабы Иисус прошел через искушение. И нам очень важно осознать значение этого искушения. Дело в том, что здесь мы как бы опять встречаемся с вопросом: способен ли Он? Другие люди потерпели поражение. Они не сумели выдержать искушение. Именно так однажды потерпел поражение Адам. Мы знаем Ной, который сумел пройти через потоп, споткнулся совершенно жалким образом. Мы с вами видели, как падал Авраам. И Моисей тоже потерпел неудачу. Да, он вывел детей Израиля из Египта, но ему не было позволено войти в обетованную землю. Мы с вами читали о постыдном грехопадении Давида. Но Господь Иисус побеждает искушение. И это искушение как бы открывает его служение. Пройдя через это искушение, Иисус начинает свой труд как победитель. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелие от Марка не сообщает нам тех деталей, которые мы можем подчерпнуть у Матфея и Луки. Иисус находился в пустыне в течение 40 дней, где его искушал сатана. При этом он подвергался искушению в течение всех 40 дней. Некоторые считают, что Иисус постился в течение 40 дней, а затем приступил сатана и начал искушать его. Нет, друзья мои, Иисус подвергался искушению все это время. Мне доводилось слышать мнение, что когда сатана искушал Иисуса в пустыне, звери каким-то образом усугубляли это искушение. Но Марк ясно говорит, что Иисус находился вместе со зверями и ангелами, и все они служили ему. Звери – это часть Божьего творения, которое находится под властью человека. Бог сотворил этих животных для определенной цели. В начале книги Бытия написано, что все это являлось подготовкой для того, чтобы создать для человека дом. И насколько мы знаем, эта земля является единственным местом, которое пригодно для жизни человека и где существуют люди. И как мы видим в этом стихе, звери, подчиненные Иисусу Христу, служат Ему, а ангелы, которые были выше Его, тоже служат нашему Господу. Именно на это и хочет указать здесь Марк. Читаем далее 14 и 15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие царств, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы видим, что после своего искушения Иисус начинает служение. После того, как Иоанн Креститель был посажен в темницу, Иисус уходит в Галилею. Сейчас Он начинает свое служение, проповедуя Евангелие. И весть, которую Он нес, гласила: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Фраза «Евангелие царств», которую мы видим в 14 стихе, отсутствует в самых достоверных манускриптах этого Евангелия. И я лично считаю, что следует читать этот стих так: «Проповедуя Евангелие Божье и говоря, что исполнилось время». Евангелие Божье состоит в том, что приблизилось Царствие Божье. В Евангелии от Матфея это царство названо небесным царством. Спрашивается, есть ли разница между этими двумя понятиями? Да, между ними существует разница, но также имеется и сходство. Если термин «Царство Небесное» означает Божье правление на этой земле, то термин «Царство Божье» включает в себя всю Вселенную и не ограничивается только этой землей. Таким образом, Царство Небесное является частью Божьего Царства. Матфей использует термин, который характеризует Божье правление на этой земле. Марк же использует более широкий термин «Царство Божье», который подразумевает всю Вселенную и все Божье творение. Однако с нашей земной точки зрения говорить «приблизилось Царствие Божие» или «приблизилось Царствие Небесное» – это совершенно одно и то же. Нужно лишь помнить, что Царство Божие включает также и то, что выходит за пределы земли, тогда как Царство Небесное означает небесную власть на этой земле. Весть Иисуса Христа совпадала с тем, что проповедовал Иоанн Креститель: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Я полагаю, что в наши дни эти слова следует читать с конца, то есть вера должна предшествовать покаянию. Когда вы обращаетесь к Иисусу Христу с верой, вы тем самым поворачиваетесь к Нему от чего-то иного. А когда вы отворачиваетесь от чего-то, это и есть покаяние. Справедливо и обратное. Если человек не отвернется от чего-то, то, по всей видимости, истинного обращения ко Христу не было. И действительно, истинное обращение ко Христу обязательно должно находить свое выражение в переменах в жизни. Таким образом, здесь не существует никакого противоречия. Важно лишь, чтобы люди веровали в Евангелие. Здесь, в этой главе, мы видим стремительное развитие событий. В этом особенность всего этого Евангелия. Дело в том, что, как мы уже говорили, это Евангелие написано для римлян, которым были свойственны решительные и стремительные действия. Евангелие от Матфея обращено к религиозным людям. Евангелие от Луки адресовано к думающему человеку. Евангелие от Иоанна написано для сокрушенного человека, который осознает нужду в спасении. А Евангелие от Марка обращено к сильным людям, к тому народу, который правил всем тем миром. И этим объясняется его стиль. На этом, друзья, мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Андрей Казанцев из христианского центра «Ковчег». Приветствую тебя, Андрей.
4: Привет.
3: Интересно, что многие гости нашей студии Русского христианского радио, и это подавляющее большинство, это люди, которые отбывали наказание за совершенные преступления вот, в местах лишения свободы. Но тебя мы пригласили как заключенного, можно сказать, немножко в другом плане. Хотя ты и находился на свободе, но, как я знаю, ты имел большую зависимость и как бы вот неволю такую, то есть зависимость химическую. И это, безусловно, нельзя назвать свободой. И поэтому я хотел, чтобы ты нам рассказал о своей жизни. Расскажи нам, сколько тебе лет, где ты родился, о семье. Вот такие вопросы.
4: Ну да, здравствуйте, меня зовут Андрей. 26 лет мне. Родился я в городе Гурьев, Кемеровская область, Кузбасс. И там жил до 25 лет. Сейчас уже год нахожусь в Москве, в христианском центре, вот Ковчег. Ну, родился я... В семье благополучной, среднего уровня достатка, но в какой-то момент произошел разрыв в этой семье, и родители разошлись.
3: Скажи, а кто были твои родители?
4: Родители... Ну, отец работал на заводе, просто обыкновенным токарем, а мать была кладовщиком тоже, при этом же заводе тоже, на складу кладовщиком работала.
3: Ну, то есть обычная семья, рабочая семья. И город такой рабочий у вас там,
4: город, да, небольшой, маленький городок, 50 тысяч, рабочий городок, в основном держится все за счет металлургического завода, у нас металлургический завод, и он как градообразующее предприятие, и в основном город за счет его и держится.
3: Понятно. Ну, и ты говоришь, что когда произошел конфликт в семье, то что-то и в твоей жизни стало происходить негативное, да? Так я понял?
4: Ну да, конечно, потому что мне на тот момент было 9 лет, и развод родителей, когда отец от нас ушел, и мы остались с матерью, то все равно не хватало отцовского восприятия. Где-то все равно, когда человек растет, тем более юноша, ему нужно твердое плечо. Нужен мужчина, который мог бы ему в чем-то дать совет, в чем-то ему помочь, в чем-то его продвинуть. Но на тот момент у меня такого не было. Кому бы я мог обратиться за помощью, кому бы я мог как к своему другу подойти и поделиться с ним какими-то впечатлениями. То есть не было, как говорится, наставника.
3: Угу. Не было некоего авторитета, да?
4: Ну да.
3: Но обычно авторитет в таких случаях приходит, вот, так сказать, со стороны улицы, со стороны более старших приятелей. Как это у тебя было?
4: Что и произошло. Конечно же, тогда и начал я искать, смотреть на более старшее поколение. Ну и мать, соответственно, со мной, потому что жесткой мужской руки не было, она совладать со мной не могла, и я большее время проводил на улицах и смотрел на более взрослое поколение, как они живут, как они растут и чем занимаются. И то есть меня как бы влекло к ним, и всегда же хочешь подражать на кого-то, ты видишь кого-то и подражаешь кому-то. И вот старался подражать и ближе быть к взрослому поколению.
3: Угу. Ну, наверное, надо так думать, что взрослое поколение, которое тебя окружало, это были не те люди, которые, например, ходили по вечерам в театр или в консерваторию, или изучали литературу Пушкина и так далее. Наверное, какой-то другой опыт от них ты перенимал, да?
4: Ну да, конечно. Это были не намного, там на 5, на 6 лет постарше меня, также молодые люди. которые увлекались и табакокурением, и алкоголем, и наркоманией, и поэтому как бы от них все это и перенималось. На тот момент казалось, что там, если ты куришь, значит, ты чувствуешь себя более взрослее. Если ты выпил, значит, ты становишься там более взрослее, там более уверенно себя чувствуешь, там поближе к ним как-то становишься там. И, соответственно, наркотики тоже в тот момент, начало 90-х, это, ну, считалось быть модным употреблять наркотики, и как бы не все люди употребляли, а как бы считались такие в то время наркоманы, это, то есть люди такие довольно-таки обеспеченные или там, как сейчас выражаются, продвинутые люди, то есть это не было всем доступно. И поэтому как бы запретный плод сладок, и к этому как бы тянуло, и хотелось попробовать каких-то новых ощущений, каких-то новых отношений.
3: Да, действительно, я вот слушаю твой рассказ, интересно, насколько вот враг душ человеческих, дьявол, наверное, мы еще коснемся в этой программе этой темы, что как вот он все изуродовал, да? Наверное же, были в твоем окружении люди, которые вели другой образ жизни, нормальный, спокойный, стремились к чему-то, может быть, к учебе, к достижениям в учебе, но вот более легкий путь, выбор. Тогда, видимо, ты первый раз сделал такой выбор, да?
4: Ну да, да.
3: Можно было выбор немножко другой сделать. Ну так, судя по тебе, ты парень здоровый, крепкий такой, видно, что, наверное, тебе хотелось утвердиться, быть лидером и среди своей компании. Ты говоришь, что впервые вошел алкоголь, и сигареты тоже в твою жизнь, да, вошли? И наркотики, это в каком возрасте?
4: Это было где-то 5-6 класс.
3: Пятый-шестой класс.
4: То есть довольно-таки в молодом возрасте, 12-13 лет. Я первый раз укололся в 13 лет, а, ну, соответственно, алкоголь и табакокурение попробовал где-то в лет 12.
3: Ну, если мы понимаем, что вот то, о чем ты говоришь, там наркотики и так далее, не продаются в булочной или в продуктовом магазине, значит, какой-то и первый криминальный опыт появился в твоей жизни, да? Что как-то с законом какие-то конфликты.
4: Ну да, конечно, как бы в тот момент доставали наркотики, я, конечно же, не знал, где их взять и как их употреблять, и что это я видел и перенимал от более взрослых людей, как бы, и, соответственно, для этого нужны были деньги, ну а где мне было взять денег, я, соответственно, не работал нигде, когда-то мог их попросить у родителей, но родители определенную сумму, которой достаточно бы было на наркотики, не хватало, и поэтому приходилось где-то забирать, где-то воровать, где-то грабить кого-то, несмотря на то, что довольно-таки маленький возраст. Но когда был маленький возраст, то, соответственно, я и забирал, и воровал, и грабил у таких же сверстников моего же возраста, может быть, чуть постарше, потому что совладать там с более взрослыми и поступать по более взрослому я на тот момент еще не мог.
3: Как вот ты сейчас вот смотришь на все это, вот на все эти события? Вот нет ли у тебя такого желания, например, прожить жизнь по-другому, вот в тот момент сделать какой-то другой выбор? Вот есть вот, была такая возможность?
4: Ну да, если бы была такая возможность, и Бог давал бы возвратиться вспять, то, конечно, бы я бы пошел совершенно другим путем, и этим бы путем уже не стал идти. Ну а то воля Божия, слава Богу за то, что как бы оно ни произошло, такими путями я пришел к Богу, и слава Богу.
3: Хорошо, об этом мы послушаем чуть позже, а сейчас мы выслушаем песню.

во дворе, как делать ноги. Научился, в общем, сам, жил в семье благополучной, от аванса до получки. А когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам, хотя...

Сквозь пальцы годы я верил в карты и патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере опять и на себя готов плевать. Ну что ты думаешь себе такой хороший? И совесть выкачал до дна, и душу выпачкал сполна. И жизнь качается с утра нелегкой ношей. Думал раньше, просто не везет. Злился на друзей и на себя же. Вот удача вроде б позовет.

Молча долетели журавлями, за клином клин в тупик и сбой. Я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года, и наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву, но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет в тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась.

значит, это зря. И чуешь, ты в такой дыре, а глянешь в небо на заре, и к горлу вдруг до слез подкатывает кома. И сердцу хочется летать, и смысл грядущего понять.

А где ответ, куда идем мы, зачем жуем нелегкий хлеб? И почему нет жизни полной, и счастья истинного нет? И вскинув голову однажды, я заорал от дикой жажды: открой мне, Господи, глаза на белый свет! Я поднял руки к небесам, молился как, не знаю сам: от пустоты спаси меня, великий Боже! Ты дай мне сердце горячей, всю жизнь я прошагал ничего.

0: Напоминаю, что вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Андрей Казанцев из христианского центра «Ковчег». Знаешь, Андрей, я слушал эту песню и во многом отождествлял ее с собой, со своей судьбой. Не знаю, как тебе, мне эта песня очень нравится. Действительно показывает такую судьбу человека, когда не наполнено сердце небесами, то оно наполнено вот всем недобрым, злым, то, что вот, о чем мы сегодня говорили с тобой. И вот хотелось бы, чтобы ты рассказал. Я знаю, что у тебя бабушка была верующий человек.
1: Да, да, бабушка была верующая, она староверка, и они... Как бы это из поколения в поколение у них передавалось, они жили общинами, и они в церкви не ходили, то есть у них церковь была дома, иконы, Библия она читала, и, то есть она соблюдала все обряды, все, то есть она действительно верующий человек была, и она как бы приверженец этого была, но к родителям это в какой-то мере передалось, но они уже от этого как бы отошли. Они, да, они признавали, что Бог есть, они как бы, что с детства они с этим сталкивались, но сами этого уже придерживаться они не хотели.
0: Угу.
1: Сами их уже как бы мир затянул, и они знали, что есть истина, что есть Бог, но жили уже по-другому.
0: Скажи, ну ты имел общение с бабушкой, да?
1: Ну да, я, конечно.
0: То есть о Евангелии уже имел какое-то представление?
1: Да, общение я с бабушкой имел, и, конечно же, она жила в деревне далеко как бы от нас, за 100 с лишним километров. Не так часто приходилось к ней приезжать, но когда к ней приезжали, то она, конечно, всегда старалась мне рассказать о Боге. Как старалась, даже я помню, что когда еще был в молодом возрасте, довольно-таки она садилась и читала мне Библию, пыталась рассказать какие-то библейские истории, там что-то еще как-то про чудеса Господни, какие он делает чудеса, какие вообще, ну, как люди жили раньше. Она свидетельствовала из собственной жизни, там рассказывала, там из жизни ее родителей, то есть моих прабабушек и прадедушек, как это все было. И вот тогда я как бы первые разы я слышал о Боге, но тогда я этому не придавал никакого значения, то есть, да, я видел, как живет она, да, я видел, что она там молится, изучает, там, Библию читает, пребывает в Слове Божьем, ну, мне казалось, что, ну, это да, это для бабушек и дедушек, это не для меня, как бы, у меня, я молодой, и у меня все еще впереди, то есть, я живу по другому принципу.
0: Понятно, ну, семя, наверное, тогда все-таки было посеяно, я думаю, что...
1: Ну, да.
0: Потому что апостол Павел пишет, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому благословен тот дом, и та семья, где есть Слово Божие, где дети могут получить какое-то назидание. И, конечно, задача родителей – сеять, сеять Слово Божие. Я так немножко косвенно знаю, что у тебя и после того, как вот первый криминальный опыт появился в твоей жизни, про который ты рассказывал, что приходилось добывать деньги на вот эти наркотики, то и что-то было связано с судимостью, да?
1: Ну да, да. Я был 2 раза осужден. Опять же, это первый раз меня осудили в 2001 году. То есть я только окончил школу, и мы как бы

0: И так получилось, что я получил, у меня подельник один получил пожизненное, он сейчас сидит пожизненное, второй подельник получил 25 лет особого режима сидит. А мы два молодых было, то есть один несовершеннолетний был на момент совершения преступления 17 лет было, и я как бы совершеннолетний, 18 мне было. Мы получили по 6 на 3, условно. И то есть нас на суду освободили.
1: Ну, я считаю, это просто милость Божия, да?
0: Аминь, аминь.
1: Что так произошло.
0: Ну,
1: это... Но что-то после этого в твоей жизни переменилось? Вот. Какой выбор ты стал делать после этого?
0: На тот момент у меня еще ничего не изменилось, не появилось. Выбора я еще никакой не сделал. Опять же, выбор я сделал в криминальную сторону. И для меня это как бы не стало уроком. Хотя я уже понял, что к чему это ведет и как это. Но все равно у меня еще... Какая-то романтика это была, и меня еще вело по этой разгульной жизни. И буквально, как вот меня отпустили, был я осужден условно. И через 3 месяца, опять же, меня закрыли уже по другой статье, 2 статьи 126, то есть похищение людей. Это опять же было из-за наркотиков, потому что, просидев там, прокатавшись до суда 7 месяцев, меня отпустили на суду, и я думал, что вот какое там... крутой или еще там какой-то, что меня судья даже не смогла там осудить, там все нормально, как пронесло. Ну и начал колоться, опять же подсел на иглу, ну, деньги надо было доставать, и приехали как бы на точку, где торговали наркотиками, и там получился небольшой конфликт, и пришлось, что выкрали тех, кто как бы торгует этими наркотиками, вместе с наркотиками и со всем. И потом, там, после этого были небольшие проблемы, пришлось приехать и второй раз, и уже других тоже людей, относящихся к этому, тоже выкрали, как бы, там тоже с последствием 2 трупа было. И нас поймали, посадили второй раз, я вот попал как бы в тюрьму, тоже прокатавшись 4 месяца, был суд. И мне, опять же, по воле Божией, я не знаю как, никто не верил, и я сам уже не верил, я был настроен на довольно-таки большой срок. Но, опять же, повезло мне, но это не повезло. Сейчас я знаю, что это не повезло, на то была воля Божия. Мне дали, опять же, условно, 5,5 на 3,5 года. Хотя подельник у меня один получил 19 лет, а другой 18 лет. И сейчас они находятся как бы за решеткой, один особого режима, другой строгого режима.
1: Да, тяжелые последствия греха и вот этих зависимостей, конечно. Еще никак не было сил вот у тебя вырваться, да, из этого. То есть, если ты попадаешь в паутину, то сил никаких нет.
0: Ну да, это на первой стадии, как бы на начальной стадии, там смотришь на других, там, да, там, когда тебе кто-то свидетельствует, кто-то говорит, что там нехорошо, лучше не колись, ты же видишь, к чему это доводит. Ну и ты сам реально видишь на этих наркоманов, которые на глазах умирают, на глазах разлагаются, ну... Ты всегда себя чувствуешь крутым, и всегда себя чувствуешь таким, что сила воли плюс характер, это он не может, а я смогу. Я сказал себе нет, значит нет, сказал себе да, значит да, и я всегда могу управлять своей жизнью, я всегда смогу управлять своими эмоциями, и своей зависимостью я тоже могу управлять. Но это обманчиво, и это все только на начальной стадии, на начальном уровне. Это болото затягивает, и как бы дьявол на начальной стадии, он и подкидывает всякие вот эти искушения, подкидывают все вот эти вот как бы прибавления, что берутся и деньги, и все вот эти удовольствия, все вот этот грех, он текет, текет, и он тянет за собой все другой грех, и накатывается вот этот комок. И потом наступает такой момент, что ты уже с этим не можешь справиться. Ты с этим уже не можешь никак не справиться, не совладать, и просто тебя уже разрывает на части, и ты не знаешь, что делать и как делать. И ты уже полностью становишься зависим от этих обстоятельств, полностью зависишь от наркотиков, от чего-то еще. То есть становишься зависим, и это даже намного больше, чем там тюрьма, где ты как бы, может быть, себя чувствуешь нормально, но у тебя стесняют какие-то стены. А здесь твой духовный мир находится в стеснении, твой духовный мир и физически он находится просто в таких рамках, из которых ты выбраться не в состоянии.
1: Как пишет апостол, что всякий делающий грех есть раб греха, да, можно
0: аминь.
1: Применить к твоей жизни вот эти слова и к жизни тех, кто действительно находится в таких зависимостях. Ты сказал вот такую фразу, что, ну, так я перефразирую, могу сказать, что на тот момент ты думал, что ты сам себе Бог, то есть, что ты можешь управлять своей жизнью.
0: Да, да.
1: Можно так сказать, что ты думал, что вот сам себе Бог, да, и когда люди вот так...

0: Как строят жизнь без Бога? Зачем нам Бог? Я сам себе Бог. То вот обычно это приводит к таким вот печальным последствиям. Хорошо еще это, когда касается только тебя самого, а когда это еще касается других людей, вот эти страшные истории, про которые ты рассказывал, то это вдвойне печально. Ну, я так понял, что вот какие-то звоночки определенные ты от Бога получал, хотя бы вот через эти два освобождения.
1: Ну да.
0: Я думаю,
1: да.
0: Так что, может быть, тогда ты не придавал этому такого значения, не ассоциировал это вот с Божьей волей. А сейчас я думаю так, что это определенно ясно, что у Бога был план для твоей жизни.
1: Ну да, аминь, аминь, как бы это так и было. На тот момент, да, я как бы не придавал этому значения, как бы не думал, что действительно это работает, и что действительно это есть. Но когда даже меня первый раз как закрыли, то мать, соответственно, мне там передала и крестик, там иконку какую-то, какие-то молитвы. Ты, говорит, всегда их при себе держи, там каждый день их читай, эти молитвы. То есть эти молитвы помогают, они о спасении. Сама ходила в церковь, всегда за меня как бы молилась там и свечки ставила в православную церковь. Ну, на тот момент я не понимал, я думал, ну, раз говорит, ладно, буду делать, что, ну, по крайней мере, мне это не повредит. И как бы и делал, да, когда-то там доставал эти молитвы там из кармана, не всегда, конечно, но когда было плохо там или когда вспоминал, то есть не всегда об этом помнил, то доставал их, читал, да, крестик носил, не понимая сам того, что и как. А мать, она всегда как была бы настойчива, но опять же, это происходит, когда с нами плохо. Вот случилось в семье плохое, а она обратилась в церковь, начала ходить в церковь, там ставить свечки, быть на служениях, там просить, чтобы молились за меня. Отпустила, то есть меня когда отпустили, там судья, меня условно-досрочно отпустили, все, она не стала никуда ходить, соответственно, и я про все это забыл, и уже эти молитвы не вспоминал даже, и не знал, ну, и как бы забыл, что и такое было вообще. И когда второй меня раз опять закрыли, то опять же появились эти молитвы, сразу вспомнились, появились там еще, самое, мать опять же обратилась в церковь, стала ходить в церковь, то есть мы приходим как бы к Богу и начинаем о нем вспоминать, но это действительно это так и есть, когда нам плохо, когда хорошо, мы забываем о нем, но когда в жизни слагаются какие-то обстоятельства, то мне кажется, каждый, даже неверующий, он говорит, о Господь, там, помоги мне и выведи меня с этой ситуации, то есть в любом случае, каждый обращается к нему. Да, но тогда просто я не придавал этому значению. Говорили делать, я делал как бы. Но сейчас я понимаю, что не зря это делал, и на то была воля Божия. И это были как бы, да, те первые семена, те первые шаги в христианстве.
0: Хорошо. Сейчас мы попросим нашего звукооператора поставить еще одну песню.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и сегодня у нас в гостях Андрей Казанцев из христианского центра «Ковчег». Ну, пока что мы еще в нашем повествовании не дошли до этого христианского центра. Пока что мы еще вот обсуждаем вопросы того положения греховного, в котором находился Андрей, живя в Кузбассе, и вот совершая эти преступления, и неожиданные такие, получая подарки от Господа. Интересно, знаешь, вот наша программа, я скажу, предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, но вот послушав вот твое свидетельство сегодняшнее, думаю, что нашу программу нужно распространять в дошкольных учреждениях или в начальных классах общеобразовательных школ. Потому что, конечно, программа у нас духовная и христианское радио, но если попросту сказать, Андрей, знаешь, вот я подумал, что если бы слушали мы маму, в тюрьме бы и не сидели, наверное.
1: Аминь, аминь.
0: Вот. Ну, Бога будем слушать, наверное, больше, чем всех кого-либо из людей. Но поэтому все-таки хотелось бы вот вернуть многим из нас то время, когда мы не слушали маму, а выбор все-таки сделать в эту сторону. Итак, Андрей, я думаю, что нам пора приближаться к тому времени, когда вот мы можем подойти к такому пункту, поворотному в жизни каждого человека, каждого христианина, это покаяние. И вот расскажи, как события дальше развивались?
1: Ну, дальше события развивались, как я уже говорил, что семья была так более-менее верующая, то есть родители, как бы они традиционную церковь посещали, когда, опять же, я как заметил, что когда с человеком становится плохо, когда все обстоятельства вокруг как бы тучи сгущаются, то мы обращаемся к Богу и как бы начинают ходить в церковь. Ну, бабушка у меня всегда пребывала в Боге, всегда была верующей и как бы всегда пребывала в Слове. Ну и, как я уже рассказывал, что, опять же, вот, когда второй раз там, опять меня посадили, отпустили, все попустило, то есть все нормально стало, и я опять забыл про эти молитвы, опять забыл про все это общение, как бы, и мать перестала ходить в церковь, и то есть опять вся жизнь потекла по обычному руслу, то есть я опять вернулся к наркотикам, опять вернулся к прошлой жизни. Но, как у нас в России, как говорится, она как православная страна, и тут очень много как бы христиан, то мы все равно как-никак, то для нас какой-то церковный праздник – это повод лишний раз там выпить, повод лишний раз там еще что-то как бы сделать. И я посещал там, да, бывало церкви на Рождество, я посещал церковь там, но это более, как бы, как сказать, это формальность такая была, что там приедешь, ничего я не понимал, конечно, просто приедешь в церковь, там постоишь минут 20 на служение, и все, вроде как для отметки, отметился перед Богом, как говорится. И уехал. На Рождество это было, на крещение 19 января тоже я так бывало приезжал. И вот один случай был, что мы однажды с другом так приехали на крещение 19 января в церковь. Ну, как говорится, отметились минут 20, там 30, постояли на служении. И тут же вышли, поехали сразу же в бар. Напились, потом еще употребили наркотики и поехали. И перевернулись, была авария, мы перевернулись два раза на машине, и слава Богу, что ни с ним, ни со мной ничего не случилось, хотя тоже, опять же, многие удивлялись, как так, машина была в очень плачевном состоянии, но у нас не было даже ни одной царапины, то есть мы вылезли с машины, и она два раза через крышу перевернулась, посмотрели друг на друга, бросили ее, поймали тут же другую машину и поехали. На тот момент, опять же, как бы не обратив внимания на что это была воля Божия, Господь все-таки нас спас на тот момент. И как бы всю жизнь вот так катилась, и попал в такую зависимость, что действительно очень много употреблял, и уже не знал, что делать, и как бы жизнь мне на тот момент казалась, что зашла в тупик, и ничего невозможно исправить. И я даже... Были такие моменты, что хотел покончить жизнь самоубийством, то есть поставить, как говорится, золотую дозу там, то есть каждый наркоман, он знает свою дозу, какая она у него есть, и превышаешь ее в 2-3 раза, там, в 4, ставишь ее, и как на золотом этом уколе умираешь, то есть так легко уходить как бы из жизни, потому что я уже все, попал действительно в зависимость, и уже реально понимал, что ничего невозможно сделать, что сам я ничего не могу сделать, я и лежал в наркологических больницах, там, 7 раз я лежал, но выходя из этих больниц, я тут же опять начинал колоться, то есть это меня не могло спасти, не могло мне помочь, и вот после такого, когда я хотел жизнь покончить самоубийством, то есть укололся, через полтора суток я пришел в себя, и я не умер. что для меня было как бы удивительно, потому что я конкретно хотел умереть и конкретно превышающую дозу себе ставил. Надо мной стоят мама стоит и бабушка. Соответственно, бабушка там за меня молилась, она говорит, все это время там за меня молилась, опять же, начала мне говорить, что для Господа нет ничего невозможного, и тебе только надо поехать ко мне, то есть это вот к ней в деревню там, пожить какое-то время у нее, и то есть, говорит, я буду за тебя молиться, и Господь, он может тебя избавить, Господь может тебя освободить от этого. Ну, я как бы этому не верил на тот момент, но думаю, ну, почему бы и нет, то есть, по крайней мере, хуже мне от этого не будет, плохого она мне ничего не сделает, и поехал к ней. Ну да, и действительно, там я как бы начал приходить более-менее в себя, ну, и уже стал уже как-то более-менее адекватно мыслить, и физическое мое состояние маленько стало улучшаться, и разум мой в порядок стал приходить. Но опять же, на тот момент я не понимал, что это все благодаря Богу и благодаря ее молитвам. И я думаю, ну, как бы тоже обманул ее, поеду домой, съезжу, посмотрю там как, что. И приехав домой, опять же вернулся к старому. И то есть произошло второй раз опять у меня такая же вот, что я укололся, хотел опять жизнь самоубийством покончить. То есть опять дошел до такого состояния. Ну и тут уже мне мама, она, вот у меня есть брат, который был в этом же центре Ковчеги, в котором сейчас я нахожусь, она уже мне говорит, что вот там двоюродный брат у тебя тоже кололся, ты его знаешь, ну я действительно это знал, теперь он уже находится там 3 месяца, и он теперь не употребляет наркотики, у него все хорошо, то есть давай ты поедешь туда, и может быть там ты получишь освобождение. Но я, конечно, на тот момент ничему этому не верил, я говорю, да какие там, какие освобождения, какое что, тут уже ничего не помогает, уже, ну, сам вижу свою жизнь. Ну, думаю, ну, ладно, поеду в Москву, там съезжу в этот центр, там, что там посмотрим, по крайней мере, хуже мне ничего не сделает, в любое время сяду, развернусь и уеду назад, то есть назад вернуться никогда не поздно. Опять же, вот, встал передо мной выбор. Ну, и ситуация была такая, что дальше уже как бы было некуда. И я сделал выбор в пользу того, чтобы поехать в этот христианский центр. И все, я вот поехал, считай, 3 суток на поезде ехал, приехал сюда, в Москву. Меня тут ребята с центра встретили, то есть христиане, сейчас мои братья, встретили меня, привезли меня в церковь, в центр вот этот. Как бы видели мое плачевное состояние, сразу же начали за меня молиться, что для меня как бы это было чуждо. Думаю, что они за меня молятся, ну и что, мне легче что ли станет от этого, или что-то как-то моя жизнь изменится, опять же, не понимая на тот момент, что происходит. Ну и действительно, и просто мне как бы уже донесли до этого, что тебе нужно лишь только покаяться. Тебе надо признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и Он в состоянии изменить всю твою жизнь. Он в состоянии перевернуть все, весь мир ради тебя одного. И Он в силах, потому что для Него нет ничего невозможного, чтобы все твое прошлое просто убрать от тебя и сделать тебя новым творением, сделать тебя новым человеком. Ну, я думаю, ну, ладно, ну, произнесу там какую-то молитву покаяния, какие-то слова, ну, мне от них ничего не будет, не понимая на тот момент. Они мне говорят, давай мы сейчас будем говорить, а ты повторяй за нами. И начали говорить молитву покаяния, ну, я повторил за ними, ну, и, конечно же, никто меня молотком по голове не ударил, ничего сверхъестественного на тот момент, как мне казалось, не произошло. Ну, думаю, ну, и повторил, ну, сказал, там, помолился, что-то, ничего не произошло, бред, говорю, какой-то. Но в этот момент действительно работа Божья началась, потому что я покаялся и признал его своим Господом и Спасителем. И действительно сейчас я понимаю, что в тот момент уже он сказал, да, теперь ты признал, теперь ты ко мне пришел, ты стал моим братом, ты стал моим сыном, и работа началась. И изменения в моей жизни начались, и действительно я их начал видеть, что мое физическое состояние начало улучшаться, мое душевное состояние начало улучшаться, и мой дух начал укрепляться, то есть я начал приходить в порядок, как говорится. Ну и вот, будучи в этом центре, начиная уже изучать Слово Божие, начиная молиться, действительно я стал понимать, как бы оглядываясь на ту старую жизнь, на то прошлое, которое у меня было, что действительно, что бы ни происходило, это все происходило по воле Божией. И вспоминать все те семена, которые как бы были посеяны на тот момент, ну, мне казалось, что это все какая-то ерунда, Я в тот момент не понимал, когда это происходило, но сейчас я понимаю, что это действительно каждое слово, которое мы говорим о Иисусе Христе, каждое слово, которое мы говорим о Боге, неважно где, как и кому, это есть семя, потому что семя – это есть Слово Божие. И оно сеется в людей. И как вот тут я как-то вычитал в книге, и пастор к нам тут приезжал с Украины, проповедовал, он говорит, что человеку для того, чтобы ученые там какие-то в институте делали выводы, что человеку для того, чтобы он пришел к покаянию, нужно 120 раз услышать о Боге. И он тогда неизменно приходит в покаяние. Ну и может быть это и действительно так, может быть не так, я не знаю, но по крайней мере семя в меня было посеяно, и я Слово Божие слышал и признал его Господом и Спасителем, и работа его началась. И действительно сейчас я сам вижу, какие изменения произошли, и окружающие меня люди видят, и родители, то есть видят, то есть мать, какие изменения произошли в моей жизни, как я стал преображаться, потому что Господь, Он действительно, Он преображает. Он преображает и нашу плоть, Он преображает и дух, и душу, лечит, потому что Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного. И это действительно, эти плоды теперь мы видим. И как бы я хочу тем людям, которые стоят еще на пороге этого выбора и не знают, в какую сторону склониться, выбрать или не выбрать, то я хочу им как бы дать совет, ну не то чтобы, может, совет, а как наставление, чтобы они действительно, они сделали выбор в сторону Бога, сделали выбор в сторону хорошего, а не того отрицательного, сколько мы уже жили. Потому что и Господь действительно, кто стоит перед тем выбором, чтобы покончить жизнь самоубийством или там еще что-то как-то, то лучший выбор сделать в пользу жизни, в пользу Господа. И Он действительно, Он может изменить каждого из нас, потому что Он изменил меня, и я это знаю. Он изменил много близких моих людей, которых я знал раньше и знаю сейчас. И я действительно, я могу утверждать по собственному опыту, что для Него нет ничего невозможного. И Он может изменить любого человека, невзирая на него. Какой бы он греховный ни был, какие бы грехи он ни совершал, что бы он ни делал, Господь это все забирает на себя. Иисус Христос на кресте все грехи наши собрал на себя. Он стал нашим грехом за нас, а тем самым освободив для нас жизнь вечную, освободив все благословения, которые есть у Отца Небесного для нас.
0: Спасибо, Андрей, и на эту тему мы сейчас выслушаем пение.

0: На краю беды несколько раз был Андрей Казанцев из христианского центра «Ковчег», который сегодня в студии Русского христианского радио участвует в программе «Выбор». Итак, Андрей, уже слава Богу, знаешь, как-то у меня сердце уже успокаивается, уже я так со спокойным сердцем, что не услышу больше таких вот рассказов о жизни греховной. Уже ты в центре, в христианском, да?
1: Аминь.
0: Ну вот расскажи дальше, что было, как там вот первое посещение богослужений, как вообще живет этот центр, чем он занимается. Потому что у людей у некоторых представление там, что в таких центрах, знаешь, людей там в подвале где-то закрывают на замок, поэтому они не пьют, не курят и не колятся. Ну, расскажи нам, что это за центр и как он живет?
1: Ну да, конечно, как я уже говорил ранее, что приняв молитву покаяния, Божья работа началась, и независимо уже от тебя, как мы говорим, что ты уже попал в Божью ловушку, и хочешь ты этого, не хочешь, но Божья работа будет с тобой проводиться, потому что ты признал его своим Господом и Спасителем, и он для своих детей, он хочет всего самого лучшего, потому что мы есть дети царя, мы есть дети Бога. И как бы на тот момент, конечно, как я уже ранее тоже сказал, что со мной ничего сразу же сверхъестественного не произошло, никаких как бы сразу же поворотов, как мне казалось на тот момент, не было на 180 градусов, никто меня молотком по голове там не ударил, как мне казалось раньше, что думаю сейчас там что-то как-то, что изменения должны произойти раз и навсегда, так тебя как будто хоп пустым мешком по голове и все, и ты переменился, и жизнь твоя вся переменилась. Нет, конечно же, Господня работа, она происходит постепенно, изо дня в день, как бы, и, да, мои впечатления от первого богослужения, я, как бы, уже упоминал, что до этого я, как бы, бывал в церкви, традиционной церкви, то есть православной, приходил туда на служение, где ставили свечки, где попы там что-то пели, и, как я уже говорил, что я не понимал, что там происходит, как там происходит, как бы. Для меня это было как для отметки, но здесь действительно я все увидел с другой стороны, в евангельской церкви. Я увидел совсем все с другой стороны, и первый раз попав на богослужение, конечно, я много чего еще не понимал, но с другой стороны, какая-то другая сторона уже, то есть на данный момент я понимаю, что это духовная сторона, что это духовный мир, и мой дух, он втянулся туда, он тянулся к Богу, и он меня туда тянул, и это сейчас я понимаю. Но на тот момент я не понимал, что с одной стороны мне все это было чуждо и непонятно, но с другой стороны мне это было интересно. Первый раз попав на богослужение, то есть было прославление. Прославление Бога, это интересно, да, это песни, и как бы, ну, песни там прослушал, да, там мне это интересно, там где-то как-то еще настроение поднималось, это я как бы первые впечатления пересказываю сейчас. Потом началась проповедь, то есть вышел пастор церкви и начал проповедовать о Слове Божьем, начал проповедовать о делах Божьих. И то есть, да, мне тоже много чего было непонятно, потому что я Библию не читал, я не знал, кто такой, ну, как бы знал, что там Иисус Христос, а какие дела Он делал, для чего Он делал, почему Он это делал, я не знал, и там, кто такие ученики, для чего они с Ним были, для чего там, как бы, все это происходило, я не знал. Но, с другой стороны, мне было это интересно узнать, и, как бы, я слушал это, стоял, слушал. И это действительно, это семя сеялось. Это Слово Божие сеялось в наших сердцах, и, как говорит Слово Божие, если даже мы чего-то не понимаем, то это откладывается в нашем сердце, и когда приходит полнота времени, то Господь это открывает. Он открывает это и дает нам. И вот мне, да, как бы физическая моя плоть, как бы она там и тяжело мне еще было на первом богослужении, так как я еще совсем не отошел от наркотиков, мне и тяжело было, и неуютно как-то, все равно плоть там бунтовала, но дух он тянулся, дух он меня тянул туда, ему было интересно, и через это, да, я как бы начал познавать Бога. А работа нашего центра, как ты уже спросил, она заключается в том, чтобы людей как бы привести к Богу, людям показать другую сторону монеты, потому что мы видим только одну сторону монеты, то есть греховный мир. Другой стороны монеты мы не видим. И работа нашего центра, то есть открыть людям глаза на то, что есть другая сторона монеты, на то, что есть другой совершенно мир, где можно жить, не совершая греха, где можно жить и радоваться жизнью, не выпивая, не употребляя наркотики, не куря, не матерясь там и не совершая там каких-то необдуманных поступков. То есть и все можно наслаждаться жизнью, как мне казалось. Ну как это, как, а дальше как я буду там как-то расслабляться, как это говорится, там или еще что-то, как-то там свою плоть ублажать, если я не буду ни пить, ни курить, ни употреблять наркотиков, ничего этого не делать. Ну, теперь я понимаю, что жизнь, она довольно-таки прекрасна, и ей можно наслаждаться без всего этого. И все это, конечно, благодаря Богу. И работа нашего центра заключается, когда человек туда попадает, у нас, конечно, режим, и, конечно же, это непрестанное пребывание в Боге. То есть у нас режим такой: в 7 утра у нас подъем.
0: Там... Так, режим — это что, замки или нет?
1: Нет, нет, это режим дня, я сам как бы говорю, режим дня. Нет, у нас никто никого не держит ни в замках, ни в заперти, ни в заключении. Это все на твоем выборе. Мы каждый день стоим перед выбором. Каждый день выбирая, идти нам за Богом или не идти нам за Богом. Идти нам по тому пути, по которому Бог нас зовет, или не идти нам. Там, каждый день мы стоим перед этим выбором, и как бы мы никого в какие, никакие рамки не заключаем, никого ни в какие как бы замки не садим. Всегда, потому что человек должен всегда сам стоять перед выбором. Если бы у человека не было бы выбора, то он бы просто-напросто был бы как зомби. То есть запрограммирован на одну программу. Нет, у человека всегда есть выбор, и Господь его всегда дает, чтобы мы сами выбирали, что нам делать и как нам делать. И как бы, если кому-то что-то не устраивает, кому-то что-то не нравится, он в любое время может собраться и уйти. А я просто говорю как бы о режиме дня, что в 7 утра подъем, потом там на умывание, там еще на какие-то там, ну, на свое время, то есть до 8. С 8 до 9 у нас молитва, то есть мы собираемся в церкви и молимся, благодаря Богу за то, что Он сделал, какие дела Он сделал в нашей жизни, какие изменения произошли в нашей жизни, за все, что Он для нас сделал, за то, что Он Сына Своего отдал для искупления всех наших грехов. И прося у него благословения, чтобы его рука пребывала с нами всегда, чтобы та благодать, которую он дает по своей милости, она всегда пребывала с нами. То есть благодарим Бога, хвалим и в поклонении пребываем, молимся. Потом рабочее время, там работаем по церкви, где-то помогаем, потому что церковь всегда нуждается в помощи, мы помогаем, там где-то какой-то ремонт делаем, где-то еще что-то помогаем там. Ну так, то есть, как говорится, такая домашняя работа или как бы хозяйственная работа такая по церкви, то есть, происходит. Ну и, соответственно, там завтрак, потом также опять работа, обед, потом немножко отдыха, опять работа, и в 6 часов у нас каждый день мы пребываем в слове, то есть разбор Библии идет. Это потому что назидание, наш рост и вера, она от слова слышания идет. Слышание Слова Божьего, скажем так. И поэтому мы пребываем в слове, разбираем, чтобы как бы люди, которые... Я сам был таким человеком, и люди, которые у нас прибывшие, они не знают Библии, для чего там и как там. И люди, которые уже в это посвящены, они рассказывают, кто такие апостолы, кто такой Иисус Христос, для чего Он пришел на эту землю, для чего были эти апостолы, то есть... Вот так рассказываем. Потом, соответственно, вечером у нас тоже с 8 до 9 каждый вечер тоже молитва. По пятницам у нас ночные молитвы, и по воскресеньям у нас богослужение. То есть с утра до вечера там с 10 до часу одно служение идет, потом перерыв, и с 2 до 5 опять же служение в церкви. То есть там уже пастор там выступает, там уже прославление левиты выступает, там уже полноценное богослужение идет. Ну, а работа центра, это вот она заключается в том, чтобы и физически восстановить человека, и как бы его посвящать дальше, потому что ты покаялся, да, Божья работа началась, какие-то изменения начались, но тебе надо двигаться дальше, тебе не надо стоять на месте, тебе надо познавать Слово Божие, надо непрестанно в нем пребывать. И мы, находясь в центре, мы учим людей, чтобы они искали тайную комнату, то есть молились. Могли молиться где-то в компании, потому что некоторые люди, они могут тайно молиться, но где-то в компании, где-то в собрании, как говорится, святых, они не могут выразить свою полноту, все свои переживания и свое общение с Богом не могут настроить. То есть мы этому учим. Также мы учим, как я говорю, Слову Божьему, чтобы люди знали, от чего, для чего как бы оно нужно нам. Слово Божие – это есть инструкция в нашу жизнь, это есть то, что Иисус нам принес и открыл для нас, чтобы это стало нам доступно.
0: Хорошо, Андрей, спасибо. Я хотел только, чтобы ты сказал нашим слушателям, где же находится этот центр, потому что, может быть, кто-то захочет приехать в этот центр или хотя бы списаться со служителями этого центра.
1: Ну да, этот центр находится по адресу город Москва, район Царицына, улица Прохладная, дом 18. То есть это адрес церкви, и это наш центр находится при церкви. Также у нас есть и за городом центры, ну, главный центр здесь, обращайтесь как бы сюда, и вы получите полную информацию. У нас находятся центры и в Новороссийске, и в Сургуте, Псковская область, город Остров, в городе Белово. Обращайтесь, и там уже в зависимости как бы от обстоятельств, в зависимости от того, где вы находитесь, вам помогут и объяснят.
0: Я поясню, что это принадлежит церкви, Российской Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской, да?
1: Да.
0: Хорошо, Андрей, знаешь, ты рассказывал, я последний такой комментарий хочу из Слова Божьего сказать. Я слушал, что вот ты предлагал выбор сделать, и я вспоминаю слова, которые записаны в книге Второзакония, что «жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие». И дальше Господь говорит: «Избери жизнь». И мы желаем, чтобы наши слушатели, они действительно избрали жизнь, жизнь полноценную с Господом нашим Иисусом Христом, вне всяческих зависимостей. И цель вот этого свидетельства, которое мы слышали сегодня от Андрея, в этом и состоит. Итак, провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. До свидания, да благословит вас Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребывает со всеми вами.
1: Аминь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 000. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертву. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.

Глава седьмая. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его». Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид и пристал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль, это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, посему что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю,
единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки. И ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитву. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтоб он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки.

Глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаамма из рук филистимлян, и поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Кадраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, в городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына Рехового, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращая с поражения 18 000 сирийцев в долине Соляной. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Ааб же, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сираия, писцом, Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида, первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Ладеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ладевара. И пришел Мемфивосфей,
сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфисвей!» И сказал тот: «Вот раб твой!» И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращаюсь

столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисфея. И жил Мемфисфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги.

Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид своих слуг к себе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресел и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что поражены израильтянами, то заключили мир.

мир с израильтянами и покорились им. Ассирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа. Из слуг Давидовых был убит также и Урия Хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: „Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер, тевец? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хитиянин также умер». И пошел посланный, и пришел,
и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия, хитиянин». Тогда сказал Давид посланным: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду,
и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею, и она родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Иоав воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему, «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.

0: Программа «Вечная истина». Слово Божье гласит: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». На прошлой передаче мы рассматривали проявление любви. Бог – это и есть любовь. Это Господь долго терпит, не мыслит зла, все покрывает и никогда не перестает. Впустите в свою жизнь Христа и начинайте учиться любить так же, как и Он любит нас. Ведь каждый человек нуждается в такой чистой любви. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: На прошлом занятии, когда мы рассматривали понятие любви, мы отмечали, что важным в браке являются отношения. Но отношения, как мы убедились, могут быть разными. Они могут проявляться в разных измерениях. Мы увидели, что первым связующим звеном отношений является общение. Общение является инструментом поддержания отношений. Следующим звеном является совместимость. Совместимость является доказательством наличия отношений. Средним звеном является любовь. Любовь выступает динамикой отношений. Любовь управляет отношениями между двумя людьми, которые состоят в христианском браке. В прошлый раз мы говорили о том, что в ходе нашего разговора о динамике и звеньях отношений является важным определиться, о чем именно мы ведем разговор. Определение любви является очень важным в данном случае. Какое определение вы дали бы любви? Что вы имеете в виду, когда говорите ей или ему «я люблю тебя»? Дать точное определение этому чувству очень сложно. Поэтому даже Писание не дает строгого определения этого понятия. Но в так называемой главе любви, которая является 13 глава 1 послания к Коринфянам, апостол Павел в середине этой главы рассматривает любовь как бы под микроскопом. Он показывает нам любовь в разрезе, он перечисляет нам 15 достоинств и говорит, что если мы обладаем этими достоинствами, которые являются любовью, которая в свою очередь является Господом, Иисусом Христом и Духом Святым, то вы будете действовать подобным образом. Это является описанием и определением любви, основанной на действиях, основанной на том, как ведет себя любовь. Эти 15 достоинств дадут вам прекрасное представление о том, что представляет собой любовь. Позвольте мне очень быстро, основываясь на словах оригинала, которые могут отличаться от современного русского перевода, пробежаться по этим строкам. Внешне любовь не мстит за себя, потому что внутренне она полностью посвящена тому объекту, на которого она направлена. Даже тогда, когда любовь имеет право и возможность отомстить за себя, она этого не делает. Некоторые люди говорят: «Я не схожу с ума, я остаюсь спокойным». Но любовь тоже не сходит с ума, но и не остается равнодушной, даже когда на это есть основания и возможность. Вот что означают слова «любовь долготерпит». Любовь добра. Это означает, что любовь великодушна, благородна, готовая на любые благие поступки. Она не мстит за себя, а напротив совершает добро, потому что внутренняя любовь полностью посвящена тому человеку, на которого она направлена. Внутренняя любовь смиренна, поэтому для нее нет необходимости на кого-то производить впечатление. Любовь не хвастается. Для любви нет никакой необходимости производить на кого-то впечатление. Да и она сама не хочет этого делать, потому что внутренне она смиренна. Благодаря тому, что любовь внутренне не эгоистична, внешне она ведет себя вежливо и благородно. Внутренне любовь никогда не радуется провалам и ошибкам человека, на которого эта любовь направлена. Говоря об этом, вспомните своего ребенка. Вы очень любите своего ребенка, и поэтому, когда он допускает какие-то ошибки, вы не радуетесь им и не запоминаете их. Это является освященной памятью. И именно потому, что любовь радуется, когда истина Божьего Слова преобладает в жизни любимого человека, любовь все терпит. В оригинале это понятие передавалось словом «любовь все покрывает». Любовь не желает, чтобы кто-то знал об ошибках любимого человека. И, наконец, человек, любящий любовью Христа, внутренне знает, что ни при каких обстоятельствах любовь Христа не прекратится. Он имеет это внутреннее убеждение, поэтому внешне будет проявляться огромная вера в потенциал любимого человека. Любящий человек будет с радостью надеяться и ждать осуществления того, во что он верит, и, ожидая, он проявит непоколебимую стойкость. Любовь проявляет стойкость, потому что внутренне она убеждена, что любовь никогда не перестанет, ни при каких обстоятельствах. Если произвести анализ слов, передающих эти 15 достоинств, то мы увидим, что Святой Дух проходит концепцию любви через призму вдохновленного интеллекта Павла и выходит наружу, проявляясь в совокупности всех этих достоинств. А если вы изучите совокупность этих достоинств, вы поймете, что это и есть сама любовь. Прежде всего, любовь является незаменимой, потому что она не поддается никаким сравнениям. Это передается в первой части главы. Невозможно сравнить любовь ни с чем, потому что она вообще не поддается сравнению, потому что эта любовь является Богом, а Бог – любовью. Это действительно то, кем является Господь. Вот почему любовь является незаменимой и не поддается сравнениям. Она неописуема, потому что любовь сверхъестественна. Но поймите, что эти 15 принципов не указывают вам, какими добрыми вы должны быть или как вы должны любить свою жену или своего мужа, потому что любовь не поддается вашему контролю. И чем раньше вы осознаете тот факт, что любовь не может вами управляться, тем скорее вы ощутите ее полноту. Любовь является неописуемой, потому что она сверхъестественна. Но не забывайте, что мы говорим сейчас о любви Христа или любви Божьей. Мы же можем служить инструментами этой любви. Господь может любить таким образом через нас, но своими силами мы не можем испытать всю полноту любви. Мы можем сделать это только тогда, когда Господь выражает себя через нас. Сейчас я упомяну два слова, одно из которых будет новым для вас. Любовь является эксцентричной, потому что она децентрична. Позвольте мне объяснить, что я подразумеваю под этими словами. В 9 главе книги «Послания к Коринфянам» апостол Павел защищает себя от обвинений. Иисус тоже защищал себя от таких же обвинений. Иисус и Павел обвинялись в том, что они были вне себя. Они обвинялись в том, что были эксцентричными. Концентрация на себе является одной из характеристик человека. Это является законом цивилизации. Таким образом, несмотря на то, какие у людей убеждения, они все равно делают это. В действительности они ведут себя таким образом. И это нормально, если люди концентрируются на себе, думают в основном о себе и заботятся о себе. Иисус и Павел обвинялись в том, что имели другой центр. Они были эксцентричными. Это то, что означает «вне себя» на греческом языке. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, Павел говорит, что существует достаточно оснований для его обвинения. «Я эксцентричный с тех пор, как встретил Иисуса по дороге в Дамаск. С тех пор центр моего внимания изменился». Центром моей жизни теперь не являюсь я. Вся моя жизнь теперь уже не концентрируется на мне. Центром моей жизни является Христос. Поэтому мой жизненный центр отличается от вашего. Таким образом, вы правы, я эксцентричный. Слово «децентричный» употребляется тогда, когда предмет, будучи помещенным в определенную орбиту, меняет центр. То есть это слово передает то, что меняет свой центр. Поэтому, по словам Павла и Иисуса, каждый последователь Христа, каждый из новородившихся христиан должен быть эксцентричным, в том смысле, что он должен быть децентричным. Конечно же, как и все люди, раньше, до уверования, христиане концентрировались на самих себе. Они были центром, вокруг которого все происходило, но затем этот центр изменился. Таким образом, каждому христианину следует быть обвиненным в том, что он является эксцентричным, особенно если его любовь основывается на этих 15 принципах. Рассматривая эти 15 принципов, изучая слова в оригинале, мы видим, что любовь основывается не на эгоизме. Любовь думает не о том, как сделать хорошо себе, а как доставить приятное мужу или жене. Таким образом, христианин имеет другой центр. В начале нашей дискуссии о любви мы говорили, что основной проблемой в браке является эгоизм. В Новом Завете помещена концепция любви, которая гласит, что основной динамикой христианского брака является изменение центра. Но все это учение, заключенное в Писании, которым я хочу с вами поделиться, может сработать в вашей и моей жизни только по милости Божьей. Только по милости Божьей мы можем понять концепцию любви, описанную в середине 13 главы 1 послания к Коринфянам. Если мы поймем эту концепцию, она станет динамикой, на которой основывается христианский брак. Изменение центра приводит к реализации этих принципов, эгоизм же блокирует их. Мы можем передать ту же самую мысль по-другому. Любовь является неописуемой, потому что она безусловна, и это очень важный фактор. Любовь не основывается на возврате. Например, если я люблю вас, потому что вы любите меня, где же тогда милость, сказал Иисус. Такая любовь не требует проявления милости. Любой человек поступит так же. Но если ваш враг ударит вас по одной щеке, а вы подставите другую и скажете «Господь благословит тебя», и если он действительно ударит вас и даже выбьет вам зубы, а вы все равно будете продолжать любить его, вот это будет проявлением милости. Вы выражаете милость, поступая таким образом. Если вы любите любовью Иисуса Христа, то у этой любви есть одна важная характеристика. Эта любовь безусловна. Меня поражает тот факт, насколько человеческая любовь является условной. Говорите ли вы вашему ребенку «сделай это, то», а затем еще каких-то 45 вещей, и только потом я, может быть, буду любить тебя? Одной из вещей, которые движут молодыми людьми, являются слова «я не могу сделать ничего приятного своему отцу», «я не знаю, что могу сделать, чтобы обрадовать его». «Всю свою жизнь я пытался сделать ему что-то приятное, но, наверное, я никогда не смогу этого сделать». Я помню, как один профессор рассказывал, что в детстве он всегда получал только оценки «отлично». Но однажды он получил оценку ниже, чем «отлично», и его отец счел необходимым обсудить с ним эту ситуацию. Многие люди имеют подобных отцов. Ничего не является слишком хорошим. То же самое относится и к матерям. Им сложно угодить. Это является условной любовью. И теперь, когда дети знают, что их любят при каких-то условиях, они чувствуют себя неуверенно, потому что боятся того, что они не смогут сделать все хорошо. А что, если они не справятся с этим? Тогда родители не будут их любить? Если говорить о браке, то муж, например, может подумать, что единственной причиной того, что жена любит его, является то, что он обеспечивает семью. А вдруг он заболеет и не сможет обеспечивать семью, что тогда? Таким образом, муж чувствует себя нестабильно, потому что любовь по отношению к нему является условной. Если женщина считает, что ее любят только за то, что она хороша в постели, как тогда она может быть спокойна? Она знает, что придет время, и все уже не будет происходить так, как это было во время медового месяца. Если женщина чувствует, что она любима только по этой причине, она не может чувствовать себя в безопасности. Но одной из характеристик настоящей любви является то, что она безусловна, что означает, что ее ничем нельзя разрушить. Поэтому вы можете сказать тому человеку, которого вы любите, «Ничто, что ты когда-либо скажешь или сделаешь, не разрушит мою любовь к тебе, потому что я люблю тебя любовью Христа, которая является неразрушимой». Эта любовь выражает себя внешне, потому что внутренне она является реальностью. Любовь неотразима, потому что она является вдохновением. Это такое прекрасное чувство. Мы уже упоминали этот случай. Иисус называл Петра скалой, хотя он не имел для этого никаких оснований. Это является любовью. И сейчас, когда вы совершаете подобное со своими детьми, это любовь. Если вы говорите «я верю в тебя», «я верю только в лучшее о тебе», это очень вдохновляюще, потому что люди имеют тенденцию становиться такими, какими их воспринимают. Если это отношение негативное, то они и изменятся в отрицательную сторону, что очень грустно. Я могу сказать, что видел проявление этого в двух направлениях. Когда я пришел к Богу, мне было 21 год, и в то время я уже считал себя большим неудачником. Несколько человек проявили любовь ко мне, когда я пришел к Господу. Я не знаю, что бы я делал, если бы не встретил этих людей в своей жизни. 4 мужчины верили в меня, проявляли ко мне любовь, работали со мной. Они верили в мои возможности. Это вдохновляло меня, и хотя я поначалу не верил в себя, со временем они помогли мне это сделать. Я научился верить в себя. Это было очень вдохновляющим. Позднее я старался также влиять на других людей, будучи пастором. Я никогда не встречал молодых людей, которые проявляли бы меньший потенциал, чем это делал я в их возрасте. Даже на прошлой неделе я встретил молодого человека, который напомнил мне самого себя, когда мне было столько же лет. Ему было 19 лет, и, увидев его, в мою голову сразу пришли слова: «О, Господи, помоги мне или кому-то другому поверить в этого парня так же, как те люди поверили в меня». Потому что такая любовь является вдохновленной. Молодые люди нуждаются в такой любви. Каждый нуждается в ней. Господь являет нам такую любовь и дает нам силы являть любовь в жизни других людей. Поверим же Господу, поверим Его любви и будем жить ей.
0: Это была программа «Вечная истина». Мы ждем ваших писем и готовы выслать бесплатную литературу. Приглашайте на прослушивание наших передач своих друзей, знакомых. Темы, обещаем вам, будут интересными. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Федор Николаевич Глинка написал такое стихотворение. «Чувство умиления». Кто бросил звезд на небо мириады, и каждый повелел, как бриллиант светить? Кто зыждет, кто хранит людей и грады, и сердцу, кто способность дал любить? О, как он благ непостижимый! А нам что ж делать для него? Благоговеть пред ним, хоть он очам незримый, и сердце в дань отдать ему свое.

Мы продолжаем цикл передач по теме «Качество святого Бога». Сегодня наша тема «Бог щедрый и милосердный». Псалом Давида 102 прославляет Бога за Его милосердие и щедрость. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

Слово «щедрый» имеет синонимы «великодушный», «богатый», «обильный». «Щедрый» значит «несущий добро». «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании». «Великие дела Твои, Господи, вожделенны для всех любящих Оныня». «Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек». «Памятным соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». «Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой». Псалом 110. Бог настолько щедр и милостив, что никакими словами это невозможно выразить. И так было всегда. Ману собирали ранним утром, падал хлеб от Господа с небес. Было чудо, открывалось небо, и благословлял евреев Бог. Сколько лет кормил небесным хлебом, кто еще такое сделать мог? Белые крупинки, хлеб в пустыне, чудо продолжалось 40 лет. Чудеса Бог делает доныне. Иисус сказал: «Я жизнь и хлеб». Манна не спасла людей от смерти, а небесный хлеб дарует жизнь. Это Божье Слово. Богу верьте, будете с Иисусом вечно жить.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог щедрый и милосердный».

Наивысшая милость Божия заключается в прощении грехов. Но без пролития крови не бывает прощения. Избранный Богом народ Израиля приносил в жертву беспорочного агнца. Бог послал своего Сына в мир, чтобы он, безгрешный, умер за грешников. Но спасение в Иисусе Христе, милостью Божией, предлагаемое всем, без исключения людям, реализуется лишь для тех, кто верует в Господа Иисуса. Апостол Павел пишет об этом в послании Ефесянам во 2 главе. «Бог, будучи богат милостью из-за великой любви, которой Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвы в поступках, оживотворил нас вместе с Христом, благодатью вы спасены, и воскресил вместе с Ним, и посадил вместе с Ним в небесных пределах в Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати в доброте к нам в Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился».

Божья милость, подобно росе и дождю, она необходима каждому человеку для счастья и благополучия. Она поддерживает нас. Во Христе человек обретает милосердный Божий дар – жизнь вечную. Ибо плата за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в Христе Иисусе нашем Господе. Послание Римлянам, 6 глава. Оправдание по милости Божией предлагает не только прощение грехов, но и новую, благодаря Божьей милости, праведную жизнь. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, обучая нас, чтобы мы, отрекшись от нечестия и от мирских вожделений, жили трезво, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Послание Титу, 2 глава. Милосердие требуется

и от человека, как свидетельство его верности Богу. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Книга пророка Михея, 6 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкау. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Стефан молча повернулся и вышел. Он стал присматриваться и увидел двоих людей, но не узнал девушек. Но по какому-то предчувствию он догадался, что это она. Он подумал: неправда, что она больна. Она ушла на свидание с кем-то. Почему лицо второй фигуры было задрапировано? И он, недолго думая, погнался вслед. Но так их уже и не увидел. А спутницы шли темными переулками и вышли на окраину города. Вблизи плескалось море. Луиза нежно взяла Маргариту под руку и ввела в рыбачью избушку. «Здесь жила Джойси», — сказала она. Маргарита посмотрела вокруг и вздрогнула, сказав: «Пойдем скорее туда». Они вошли в подземелье. Это было то самое подземелье, где 5 лет тому назад похоронили отца Джойси. Казалось, ничего не изменилось с того времени, лишь кое-где осыпались стены. Они подошли к могиле, на которой лежало много живых цветов. Луиза преклонила колени и стала молиться. Маргарита тоже стала на колени и с мольбою смотрела вверх. Когда они встали, Луиза сказала: «Это могила Петра Лотти, отца Джойси, который пострадал за Христа. Он блажен. В муках он никого не выдал. Ведь Господь сказал: „Не бойся, только веруй, я искупил тебя“. И он верил. Теперь он верит в Бога и нашего Иисуса Христа. Когда-то и мы встретимся с ним». Они пришли вовремя. Христиане что-то пели. Их минорное пение тоской отдавалось под сводами подземелья. Эта мелодия показалась Маргарите слаще всей когда-либо слышанной музыки. Христиане пели: «Он распят на кресте и поник головой, и слезы на щеках горят, из бледных уст слышатся слова, не знают, что творят». Все это как живое представлялось Маргарите. Вот Христос висит на кресте. Как мучительно больно ему! Но какое у него лицо! Он простил им всем! Маргарита поняла, как ничтожен мир, в котором она живет, в сравнении с христианами. Здесь все равны и все любят друг друга. Маргарита не помнила всей проповеди какого-то христианина. Она поняла только, что здесь спасение от всех житейских бурь. Радости ее не было конца. Ей казалось, что она попала в другой мир. Домой она пришла под утро. С этого дня жизнерадостность снова вернулась к ней. Она часто теперь посещала собрания христиан. Никто не подозревал, что она – девушка в грубом платье, дочь королевского прокурора. Наступила зима. Деревья всюду покрылись белым пухом. Тихо. Лишь кое-где тишину нарушит треск сухого дерева да лай усадебной собаки. На одной из аллей появились две фигуры. Это Луиза и Маргарита. Они идут, о чем-то беседуя. Лицо Луизы восторжено. Вот еще один сноп принесла она Господу. В мае Маргарита примет святое водное крещение. Теперь и она будет участницей великого дела спасения. «Луиза», — обратилась к ней Маргарита, — «что такое, моя милая? Что мне делать со Стефаном? Он думает летом сыграть свадьбу. Говорит, когда зацветут твои любимые цветы, розы, тогда мы поженимся. Я ему пробовала сказать о нашей вере, но он и слушать не хочет. Спрашивает, кто этому меня научил. Я ответила: никто, сама научилась. А он на это ничего не ответил, только засмеялся». Смотри сама, тебе виднее. Попробуй, поговори еще раз с ним. А если не согласится, то тебе надо бежать. Вот подошел и праздник Рождества Христова. Маргарита уже давно приготовила одежду, и когда все уснули, они опять отправились в подземелье. Как изменилось здесь все зимой? Земля обвалилась, засыпаны проходы. По ним может пройти лишь тот человек, который много раз бывал здесь. Могила Лотти также убрана, как и прежде. Христиане сходились поодиночке. Они были какие-то торжественные, сияющие. Маргарита уже многих знала. Они начали садиться на колени. Вот все встали, попросили благословения и опять сели. Встал какой-то седой старик и начал говорить. «Дорогие братья и сестры, уже много лет прошло с тех пор, как в Вифлеемской пещере родился Царь Славы, наш Спаситель Иисус Христос. Он родился в темной пещере в яслях. К нему на поклонение пришли волхвы и пастухи. Злоречивый Ирод услышал, что родился царь, и велел убить всех младенцев мужского пола. Но Иосиф и Мария с маленьким младенцем Иисусом бежали в Египет. Но все это было в планах Божиих. Когда Иисус вырос, он стал проповедовать людям спасение, но они его не признали и распяли его. А он через 3 дня воскрес. Христос воскрес, дабы сбылось Писание. Теперь мы, истинные христиане, продолжаем дело Господне, проповедуя людям Евангелие. Служите Ему верой и правдой, ибо Он сказал: «Не бойся, только веруй, я искупил тебя». Все молча слушали. Много запало в сердце Маргариты. Потом все запели. «Мир безмолвен, будто в нем ясной ночи внемлет. Бедный город Вифлеем, умолкая, дремлет». Но вот пришла и весна. Радостные ручьи зазвенели по аллеям сада. Вот деревья выпустили свои первые листья, запели соловьи. Над морем ночь. В одном из укромных мест всегда собирались христиане. Тишина. Кое-где слышны свистки часовых. Какая радостная минута для Маргариты! Она во всем белом, с рассыпанными по плечам волосами. В воду девушка вошла с каким-то трепетом. Она молилась. «Боже, прими меня в твою обитель!» Послышался вопрос. «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого?» Раздался плеск воды, и снова все тихо. Дома Маргарита не находила места от радости. Пела душа, она истинная христианка. Но к радости примешивалась боязнь за Луизу. И вскоре опасения Маргариты сбылись. Однажды она сквозь сон почувствовала, что кто-то на нее смотрит. Открыв глаза, она увидела Луизу. Та каким-то печальным взглядом смотрела на Маргариту. Увидев, что Маргарита проснулась, она тихонько подошла к кровати. «Прощай, моя любимая и дорогая сестричка. Через 5 минут ты меня не увидишь. Меня продали. Слышишь? Кто-то уже топчется за дверями. Это пришли за мною. Прощай. Продолжай начатое. Пусть Бог хранит тебя в этом веке. Уходя от тебя, я завещаю тебе: следуй за Господом, борись за истину, никогда не покидай этот путь». Маргарита с воплем бросилась к Луизе и начала истерически плакать. Слезы ручьем лились по ее лицу. Открылась дверь и вошла стража с оружием, но Маргарита не отрывалась от Луизы. Они плакали вместе. Стражи подошли к Луизе, и группа, оттолкнув Маргариту, повели Луизу к дверям. Тяжелые шпаги были обнажены. Отчаянный крик потряс стены замка, и Маргарита, как подкошенная, упала на пол. Услышав этот крик, мать Маргариты, Сюзанна, прибежала в ее комнату. Маргарита лежала на полу в глубоком обмороке. С растрепанными волосами в капоте мать начала бегать по коридорам, зывая слуг и врачей и одновременно ругая Луизу и стражу за то, что они довели Маргариту до такого состояния. На минуту Маргарита открыла глаза и опять впала в забытье. В таком состоянии она лежала целую неделю. Первое, что она увидела, открыв глаза, это лицо матери. Лицо ее осунулось, она сразу постарела. Увидев, что Маргарита открыла глаза, она начала осыпать лицо ее поцелуями. «Милая девочка!» «Мама, дай мне воды!» И опять жизнь пошла своим чередом. Везде раздавались окрики матери. Однажды мать опять начала бить служанку. Маргарита еле поднялась с постели и, открыв дверь, слабо позвала. «Мама, пойди сюда!» Та злобно взглянула на служанку и вошла в комнату дочери. «Зачем ты встала, милая? Тебе еще рано вставать! Что тебе нужно, моя крошка?» Начала она ласково. «Мама, ты думаешь, что если ты ласково говоришь, то мне от этого легче? Ты меня загонишь в могилу. Зачем ты так обращаешься с людьми? Если это будет продолжаться, я уйду отсюда навсегда», — проговорила Маргарита каким-то серьезным и даже строгим тоном. Мать испугалась. «Успокойся, милая, не волнуйся, тебе не будет плохо, бить я их больше не буду». И мать держала слово. Через месяц Маргарита поправилась, но не было у нее былой веселости, и глаза смотрели печально. В лице Луизы она потеряла самого лучшего друга. Что здесь было делать? Для чего жить? И вдруг она вспомнила слова Луизы: «Продолжай начатое». Это была программа жизни. Вот для чего надо жить. И она решила покинуть родительский дом. Был дождливый вечер, когда Маргарита покинула свой кров. Уходя, она оставила записку. «Мама, я ухожу от вас. Я познала истину. Я христианка, которую вы называете еретичкой. И жить между предателями я больше не могу. Скажите Стефану, что он не увидит свадьбы со мной. Не ищите меня, потому что вы меня не найдете. Прощайте». Двери калитки отворились и выпустили из сада молодую путешественницу-христианку. Она пошла продолжать начатое. Двери закрылись. Маргарита ушла, чтобы уже никогда не возвратиться под кров родного дома. Часть третья. «О чудный край, приют сердец! Стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец. Я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной. Боже мой, прости им, ибо они не знают, что худо творят!» — донесся с хрипотой чей-то голос из угла. В углу кто-то лежал. Лицо было все в крови, руки висели, как палки, пальцы были раздавлены, волосы сбились. Тело худое, избитое, в кровоподтеках. В этом человеке трудно было признать Маргариту. Брошена она в этот застенок уже давно. 7 месяцев ежедневного истязания стерло в ней облик человека. Какая она была стройная и сильная, а теперь похожа на призрак. Вот она лежит беспомощная и слабая. Эта тюрьма была глубоко под землей. Никто, кроме монахов, не знал ни входа, ни выхода из западни. Тысячи людей отсюда не выходили живыми. Вон там, в противоположном углу, лежит тело бедной Джойси. Завтра ее сожгут вместе с Маргаритой. Сегодня Маргарита передумала многое. Перед глазами прошла вся ее жизнь. Вот детство, Луиза, побег из родного дома. Убежав из дома, Маргарита узнала, что предателем Луизы была мать. она каким-то образом узнала, что Луиза христианка еретичка, и боялась, что Маргарита станет такой же. Бедная, она не знала, что Маргарита уже была ею. Узнав, что Маргарита убежала из дому, она стала ходить из дома в дом, из города в город, разыскивая ее. Слава о Маргарите прошла далеко. Ее везде встречали радушно. Во время опасности спасали. Большой серый дом. В этом доме шьют для королевы наряды. В углу сидела красивая девушка и вышивала бисером и жемчугом платье. Работа без отдыха истощила тело, и вот она ослепла. Никто не приходит к бывшей лучшей мастерице, она лежит в бреду. Однажды открылась дверь в ее жилье, и вошла молоденькая девушка. Это была Маргарита. Глаза ее сияли неземной любовью, кротостью и заботой. Она подошла к кровати больной и положила руку на ее лоб. Больная вздрогнула и взглянула на девушку невидящими глазами. «Кто это? Кто пришел к бедной, незначащей девушке? От меня отказались все. Уйдите и вы!» «Успокойся, дорогая», — ответила Маргарита. «Я пришла к тебе с миром и добром. Слушай меня». И она начала рассказывать о Христе. Гнев больной прошел. Она слушала с трепетом. «Кто ты? Дай я тебя за твои золотые слова поцелую, мой ангел!» «Покайся, Магда, ведь ты знаешь и изведала все пороки мира!» Магда ничего не ответила, а только горько заплакала. Магда выздоровела, уверовала и пошла с Маргаритой. Много исходили молодые ноги спутниц и много привели людей к покаянию. Их разно принимали, где радушно, где с опаской и гневом, желая их сдать в руки инквизиции. Однажды они спали в каком-то доме, и вдруг среди ночи послышался шорох. Маргарита вздрогнула и выглянула в окно. «Магда, нас продали!» Та, ничего не понимая, вскочила. «Что такое?» «Скорее беги, пока есть время!» Маргарита крепко прижала голову Магды к своей груди. «Пусть тебя Господь хранит. Продолжай начатое». «Никуда я без тебя не пойду, Маргарита. Ты спасла мне жизнь. Ты открыла мне духовные глаза». «Не говори много. Беги, пока есть время». Маргарита крепко поцеловала Магду. Та заплакала и схватилась за край ее одежды. «Никуда я не пойду». «Нет. Ты должна идти. Моя миссия окончена. Продолжай начатое». И Магда неслышно выбралась через окно из дома и ушла. Маргариту уже забрали. Ее привели в светлый зал, где за большим столом сидел священник, весь в черном одеянии. Дальше она ничего не помнила. Вот опять и опять допрос. «Ну как, девушка? Будешь еще играть в христианство? Кто ты? Почему не отвечаешь?» Маргарита спокойно стояла перед столом. Она гордо встретилась взглядом со священником и спокойно сказала: «Что вы от меня требуете? Я же сказала вам, что я истинная христианка, должна говорить о спасении всем. Я никогда от своего дела не отступлю. Меня Бог для того и призвал, чтоб я людям возвещала истину. Ваш же Бог – чрево, и ваш Бог требует жертвы кровной, и я уже приготовилась быть одной из жертв. Что вам еще нужно? Зовут меня Прометей. Больше вы от меня ничего не услышите, и богам вашим, иконам, не поклонюсь».
2: «Посмотрим», – ехидно заметил священник. «Эй, идите сюда!»
1: В комнату ввалились здоровые мужчины. Они подошли под благословение священника и поцеловали ему руку.
2: «Что прикажете, ваше первосвященство?» «Приготовьте сапог для молодой леди!»
1: Где-то запахло маслом. На ее ногу одели горячий железный сапог.
2: «Поклонишься?» «Нет», — еле слышно прозвучал ответ Маргариты, и она упала в беспамятство. Очнулась в сыром подземелье. Возле нее кто-то хлопотал. «Что тебе, сестра, водиться не нужно ли?» И кто-то приложил к ее губам жестяную баночку. «Благодарю, сестрица. Кто ты?» «Я Джойси. Может быть, ты слышала о неуловимой?» «Да, я слышала о тебе, Джойси. Ты, кажется, подруга Луизы?» Джойси так и кинулась к ней. «А где она? Откуда ты ее знаешь?» «Она была моей лучшей служанкой и моим лучшим другом. Вот уже 8 месяцев, как ее арестовали, и я о ней ничего не слышала». Так завязалась дружба между Джойси и Маргаритой. Но вот 2 недели назад Джойси умерла. Тело ее не убирали, оно ждало костра. Сколько пыток приняла Маргарита, но монахи ничего не добились от нее. На все вопросы она отвечала «нет». И вот последняя ночь. Много она за эту ночь передумала. Где отец? Где мать? Что они делают? Какое-то теплое чувство заполнило ее грудь при воспоминании о матери. Она однажды побывала дома, посмотрев только в окно. Было пасмурно. Дождь лил свои холодные слезы. Она видела, как мать сидела у окна и, задумавшись, смотрела вдаль. Дальше Маргарита не могла смотреть. Это было ее последнее пребывание дома. Да, многое Маргарита передумала в этот день. Вдруг все как бы заслонилось, и ей почудился какой-то шепот, и она увидела себя в челноке. Ветер гнал волны из стороны в сторону. Челнок заливало. Какой-то неведомый голос ей сказал: «Смотри, вон там жизнь твоя». Бороться не было сил. Но вот на горизонте показался корабль. Он приближался, а волны все поднимались и поднимались. Послышалось вдруг пение. Чья-то рука взяла ее на корабль. Люди этого корабля очень радовались, видя ее. Еще одна жизнь спасена. А вдали уже виднелась какая-то земля, и ей все радостно говорили: «Скоро ты будешь там». На этом Маргарита проснулась и радостно прошептала: «Неужели я заслужила ту отчизну? Кровью Христа?» «Да». Вставало солнце. Часть 4. Семья Бетфорда поднялась рано. Сам хозяин пошел на заседание суда. С тех пор, как Маргарита ушла из дому, госпожа Сюзанна очень изменилась. Поблекла красота ее, не слышно крика в доме. Она встала с трудом и начала одеваться. Одела самое лучшее платье и села в карету. Шло последнее заседание суда. На почетном месте сидел прокурор Бетфорд. Один из заседателей сказал: «К нам попала одна девушка, которую мы считаем ведьмой. Ни одна из христианок-еретичек не была такой упорной, как она. Во время пыток из ее груди не вырвался ни один стон. Сжигать ее будем по-особому». Бетфорд согласился и подал знак рукой. Заседание закрыли. Лобное место уже приготовлено. Угрюмые черные столбы стояли на горе, возле них лежала куча дров. Когда Маргарита проснулась, было уже поздно. Веселый зайчик солнца пробежал по ее лицу. А с ней некогда было размышлять. Послышались шаги. Маргарита быстро встала на колени и начала молиться. Открылись двери, и вошел монах. Он не дал ей кончить молитву и поволок за собой, потому что идти она не могла. Он приволок ее в светлую комнату с большими окнами. В одном углу лежали мертвые. Ее подвели к большому цветочнику, в котором росла лилия. Рядом с лилией был воткнут горящий факел. Маргариту одели в рубашку. Это была большая холщовая рубашка с изображением дьяволов. «Твоя жизнь на земле подобна этому факелу, а после смерти она будет подобна лилии», — говорили ей. Казалось, что Маргарита ничего не слышит и не видит. Она смотрела на голубое небо. На нее одели колпак. На нем был нарисован огромный сатана с рогами и со стрелами в руках. Послышалось заунывное пение. Это монахи вели свои жертвы. Маргариту присоединили к их числу. Хотя она ходить и не могла, но голова ее держалась прямо и была высоко поднята. Она с любовью смотрела на людей, которые шли с нею. Позади них несли черный гроб с телом Джойси. Они уже приближались к лобному месту. Маргариту первую позвали к столбу. Тут она как будто проснулась и глянула в толпу. Как раз против нее на возвышенном месте сидел король с королевой. Возле них ее отец и мать. Маргарита встретилась глазами с госпожой Сюзанной. Та наклонилась и что-то зашептала мужу, но тот равнодушно махнул рукой. Недалеко от них она увидела Стефана. Маргариту привязали и подожгли. Из пламени послышался голос. «Мне только 17 лет. Я умираю за дело правды и истины. Пройдут года, и восторжествует правда». Огонь уже дошел до колен. А как бы хотелось жить и работать для Господа! Светило солнце, щебетали птички, какая-то маленькая пташка пролетела над нею и коснулась ее лба. Маргарита с нежной любовью посмотрела на нее и сказала так громко, как только могла: «Прощайте, мои отец и мать, последнее мое завещание – будьте истинными христианами». Маргарита умерла. Поникла ее голова. Только теперь дошли слова до отца. Он упал без сознания. Госпожа Сюзанна упала на колени и, протянув руки к костру, закричала отчаянным голосом: «О, дочь моя! Дочь моя! Что ты сделала?» И больше ничего не сказала. Видя все это, король поднялся и дал знак. Моментально растянули костер и сняли безжизненное тело. Тихий вечер спустился на сад. Так же весело щебетали птички, благоухали цветы, как когда-то, когда по аллеям бегала Маргарита. Теперь она спит в сырой могиле. Могилка ее в саду. Прошло уже много времени с тех пор, как она умерла. В этом уголке земли инквизиция уже не так свирепствовала, и мы застаем всю семью Бетфордов у могилы в саду за чтением Слова Божьего. Смерть Маргариты была для них поворотным пунктом. Вместо отца сидел Стефан. Отец так и не пришел больше в сознание и вскоре скончался. Вместо Маргариты сидела Магда, которую разыскала Сюзанна и приняла ее к себе вместо дочери. Благодать Божия сошла на это семейство, и они, в свою очередь, еще многих приведут ко Христу. Вот такая замечательная история была у нас сегодня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Дорогой Господь Иисус Христос, слава Тебе за все Твои милости к нам в уходящем году. Слава Тебе за все Твои благословения. Будь, пожалуйста, и в новом году с нами. Веди нас, храни и готовь к вечности. Слава Тебе за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями. Благослови нас всех, пожалуйста, и храни нас для вечности в Твоей руке. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Мы жизненный путь измеряем шагами, а время — часами, ночами и днями, и месяцы, став незаметно годами, слагаются в жизнь, не считаясь с нами. Движением жизни, как ветром гонимы, мы только прохожие здесь пилигримы. Мы временным, призрачным непобедимы, мы вечности дух в себе носим незримо. Тот дух нам твердил, чтоб мы счастья искали. Болела душа в безысходной печали, мы в скорби глубокой под гнетом стенали и полное счастье лишь в Боге познали. Год кончен. И что же? Да важно ли это причастникам Божьего вечного света? Погаснет земля, словно в небе комета, пусть годы считает старуха планета. Мы, жители царства, где все процветает, где вечная жизнь и где смерти не знают, где с Богом живут и Его прославляют, где жизни не мерят и

И вот опять подходит к своему концу год. С какими разными чувствами мы прощаемся со старым годом и встречаем год новый. Для некоторых моих слушателей это был очень тяжелый год. Пришлось со слезами на глазах стоять возле могилы близкого человека. Кому-то, возможно, пришлось видеть, как рушатся надежды, которые они лелеяли годами, а может и десятилетиями. Кому-то пришлось пережить вопиющую несправедливость со стороны какого-нибудь человека или группы людей. Ну а кто-то ликует, ибо для него этот год был годом величайшего счастья, и он будет вспоминать этот год с чувством величайшей радости. Но одно общее нам всем. Каждому из нас был дан целый год времени, и как мы этот отрезок времени прожили? В седой древности пророк сказал непослушному израильскому царю Ахаву следующие слова. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Третья книга царств, 20 глава, 40 стих. Некоторые люди никак не могут проснуться к отходу поезда и влетают на вокзал в тот момент, когда поезд удаляется от перрона. Как бы удивляясь, они говорят: «Боже мой, поезд, кажется, ушел. Должно быть, мои часы отстают». Они косят сено, когда приближается вечер, и запирают дверь в конюшню после того, как воры украдут лошадь. Их любимые пословицы: «Тише едешь, дальше будешь», и «Дело не волк, в лес не убежит». Такие люди оправдывают себя тем, что опоздали лишь немного, другие могли бы их подождать. Они переиначили старую русскую пословицу и вместо «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», говорят: «не делай никогда сегодня того, что можешь отложить на завтра». О, эти бедняки забывают, что время невозможно застопорить ручным тормозом, как автомобиль или тепловоз. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Да, не стало целого года, не стало 12 месяцев, данных нам в распоряжение. То, что мы успели сделать за эти 12 месяцев, сделано для вечности или для нашего осуждения. Псалмопевец Давид видел дни свои так, читаю из 30-го псалма, 16-го стиха: «В твоей руке дни мои». Ну что ж, если наше время в руках Божьих, тогда и цель наша должна быть использовать его для славы Божьей. На этом фоне понятны слова псалмопевца Давида, которые читаем в 26-м псалме, в 4-м стихе. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Пастор Кемпер из Германии рассказывает: «Когда я учился в институте в Мюнстере, меня в один вечер одна студентка попросила проводить ее домой. Я согласился. В пути мы много шутили и смеялись, и также в шутку я сказал ей: «Ничего нет бесплатного, и эта наша прогулка вам не обойдется бесплатно». Она ответила, что цена, наверное, будет не слишком высока, и она ее сможет заплатить. И вот когда мы прощались у дверей ее дома, я неожиданно для нее поцеловал ее. Мы расстались, смеясь и без дурных мыслей. Много лет спустя я проповедовал в палатке германской палаточной миссии в Кёльне. Кроме проповеди, у меня было очень много работы по душепопечительству. Весьма много людей приходили послушать мои проповеди и в молитве обращались за спасением к Богу. Вернувшись домой, я нашел среди своей почты письмо, в котором я прочитал: «Я всю неделю, каждый вечер слушала ваши проповеди. Слово Божье в моем сердце падало на добрую почву. Дух Святой побуждал меня прийти к вам для душепопечительной беседы и совместной молитвы. Но я не могла решиться. Я — та, которую вы поцеловали тогда в Мюнстере. Хотя у нас тогда не было дурных мыслей, этот поступок имеет свои последствия. Я замужем, но брак наш несчастлив. У меня четверо детей, и с этими детьми у меня большие проблемы.
мне так нужен был ваш совет, но я не решилась прийти к вам, и причина тому — тот поцелуй». «О, дорогие мои слушатели, когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало!» Слава Богу, пастор Кемнер смог наладить отношения с этой женщиной, но сколько она перестрадала! Вспомним русскую поговорку «Береги платье снову, а честь с молоду». Сколько раз на рубеже лет мы просили нашего Небесного Отца простить нам минуты, а может быть и часы, и даже недели и месяцы, которые мы в прошедшем году прожили не для славы Божьей. А на грядущий год просили мудрости и силы, чтобы прожить его в полном посвящении Богу. Но там, где мы не бодрствовали, нам приходилось с сожалением признаваться, когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало.

Несчастье, призрак ложный, всегда кружил тебя во мгле. И забываешь прах ничтожный, что ты прохожий на земле. И забываешь прах ничтожный, что ты прохожий.

Вот отец в поте лица своего моет машину. Он так старается. Высунув кончик языка, он моет ее, вытирает, полирует до зеркального блеска. Пятилетний сын стоит в сторонке и наблюдает за отцом. Руки его заложены за спину, так как отец строго приказал ему: «Ничего не трогай!» «Папа, — говорит сынок, — тебе нужно много сил и времени, чтобы привести машину в порядок, да?» «О, да, сынок, — отвечает отец, — ведь машина — это огромный капитал. Вот я тебе сейчас объясню. Я заплатил за эту машину очень много денег. Если я не буду тщательно следить и ухаживать за ней, она потеряет свою цену. О, мой дорогой, эта машина стоит того, чтобы ей уделять много времени, сил и внимания». Какое-то время мальчик молча следит за работой отца, потом спрашивает: «Папа, но я, наверное, не являюсь капиталом». Несколько недовольно и неуверенно отец поднимает свои глаза на сына и спрашивает: «Что ты имеешь в виду? Почему ты так спрашиваешь?» «Для меня у тебя не бывает времени», — последовал ответ. Дорогие папы и мамы, и здесь хочется воскликнуть: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Сколько времени в уходящем году мы имели для наших детей? Сколько внимания?

связи хочу привести слова пастора Иоанна Буша. Во время Второй мировой войны я месяцами лежал в окопах на Восточном фронте, на Кубани. Какое это было тяжелое время! Никогда не забуду тот день, когда мне объявили отпуск с выездом на родину. Путешествие было весьма обременительно. 8 суток мы ехали под палящими лучами солнца в ужасающей тесноте. Жажда томила нас неимоверно. Да и ночи были одно сплошное мучение. Но если бы мне кто-нибудь предложил отказаться от этой поездки, я бы высмеял его. И я бы сказал ему: «Если надо, я еще месяц буду ехать так, ведь я еду домой». Мысль, что мы едем домой, окрыляла нас и помогала вынести все стеснения. И если мучения ночи становились не в моготу, то мысли убегали вперед. «Я еду домой, я еду домой». Наша жизнь — это не бесцельное существование. У нас есть цель, и ради достижения этой цели стоит принять на себя кое-какие трудности. И в новом году, который лежит перед нами, мы знаем, что мы на год приближаемся к вечности с Богом. И так хотелось бы, чтобы никому из нас не пришлось предстать перед Богом нашим со словами: «Когда раб твой был занят теми и другими делами, жизнь прошла, и не осталось времени послужить тебе».

0: научимся на примере из жизни пастора Бодальшвинга. В пути из Берлина в Бетель, так называется организованный пастором Бодальшвингом приют для инвалидов, он тяжело заболел. Он потерял столько крови, что врачи опасались, доживет ли пастор до утра. Поэтому к нему на ночь приставили диакона, чтобы тот следил за здоровьем пастора. Но пастор Бодальшвинг отослал диакона со словами: «Ложись спокойно отдыхать. Со мною бодрствует диакон, который не спит и не дремлет». Вдруг в 2 часа ночи электрический звонок разбудил диакона, и тот поспешил к Бодальшвингу, опасаясь худшего. И вот послушайте, что сказал ему смертельно больной пастор. «Браток, извини меня, пожалуйста, что я среди ночи разбудил тебя. Но мы совершенно забыли нашего бедного починщика зонтиков в Берлине. Я не знаю, доживу ли до утра. Так обещай же мне, что утром, буду ли я жив или мертв, ты в первую очередь соберешь, возможно, больше старых зонтиков и пошлешь их нашему дорогому другу в Берлин. Он очень ждет работы». Мои дорогие слушатели, будем служить Богу и друг другу с такой любовью. Пусть в новом году нами будут двигать любовь Божья, живущая в нашем сердце. Но, возможно, кто-то из моих слушателей еще не обратился ко Христу. О, дорогой друг, как бы тебе не пришлось предстать перед Богом со словами: «Пока раб твой занимался теми и другими делами, не стало времени раскаяться в грехах. Дух Святой устал стучаться в мое сердце, и я остался без Бога на свете. А теперь я иду в ад, в вечную гибель. Так о вечной жизни я не позаботился». Пусть сам Бог поможет тебе прийти к Иисусу Христу, признаться Ему, что ты грешник, попросить у Него прощения и получить вечную жизнь. Сделай это сегодня, сейчас, и ты никогда об этом не пожалеешь.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Сегодня у нас последняя передача по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Сегодня в нашей передаче вы снова встретитесь со словом «гедонизм». Мы напоминаем вам, что это слово означает «жизнь для удовольствия». Если главное предназначение человека – вечно наслаждаться Богом, то тогда жизнь истинно верующего человека должна быть жизнью для удовольствия. Сегодня мы закончим третью главу под названием «Поклонение». В прошлой передаче мы говорили на тему «Поклонение живому Богу». Поклонение – это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Самое главное препятствие в поклонении – это не наше стремление к обретению радости, а наша готовность довольствоваться столь незначительными наслаждениями. Мы довольствуемся домом, семьей, новыми друзьями, работой, телевизором, микроволновой печью, редкими выходными, проведенными вне дома, отпуском и, возможно, новым компьютером. Нам стали так привычны эти приходящие временные удовольствия, что наши способности радоваться стали неэффективными. Поэтому неэффективно и наше поклонение Богу. Очень много людей едва ли могут вообразить себе, что означает поклонение живому Богу. Истинное поклонение всегда сочетает в себе поклонение сердцем и разумом, эмоциями и мыслями, чувствами и размышлениями, прославлением и богословием. Страстное стремление к Богу, имеющее свое основание в истине Писания и сформированное им, вот основа для библейского поклонения. –

Сегодня у нас последняя тема – форма и виды поклонения. Теперь нам ясно, что форма поклонения должна включать в себя два момента – источник для того, чтобы разум постиг истину Божьей реальности, и источник для того, чтобы сердце могло отозваться на влечение этой истины. Иными словами, нам нужны те формы, которые зажигают чувство библейской истины и которые выражают их с библейской ревностью. Разумеется, правильные формы поклонения включают оба этих момента. Хорошие проповеди, гимны и молитвы вдохновляют богослужение, и они дают максимальную пользу, когда приносят душе наслаждение и, следовательно, богоцентричны. Рассмотрим, например, проповедование. Джон Бродус был поразительно точен, когда более 100 лет назад написал следующее. «Служитель может законным образом взывать как к желанию обрести счастье, так и к его негативному двойнику – боязни оказаться несчастливым. Те философы, которые настаивают на том, что мы должны поступать правильно только из-за того, что это правильно, вообще не философы, так как они либо невежественны в отношении человеческой натуры, либо просто потакают фантастическим спекуляциям. Или возьмем гимны. Гимны – это глаз влюбленных, а влюбленные менее всего задумываются об обязанностях. Они стремятся только к одному – к Богу. «О Иисус, Ты – радость любящих сердец! Ты – источник жизни, свет для людей! После лучшего блаженства, которое дает земля, мы, оставшись пустыми, поворачиваемся вновь к Тебе». Джоан Франк. «О Иисус, я отдыхаю, чувствуя радость от того, кто Ты есть. Я узнаю великолепие Твоего любящего сердца. Ты заповедал мне взирать на Тебя, и Твоя красота наполняет мою душу, ибо Своей преображающей силой Ты восстановил меня». Жан-София Пиго. И что лучше всего подходит для церковных молитв, как не эти вдохновленные молитвы псалмопевцев? «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое». Псалом 5. «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний». Псалом 9. Когда народ Божий, и особенно те, кто ведет их к поклонению, молятся в этом духе богоцентрично, тогда форма одновременно и выражает подлинное богослужение, и вдохновляет его. Но так или иначе, форма – это не главное. Видим ли мы величие Христа? Вот основной вопрос. Богослужение совершается, когда Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Нам нужно увидеть и почувствовать несравнимую ни с чем величественность Сына Божьего. Она несравнима потому, что в Нем идеально сочетаются безграничная слава и величайшее смирение, безграничное величие и покорность, глубочайшее почтение к Богу и соравенство с Богом, безграничное достоинство божества и величайшее терпение в страдании от зла, высочайшее превосходство и безмерное послушание, божественная вседостаточность и детское доверие. Ирония нашего человеческого состояния заключается в том, что Бог дал нам возможность лицезреть в Иисусе Христе Его славу, но мы Его величественному дворцу, находящемуся на вершине горы, предпочли убогую полутемную пещеру. Не допускайте, чтобы ваше поклонение превратилось в исполнение простых обязанностей. Не позволяйте детскому благоговению и изумлению питаться небиблейскими представлениями о добродетели. Не позволяйте умереть величественным пейзажем, поэзии и музыки ваших отношений с Богом. У вас есть способность радоваться, и эту радость вы вряд ли сможете себе представить. Ваши способности,
даны вам для того, чтобы вы наслаждались Богом. Он сам может пробудить их вне зависимости от того, сколько времени они находились в сонном состоянии. Просите Его об этом, чтобы Он пробудил их. Откройте глаза, чтобы увидеть Его славу. Она вокруг вас. Небеса проповедуют славу Божию, и о дела рук Его вещает твердь. Псалом 18. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – форма и виды поклонения. Однажды ночью я летел из Чикаго в Миннеаполис, и в самолете почти не было пассажиров. Пилот объявил, что над озером Мичиган и в штате Висконсин началась гроза, поэтому он, чтобы не попасть в тряску, отклонился немного к западу. Я сидел и пристально вглядывался в совершеннейшую тьму. Внезапно все небо озарилось светом, и углубление в белых облаках начало стремительно снижаться и вскоре исчезло. Мгновение спустя все небо от края до края прорезал гигантский белый туннель света и быстро исчез. Вскоре молнии начали бить едва ли не каждую секунду, а из облаков и отдаленных снежных вершин гор стали вырываться вулканы света. Сидя в самолете, я едва верил своим глазам. «О Господь, если это только искры от острия Твоего меча, каков же будет день Твоего явления?» Мне вспомнились слова Христа. «Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Евангелие Луки, 17 глава. Даже сейчас, когда я вспоминаю это зрелище, слово «слава» для меня наполнено чувством. Я благодарю Бога за то, что Он вновь и вновь пробуждает мое сердце, дабы оно жаждало Его, познавало Его, устремлялось на торжество и служило Царю Славы. Пиршественный зал Его дворца огромен. И дух, и невеста говорят: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава. В книге псалмов, которую можно назвать сборником гимнов прославления древнего Израиля, дается нам представление о нескольких способах поклонения Богу. Вот что говорит, например, псалом 31. «Торжествуйте все правые сердцем». Право на существование имеет благоговейное, тихое поклонение и крики радости. «Радуйтесь, праведные, о Господи, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтырии, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Псалом 32. Конечно, мы призваны петь Господу во время поклонения, но наше пение должно быть радостным и свидетельствовать о состоянии нашего сердца. Пение может сопровождаться игрой на различных музыкальных инструментах. Но следует заметить, что на многих церковных собраниях электронные музыкальные инструменты часто звучат настолько громко, что полностью заглушают пение. Их нужно приглушить или вообще выключить. У псалмистов никогда не было такой проблемы. «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Псалом 62. Мы можем поднимать руки в знак покорности и благоговения. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покоряются Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе, да поет имени Твоему». Псалом 65. Мы должны говорить Господу, насколько Он велик, и славить Его за все Его чудесные качества. В псалмах можно найти прекрасные слова для прославления Бога.
Необходимо идти дальше постоянных повторений «Слава тебе, Господь», потому что ему можно сказать гораздо больше. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицем Господа, Творца нашего». Псалом 94. Даже поза, в которой мы поклоняемся, может выражать поклонение. Стоим ли мы или склоняем колени? «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». Псалом 149. Но то, что вы стоите или склоняете колени, не является необходимым условием. Можно даже лежать в кровати. Входите в врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Благодарение должно быть обязательной частью нашего поклонения. Да хвалят имя Его с ликами. Мы даже можем прославлять Господа в танце, но танец этот не должен быть плотским и не должен превращаться в представление. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Псалом 150. Слава Богу за тех, кому Он дал музыкальные таланты. Их дар может быть использован для прославления Бога, если они будут играть на своих инструментах с любовью. Музыкальный звон орудий безупречен в чистоте, если он гремит о чуде искупления во Христе. Развивайте и любите музыкальный круг друзей, и Творца Небес хвалите звуком скрипок и гуслей. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Псалом 97. Нет ничего плохого в том, чтобы петь какую-то старую песню, но только до тех пор, пока это не станет ритуалом. Когда это случается, нам нужна новая песня, исходящая из сердца. Из Нового Завета мы узнаем, что Дух Святой может помочь нам сочинять новые песни. Слово Христово «Да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Колоссянам, 3 глава. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание Ефесянам, 5 глава. Апостол Павел говорит, что мы должны петь псалмы, словословия и духовные песнопения. Видимо, между ними есть разница. Скорее всего, под псалмами понимались библейские псалмы, исполняемые в сопровождении музыкальных инструментов. Словословия, скорее всего, были песнями, сочиненными различными верующими в церкви. Под духовными песнопениями, вероятно, понимались спонтанные песни, вдохновленные Духом Святым и родственные дару пророчества, с одной лишь разницей, что слова не произносились, а пелись. Хвала и поклонение должны быть частью нашей повседневной жизни, а не только церковным воскресным ритуалом. В течение дня мы можем служить Господу и переживать близкие отношения с Ним. Сегодня мы закончили 3 главу под названием «Поклонение». Возможно, нам удастся связать все вместе в следующей картине. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, – это побуждение от Святого Духа. Печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, – это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этот жар нашей любви – это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни. Но наступит час, и ныне он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истинности. Ибо и Отец ищет себе таких
поклонников. Евангелие Иоанна, 4 глава.

сегодня мы закончили цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Надеемся, что эти передачи помогли вам научиться наслаждаться Богом. Бог дал нам возможность лицезреть в Иисусе Христе Его славу. Буду рада встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы продолжаем рассматривать тему о любви Божьей. И сегодня мы будем говорить о том, что любовь Божья безгранична. И пусть Бог благословит вас всех, слушая эту радиопередачу.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, мы вновь рассматриваем тему любви Божьей, которая безгранична. Предлагаю два места Священного Писания. Книга Иеремии, 31 главу, и книгу Второзакония, 6 главу. Итак, читаю первое место, 31 глава Иеремии, 3 стих. Господь говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это он говорит Израилю, народу Божьему. В книге Второзакония, в 6 главе, 5 стихом, мы читаем заповедь Божью: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Это обращение тоже к народу Божьему. И если мы сегодня считаем себя народом Божьим, или человек, который хочет быть дитем Божьим, должен искренне понять и принять сердцем эти слова: «Любить Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всеми силами». Итак, первая мысль. Любить Господа и служить Ему для нас есть величайшая привилегия и честь. Знаете, можно работать на хозяина, то есть служить ему, исполнять свой долг, но не иметь любви к нему. Так делают многие. Можно найти работу и, не зная хозяина, быть недовольным, требовательным, но не быть добросовестным к труду нельзя, потому что хозяин уволит тебя. Но Бога, если хочешь Ему служить, надо прежде всего возлюбить, потому что Он прежде возлюбил тебя. Для Господа мы должны отдавать самое лучшее. В книге Бытия, в 4 главе, мы читаем историю о Каине и Авеле. Каин принес от плодов земли дар Господа, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина не презрел». Презрел, то есть увидел, обратил внимание. В поле зрения Господа попала жертва от всего сердца. Это было со стороны Авеля, и совсем без любви преподнесенная жертва от плодов земли Каином, на которые Господь не презрел. Почему? Потому что Бога прежде всего надо любить всем сердцем, а потом приходить к Нему с жертвой. Люди путают всегда, приходят с жертвой к Богу и говорят: вот возьми, вот мой труд, вот тот все то, что я могу сделать, я больше ничего не мог. А в сердце нет любви, Бог не принимает такую жертву. Ему это не нужно. «Мне нужно сердце чище злата», мы поем в одном гимне. Бытие, в 5 главе, 24 стихе, написано о Енохе, который ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Почему это случилось? Потому что он был святой. Он был человеком, любящим Бога. Он благоговел, он ходил. В этом слове заключено все. Ходил пред Богом. Об Аврааме то же самое сказано так. И ходил Авраам перед Богом. Енох так ходил пред Богом, что Господь увидел его и отделил от всего общества древнего мира и единственного в прошлых 2000 лет до потопных лет. Взял на небо живым только одного Еноха. Церковь Христа любит своего жениха, своего Господа. Она тоже ходит перед Богом. И тоже Бог возьмет ее. Кто-то будет уже из умерших, безусловно, которых Господь воскресит, как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Но кого-то Господь возьмет живыми на небо, как взял в свое время Еноха. Тех, которые будут верно
глубокой любви, благоговении ходить перед Богом. В книге Евреям написана история о Моисее. Краткими словами апостол Павел выразил следующее. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Потому что воздаяние Божие он любил гораздо больше, чем все египетские сокровища, чем все то, что могла дать ему дочь фараона. Заметьте, друзья, имя Христа еще не было известно, но апостол Павел говорит, как будто бы действительно Моисей встречался со Христом. Поношение Христова Моисей почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Другими словами, он так любил Господа, что все то, что видел в Господе, для него было гораздо ценнее, чем то, что обещал дать ему Египет. Кем был Моисей? Пред лицом Господа он просто был камень бездушный, который ничего не мог сделать доброго для Господа. Но Бог взял этот камень и стал его обрабатывать в течение 40 лет. Он шлифовал душу Моисея так, что он был достойным для того, чтобы стать вождем народа израильского. Еще целых 40 лет. 80 лет жизни Моисея было посвящено Господу. И Иисус Навин – ярчайший пример служения Богу, каким он был. Я когда-то в одной из передач сказал, что к Иисусу Навину Господь не дал ни одного слова какого-то упрека или претензии. Это был человек, которого никогда ни в чем не упрекнул сам Господь Бог. Даже Моисею, святому человеку кратчайшему, Господь делал замечание и не впустил его в землю обетованную, а вот Иисусу Навину ни одного слова упрека. Вторая мысль. В вечном океане любви Божьей достаточно, друзья мои, средств для обогащения обетованиями и благословениями тех, кто искренно предан Ему. Бог из самого слабого мальчика с одной пращею однажды сделал самого знаменитого царя Израиля. Во второй книге Царств, 17 главе, мы читаем, как Давид победил Голиафа со словами прославления Господа. «Ты идешь на меня с мечом и копьем, — говорил молодой Давид, — и с щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, и я убью тебя, и узнают весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Какие смелые слова! Мальчик с пращой и с камнем в руке идет против великого воина, но Бог дал ему силу, потому что имя Господа было начертано на сердце самого Давида. Много было испытаний Давиду. Сколько он пережил, сколько он перестрадал от своих мучителей. Но всем сердцем своим он любил Господа и никогда не вставал на путь ненависти. Да, он много страдал, но никого сам не заставлял страдать. Да, он много пережил, но он не заставлял переживать тех, которые были преданы Господу. Однажды он сказал так: «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» Помазанник? Этот Саул помазанник? Он был, можно сказать, помазанником, но он стал врагом. И однако же Давид не поднял на него руку. Не поднял, потому что боялся согрешить. Когда-то я вспоминал уже
о некоем человеке, от которого мне много-много пришлось пережить. В свои молодые годы после покаяния я не был еще утвержденным христианином, и вот в это время я видел нападение сил зла. И орудием зла был некий человек Борис Иосифович Гальперин. В 60-х, 70-х годах, живя во Фрунзе, многие люди перетерпели очень много от этого изверга. И я в том числе. Не только статьи писал он про меня и про других, но он был человеком, поистине гонителем Божьих слуг. И многие христиане вопили к Богу: «Господи, ну когда же ты остановишь этого человека?» Так думал и я, так вопрошал Богу и я. Но мог ли я тогда понять, мог ли я догадаться, что через 30 лет этот гонитель будет моим братом во Христе? Известно многим-многим, что Гальперин раскаялся в своих грехах, принял святое водное крещение и стал свидетельствовать о Господе, как когда-то свидетельствовал апостол Павел. Да, друзья мои, вспоминаю, как один брат, приехавший к нам, рассказывал, будучи пастором одной из донецких церквей, он говорил, что уполномоченный совета по делам религии Донецкой области много людей, многие годы подводил под статью, сажал верующих в тюрьмы, всячески притеснял их. Но вот уже 7 лет назад он публично заявил о своей вере в Бога. Когда-то он вызвал братьев, пресвитеров, и говорят: «Это вы, братья, баптисты, привели меня ко Христу. Я раскаиваюсь во всем том, что делал раньше». Уже 7 лет, как он стал членом Центральной Церкви в городе Донецке. Имя его Иван Андреевич Серпилин. Одной чаши из океана любви хватило, чтобы привести к покаянию такого страшного грешника. Третья мысль. Приобретенный опыт любви способен сеять семена в народах. Если бы не было пережито Давидом столь многих переживаний, мы бы никогда не имели столь чудесных его псалмов. И думал ли Давид тогда, когда спасался от гонения Саула, царя своего, и сына своего Авессалома, что рожденные им псалмы в скорбях и в слезах, изливаемые из его сердца, когда-то через 1000 лет будут хлебом и солью и водою для тех, кто будут жить после него, страдая и мучаясь за имя Иисуса Христа? Не думал Давид, нет. Давид молился в слезах своему Господу Богу, которого любил, которому служил. Его псалмы, как семена любви, разбросанные на полях, произрастают в сердцах страждущих в цветы и плоды. Друзья мои, известно, что многие подвижники Евангелия, как, например, лорд Редсток, первый, можно сказать, благовестник Петербурга, Джон Буньян, английский герой веры, Иван Вениаминович Каргиль, уважаемый человек нашего братства, и многие другие ходили с полными карманами семян, цветов по дорогам и разбрасывали. Для чего? Для того, чтобы там, где они шли, эти семена дали всходы, и эти дороги покрылись бы цветами. Семена дали всходы. И духовные семена тоже давали всходы. Яков Делякович Деляков, о котором я когда-то упоминал, был простым христианином, персом, пришедшим из южных полей. Но он прошел пешком 1000 верст по России матушке с Евангелием в руках. Он сапожничал, плотничал, скорняжничал, работал на мельницах в поле и везде благовествовал о великой беспредельной любви Божьей. На Поволжье, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке его семена любви произросли в чудесные плоды благовествования Христова. Во всех местах теперь есть церкви, которые помнят труд Якова Деляковича Делякова. Бог
учит людей любить Его посредством исполнения Слова Его. Пророки Израиля всегда возвещали любовь Божию. Верные Божьей беспредельной любви с готовностью шли на лишения, на страдания и даже на смерть, но не отказывались возвещать Слово, исходящее из уст Божьих. Четвертая мысль. Так говорит Господь Бог. Эти слова стали эпиграфом многих-многих пророчеств древности. Так говорит Господь. С этих слов начиналось их благовестие.

псалом. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Этим вопросом я хочу обратиться к тем, которые давно уже идут за Иисусом Христом, которые имеют уже опыт служения, которые на практике жизни могли видеть все то, что Господь делал по молитве их. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Это слово в точности исполнилось и в моей жизни. Когда-то, много-много лет назад, живя в Самаре, я молился о том, чтобы когда-нибудь возвещать Его любовь людям через трансмировое радио. Тогда и думать об этом даже было смешно. Я слышал по радио проповеди братьев, таких как Ярл Пейсти и других. Но в Союзе, когда мы еще жили там, это было абсолютно невозможно. Мы еле-еле улавливали эти слова в своих радиоприемниках, когда глушили постоянно эти радиопередачи. Но мы жаждали слышание Слова Божия. Я знал, какую тягу верующие имеют слышать Слово Божие. И я хотел сам быть радиоблаговестником. Но я сказал же, это было невозможно. Кроме того, была и другая задача. Задача очень простая и в то же время невыполнимая. Как в таких условиях, в которых я жил, спасти свою семью? Я вынужден был оставить свою родину и уехать в чужие края. Но Бог дал мне и другое. Слава Господу за все, я говорю. Вот уже 10 лет, как я веду христианские радиопередачи в Америке, на западном побережье, и уже 5 лет, как на коротких волнах на трансмирового радио, в радиопрограммах «Голос Ант» и других. Думал ли я раньше о том, что буду получать письма от своих собратьев, слушающих мои радиопередачи, которые живут во многих странах мира? Никогда я этого не думал. Но Бог исполнил желание боящихся Его. Он дал мне эту возможность, и Он спас мою семью. Нет, Божью любовь понять невозможно. Но Бог любви, мы знаем, из невозможного делает все возможным. И с благодарностью, оглядываясь назад, мы можем сказать: так как же не служить такому чудесному Богу, который так велик в своей любви, который так исполняет желания наши? Так как же не любить такого Бога? Он Сына Своего не пощадил ради нас, отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Так неужели этих жизненных мелочей Он не даст нам, если мы будем искренне преданы Ему и служить Ему так, как Он хочет, как Он повелевает? «Любовью вечной я возлюбил тебя, — говорит Господь, — и потому простер к тебе свое благоволение. И люби Господа, Бога твоего, — Господь советует и говорит нам, — всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими. Послушаем мы этот совет? Будем мы служить так, как Он хочет? Если да, то слава Богу. А если нет? Друг мой, может быть, ты не служишь Богу? Может быть, ты только думаешь когда-нибудь служить? Жизнь очень коротка. Поспеши. Господь очень любит тебя. Он хочет спасти тебя. Приди к Нему, обратись к Нему, и Он исполнит желание твое. Все, что тебе кажется невозможным для Него, совершенно возможно. Слава за все Богу нашему, возлюбившему нас, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня днем к Каратаевым прибежала Катенька и позвала Ирину к ним домой навестить заболевшую Хельми Ивановну. Младшие дети из-за плохой погоды остались дома. Спустя некоторое время у входной двери раздался звонок.
1: Это мама, я открою!
2: Да нет, у мамы ключ есть. Это кто-то другой.
3: Пошли посмотрим.
4: Каратаевы?
2: Да.
3: Да.
4: Это вам.
3: Что, опять посылка? Нормально, нам не надо.
4: Ну как это не надо? Мне что, ее обратно на почту тащить прикажешь, что ли? Да нету, что черным по белому написано. Каратаевым, с доставкой на дом. Расписываться-то умеете?
2: Умеем.
4: Ага, ну тогда расписывайтесь в получении и забирайте вашу посылку. И побыстрее, пожалуйста, а то у меня работа сегодня, а надо до темноты управиться.
2: Где расписаться?
4: Так, ну вот здесь.
2: Только медленно. Вот и все.
4: Ну вот, держи. Вот ваша посылка. Поставлю-ка я ее вот сюда. Ох, какая тяжелая. Ну, до свидания, ребята.
3: До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
2: Вот. Наверное, опять конфеты.
3: Нет, это не конфеты.
2: А может, там вообще конфет нет? Просто книги и все.
3: Нет, я чувствую, шоколадом пахнет.
2: А мне кажется, яблоками.
3: Может, и яблоками. Начинка у конфет есть такая яблочная. Ой, ну зачем эту только посылку принесли? У меня в голове одни конфеты.
2: А у меня шоколадки. И запаковано совсем просто, только веревочку перерезать ножницами и все.
3: Что, ножницы принести?
2: Нет, что ты. А помнишь, Юра, что нам мама советовала делать, когда подступают соблазны?
3: А что это соблазны?
2: Ну, это если очень хочется того, что нельзя.
3: Помню. Но сегодня у нас, видишь, какая большая посылка. Если мы даже немного посмотрим, все равно всем хватит. Я все-таки пересуну ножницы на всякий случай.
2: Нет, Юра, не надо ножниц. Это к нам сатана опять подступает. Не чувствуешь разве? Не слышишь, как он говорит? Там конфет много, всем хватит. Можно немного и съесть. И вас в прошлый раз не очень-то наказали за это. Слышишь, как он нашептывает?
3: Да никто мне так не говорит. Просто я сам так думаю.
2: Нет, Юрочка, не сам. Это тебе сатана такие мысли подсказывает.
3: Ну и хитрый же он. Знаешь, что мне горошки в шоколаде понравились? Как я глаза закрою, они сразу передо мной. В золотом таком пакетике.
2: А я шоколадку чувствую прямо во рту. Так хочется попробовать.
3: И как мы только вытерпим. Поскорее бы кто-то пришел, что ли.
2: Мама говорила, что надо быстрее помолиться, и не будет так хотеться. Давайте помолимся все вместе.
3: Я первый. Мне больше всех конфет хочется. Дорогой мой Иисус, сохрани, пожалуйста, от нас эту посылку. Взять, пожалуйста, от нас ножниц. Сделай, чтобы нам не хотелось открывать этот ящик. И пробовать горошек в шоколаде.
2: И шоколадок. И, пожалуйста, сделай так, Господи, чтобы поскорее пришли мама и папа.
3: Или кто-нибудь из старших.
2: Аминь.
3: Аминь. Аминь. Я придумал!
2: Что?
3: Давайте пойдем в нашу спальню и не будем выходить оттуда.
2: Совсем?
3: Пока кто-нибудь не позвонит. Вот.
2: Давай же, давай ты. А еще лучше, ребята, будет, если мы эту посылку отнесем в спальню и закроем спальню на ключ.
1: Она тяжелая. Как мы ее донесем?
2: Да, действительно, как это я не подумал об этом.
3: А я придумал. Давай растянем старое покрывало на полу, поставим туда посылку и отвезем ее на покрывали. Вот.
2: Давайте, вот здорово Юра придумал. Тащите покрывало.
1: А где оно?
2: Наверное, у девочек в спальне. Я видел, они на нем что-то гладили.
3: Сейчас я посмотрю. Точно, вот оно.
2: Давай, неси сюда. Давай расстелим его. Вот так.
1: Надо ближе стула, чтобы было поднять легко. Раз, два, взяли. Ух, и много там, наверное, сладостей.
2: Наверное. Опять за свое. Но мы ж уже помолились.
3: Ну что, что помолились? А конфет все равно хочется.
2: Ну и что, что хочется? А мы все равно не будем ее открывать, ведь правда?
3: Правда, правда. Ну берите за углы и потащили.
2: Так, ребята, давайте ее под кровать сдвинем.
3: Правильно, так будет надежнее. Вот тут.
2: Так.
3: Вот здесь он такой.
2: Давай. Все. Ну вот, как будто ее и нет совсем. Пошли, ребята. А комнату будем запирать?
1: Да ну ее. Пошли играть.
3: А как мы будем играть?
2: Давайте Иосифа и его братьев.
3: Сюры, я буду Иосифом.
1: Нет, я.
3: Ты бы прослал. Да ты, Илюша, не сумеешь им быть. Ты же еще маленький.
1: Вот и большой. Тебе когда день рождения?
3: В июле.
1: А мне в мае.
3: А кто старше?
1: Я.
3: Давай, померимся, давай. Я больше.
2: Не спорь, Юра. Пусть будет Илюша. Он ведь у нас ни разу не был Иосифом. Все, я да ты.
3: Ну ладно. Пойдем устроим засаду нашему братцу. А то уж очень стал зазнаваться.
2: Ой, Юра, как у тебя хорошо получается. Пойдем, а то он всякие сны видит стал.
1: А какие я вижу сны?
3: Как какие? Я же говорил, что он не сумеет.
2: Подожди, Юра, давай напомним Илюше про сон, а то он действительно забыл.
3: Они, то есть все братья, вязали снопы на поле. Ну и вот. Сноп, который связал Иосиф, стал посередине круга. А все остальные снопы, которые связали его братья, поклонились снопу, который связал Иосиф. Ну, вспомнил?
1: Вспомнил!
2: И еще он видел, что солнце и луна и 11 звезд поклонились ему. Понял?
1: Понял.
3: Вот братья и разозлились на Иосифа за это. И за это бы сначала бросим тебя в яму.
1: В яму? Я не хочу.
3: А потом продадим в рабство. Вот.
2: Да ты не бойся, мы же понарошки.
3: А зато потом ты станешь самым главным у царя.
1: Ладно, идите.
2: Вам папа Яков велел овец пасти. Ну давай, надевай свои разноцветные одежды.
1: Сейчас возьму вам еду и пойду вас искать.
2: Вот молодец. И не забудь, что это разноцветные одежды.
1: Ну, я собираюсь. Я принесу вам молока, булки
3: и горошки в шоколаде, не забудь. В золотом пакетике.
2: Да ты что, Юра, разве тогда такие конфеты были? И потом, какие такие булки, Илюшка?
3: Ладно, не надо. Пусть испекет на костре лепешек и принесет нам. Пошли барашков пасти.
2: Пошли.
3: Неужели еще одна посылка?
2: Да ну! Просто кто-то пришел еще.
3: Пойдем откроем. Тетя Женя пришла.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ой, как хорошо.
5: А вы что, одни?
3: Мама бабушки Хельни ушла.
1: Она заболела.
5: А чем же вы тут занимаетесь? Ой, как у вас тепло.
3: А мы играем в Иосифа, в его братьев.
1: А еще мы сегодня посылку без мамы получили.
3: И спрятали.
5: Спрятали? Куда?
3: Под кровать, в нашей комнате.
5: Подождите, подождите, ничего не понимаю. Получили посылку и спрятали. От кого?
3: От нас.
5: Как от нас?
3: Ну, от сами себя спрятали, чтобы нечаянно не съесть конфеты.
2: Как в прошлый раз.
5: Ну, ребят, по-моему, вы забыли сделать самое главное.
3: Нет, не забыли. Мы помолились Иисусу, чтобы скорее кто-нибудь пришел из старших.
5: Ой, молодцы.
2: И нам он помог. Видите, вы пришли.
3: И про ножницы я больше не вспомнил.
5: Ножницы? Какие ножницы?
3: А про такие, которыми на посылке веревку можно это легко обрезать. Чик-чик.
5: Теперь я все поняла. С помощью молитвы вы преодолели искушение раскрыть и посмотреть посылку, да?
2: Да, там под кроватью стоит целенькая.
5: Хорошо. А скажите, ребята, трудно было устоять, а?
3: Ох и трудно, тетя Женя. Если бы вы только знали.
2: Если бы не Иисус, то и от нее бы рожки до ножки остались.
1: Как просто лаз.
5: Ой, какие же вы только молодцы. С помощью Господа Иисуса Христа вы одержали над собой очень большую победу. И вы знаете, детки, не каждому взрослому под силу такое.
1: А что мы такое сделали?
5: Как что? Вы сегодня избежали греха. А грех — это всегда плохо. Это нас всегда огорчает. А знаете, откуда к нам пришел грех, а?
3: Знаем, знаем. Нам мама читала про Адама и Еву.
2: Ну и что, что читала? А вы нам еще раз расскажите,
1: чтобы лучше запомнить.
5: Ну хорошо, слушайте. Вначале, когда Бог создал все, в мире не было зла. Все животные были дружны между собой. И Адам и Ева жили в прекрасном саду под названием Эдем.
3: Это тот сад, который назывался раем?
5: Да, Юрочка, это тот самый сад.
2: Я тоже помню. Бог поместил их в тот сад, чтобы они охраняли и возделывали его. Так?
5: Да, да, да. В раю им было очень хорошо жить. Там были чудесные плодовые деревья, много-много животных. И Адам всем им давал названия. Когда Адам и Ева жили в раю, они не болели, не печалились. У них было абсолютно все, потому что Господь Бог заботился о них и приходил к ним каждый день.
2: Еще там было много плодовых деревьев. Яблоки.
3: А груши и вишни тоже там были?
5: А почему бы и нет? Конечно, были.
3: А мандарины, например, там росли?
1: А слива?
5: И слива, и мандарины, и много-много таких плодовых деревьев, которых сейчас даже и нет. В самой же середине рая росло дерево жизни. А рядом с ним, Юрочка, дерево познания добра и зла.
3: Я знаю. Это такие деревья, которые самые важные в раю. И Бог запретил Адаму и Еве есть плоды с этих деревьев.
5: Правильно, Юра. Наверное, это было так. Бог подвел Адама к этим особенным деревьям, показал им на дерево познания добра и зла и сказал: «Адам, ты можешь есть плоды всех деревьев рая, кроме плодов этого дерева. Если же ты нарушишь это, то умрешь».
2: А Ева?
5: А потом Адам показал это дерево Еве и рассказал ей о Божьем запрете. И Адам и Ева всегда проходили мимо этого запретного дерева и даже не смотрели в его сторону.
3: А змей?
2: Юра, не перебивай, пожалуйста.
1: Слушать мешаешь.
5: Да, Юра, в этом прекрасном месте скрывался враг. Он видел, что Бог очень любит Адама и Еву и очень этому завидовал. И стал замышлять, как бы поссорить Бога с человеком. И он придумал коварный ход. Он решил подослать змея. Адам и Ева не могли ни в чем заподозрить змея, потому что это было самое красивое и мудрое из всех созданных Богом животных. Я уж не знаю, как ему это удалось, но змей согласился пособничать врагу и стал подстерегать возле дерева познания добра и зла Адама и Еву. Однажды, прогуливаясь по саду, Ева увидела около запретного дерева красивого змея. Вообще-то Ева не боялась змей, потому что в раю змеи были друзьями человека. Но, может быть, она испугалась, когда змей начал говорить?
3: Нет, не испугалась, а слушала его.
5: А помните, что сказал змей Еве, а?
2: Я помню, он сказал, а верно ли, что Бог запретил вам есть плоды с этого дерева?
5: Он не совсем так спросил. Вот послушай-ка внимательно, как он именно задал вопрос. Верно ли, что Бог запретил вам есть плоды всех деревьев рая? Уловили разницу? А что ответила змею Ева? Нет, мы можем есть плоды всех деревьев, кроме плодов дерева познания добра и зла. Их Бог запретил нам есть. Бог сказал, что даже прикасаться к этим плодам нельзя, а то умрем. И тогда змей лукаво посмотрел на Еву и сказал, вот еще, от этого не умрете. Совсем наоборот. Бог знает, что если вы вкусите этих плодов, то станете как боги, знающие добро и зло. Ева пристально посмотрела на плоды дерева, пытаясь понять, правду ли говорит змей. Плоды казались такими прекрасными.
1: Как шоколадки.
5: Да, и Еве так захотелось их. А что, если она попробует всего один? Этого же, конечно, никто не заметит.
3: Надо же. Точь в точь, как у нас с той посылкой.
5: Да? Ну вот слушайте дальше. Ева протянула руку и взяла один плод. Ой, как он чудесно пахнет. Ева побежала к Адаму показать этот плод и передала ему все, что рассказал ей змей. Ева откусила от плода и дала попробовать Адаму. Плод с дерева познания добра и зла был очень вкусным. И тогда произошло что-то необычное. Адам и Ева вдруг заметили, что они наги. Как же они раньше этого не замечали? Они сорвали с дерева листья и сделали себе опоясание. Они чувствовали, что совершили зло, не послушавшись Бога. Они в испуге спрашивали друг друга, что теперь Бог скажет нам? И как только они услышали шаги Бога в саду, они побежали и укрылись среди деревьев рая. Вот, дети, как к нам пришел грех. Поэтому все люди грешны. Может быть, вы столько раз решали больше не грешить, вести себя хорошо, да, Юра? Но этого вам не удавалось, потому что вы это пытались сделать без помощи Иисуса. И ни одному, даже взрослому человеку, это никогда не удавалось. Поэтому-то нам всем, и взрослым, и детям, нужен, необходим просто Иисус Христос. Ведь Он является нашим Спасителем. Если Иисус Христос будет у вас в сердце, Он и только Он поможет вам избежать зла и быть добрым и послушным.
3: Вот как сегодня. Мы попросили Иисуса, и Он помог нам. Стало так интересно играть, что я забыл про ножницы и про конфеты.
2: И время быстро-быстро пролетело. Вас Бог послал, тетя Зеня.
5: А что вы думаете? Конечно.
2: Тетя Женя, а расскажите нам еще что-нибудь.
5: А вы еще не устали слушать?
2: Нет.
3: Что вы, тетя Женя? И сколько?
0: Ну, хорошо. Вот у меня с собой есть маленькая книжечка. Называется она «Детские рассказы Веры Кушнир». И вот здесь есть такой рассказ. Он называется «Как бы поступил Христос». Вот я вам сейчас его и прочитаю. Саша любил ходить в школу, но последнее время с ним что-то случилось. И он не торопился утром уходить. Сестричка Леночка заметила, что он задерживается, и спросила: «Ты почему еще дома? Разве тебе не нужно сегодня идти в школу?» «Нужно. Да я не особенно хочу идти», — ответил Саша. «Как так? А я думала, что ты любишь ходить в школу». «Да люблю. Но...» «Что но? Что но? Ну почему ты не хочешь?» Саша поморщил нос и неохотно ответил: «Мне нужно проходить мимо дома Леньки Степанова. А уж он ожидает меня каждый день на пороге и начинает дразнить и говорить грубости. Мне страшно, потому что он больше меня». «А что же он такое говорит тебе?» — спросил Леночка. «Ну да разное. Вроде: я сорву твою шапку и разорву ее в клочья. Или: я вырву тебе пучок волос». Подходит и говорит почти на ухо. Леночка широко раскрыла глаза и спросила: «Ну, а ты-то что делаешь?» «Ну, я говорю ему, что если он не оставит меня в покое, я побью все окна в его доме». А он только смеется и гонится за мной по улице. Мне всегда приходится убегать от него, чтобы не догнал. Леночка взволнованно подпрыгнула и спросила: «А почему ты не говоришь с ним, как говорил бы Христос? Он любил тех, кто грубил ему, и был добрым со всеми». «Да что ты в этом понимаешь? Ты ведь девчонка!» — неприветливо ответил Саша и побежал в школу. Погода была прекрасная, солнышко светило ярко, хотя было еще довольно рано. Птички пели весело, и Саша надеялся, что Ленька уже ушел в школу и не будет приставать к нему. Когда он поравнялся с Ленькиным домом, тот стоял у своих ворот, явно в ожидании встречи с Сашей. У Саши были рыжие волосы, и Леньке было легко придумывать для него разные клички. «Эй, тыква!» — кричал он ему уже издали. «Интересно, твердая ли у тебя голова? Я вот сейчас проверю». И Ленька нагнулся, чтобы поднять камень. Камень полетел бы в голову Саши, но Ленькина мама смотрела из окна, и только это спасло его от разбитой головы. «Вот нахал», — думал Саша. «У самого нос как морковка. И все его так и называют — морковка. А для меня вон какие клички придумывает. Я его сейчас так обзову, что он никогда не забудет». Но в это время Саша вспомнил слова Леночки об Иисусе. А Иисус поступил бы иначе. Он сказал бы что-нибудь приятное. Саша подумал, что он и сам знал Евангелие, и ему было стыдно, что он сам не додумался последовать примеру Иисуса. А теперь ему приходится принимать совет девчонки. Но ведь она-то права. Чего ж я горжусь? Верно, что Иисус не сказал бы ничего обидного. А я-то воображал, что знаю все лучше Лены. Издали снова донеслось: «Тыква! Тыква! Что же ты скажешь на это мне, а? Тыква! Ты ж тыква!» Саша больно проглотил слюну, Хотелось плакать, но он подошел к Леньке и сказал: «Доброе утро, Лень, как живешь? Я вот сегодня утром видел птичку такую, колибри называется, малюсенькая, крылышками шуршит, как пчелка». Ленька посмотрел на Сашу, и его нижняя челюсть отвисла. Он совсем опешил и не знал, что сказать, и так стоял молча, разинув рот. Но вдруг опомнился и говорит: «Ты куда это мимо меня собрался? Думаешь, что вот так и пройдешь, а? А вот я тебе сейчас подобью оба глаза». «Я иду в школу, как и ты», — спокойно ответил Саша. «Пойдем вместе». «Ха-ха! Ишь ты, какой сегодня смелый! С чего это?» — спросил Ленька. Саша внутри все еще побаивался, но с улыбкой ответил Леньке: «Пойдем, а то опоздаем. Я по дороге тебе все расскажу». К великому удивлению Саши, Ленька согласился. Уж очень ему хотелось узнать причину перемены в Саше. По дороге Саша рассказал Леньке все, как было, то есть всю правду и про Леночку, и про Иисуса, и ему стало так легко и хорошо на душе. И Ленька не смеялся над ним за то, что он поступил так, как поступил бы Иисус. Ленька и сам знал о Господе, только никогда не вдумывался в его слова и не следовал им. А теперь решил, что жить надо так, как учил Христос, потому что жить так гораздо лучше. Любить всех и самому быть любимым, да ведь это гораздо лучше, чем драки и склоки. Ленька посмотрел на Сашу и улыбнулся. Они поняли друг друга и с тех пор стали самыми лучшими друзьями.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 2 стиха. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Наш Спаситель использовал эти слова для объяснения того, почему Отец должен прославить Его в страшный час последних мук. Наш Господь словно сказал: «Ты уже дал мне то, о чем я теперь прошу. Просимое уже принадлежит мне по завету, заключенному между нами, поэтому дай мне это в самом деле». Так и верующий, когда молится, просит о том, что уже принадлежит ему. Обращаясь к Господу в молитве, мы можем с радостью вспомнить о том, что наш Небесный Отец уже дал нам все, когда отдал Своего Сына. Поэтому мы фактически просим о том, что уже наше. Мы кратко рассмотрим смысл процитированных слов Спасителя. Они содержат два утверждения. Во-первых, что Христос как посредник получил от Бога полную власть над всей плотью. А во-вторых, что эта власть дана ему с особой целью, чтобы он дал вечную жизнь всем, кого Отец дал ему. Христос обладает вселенской властью, но использует ее с определенной целью. Мы знаем, что нашему Господу Иисусу Христу дана всякая власть на земле и на небе. Ангелы и люди падают пред ним, бесы трепещут и бегут. Все существующее признает величие того, кто является царем царствующих и Господом господствующих. Однако Христос упоминает плоть, а плоть – воплощение упрямства. Иисус обладает властью над всякой плотью. Христос знает, как совладать с падшей, злой, непослушной плотью. У Него есть власть над всеми падшими людьми, ибо слово «плоть» включает в себя всех людей без исключения. Я понимаю это так. Христос имеет власть простить любого, кого пожелает. Будучи посредником, Христос может духом обличить в грехе любую душу. У Него есть сила привести всех к подножью престола благодати и даровать всем прощение, если Ему угодно так поступить. Мы не верим, что есть исключение из этого правила. Христос имеет власть над всеми людьми, которые родились со времен Адама. Если бы ему было бы угодно, он мог бы послать благодать покаяния и прощения всем. У него также есть власть использовать тех, кто не раскаялся в грехе и не получил прощения для своих целей. Он имеет власть сдерживать их греховные порывы, чтобы они не переходили какие-то границы. Он может использовать их в качестве чернорабочих для воплощения своих замыслов, даже когда они гордо противятся ему, и поэтому, хотя они и хвалятся своей свободной волей, на самом деле выполняют его замыслы. Он влагает удила в уста самых непримиримых своих врагов и крюк в ноздри самых кровожадных гонителей церкви. У него есть и власть над всякой плотью. Одет ли этот человек в лохмотья, или на его голове покоится царственный венец? Проклят ли он в своих грехах, или поклоняется в святом страхе? Нет ни одного человека от экватора до полюсов, независимого от сословия, национальности, цвета кожи, который бы не был подчинен вселенской посреднической власти Господа Иисуса Христа. И если я правильно понимаю это место Писания вместе с другими, похожими на него, значит, эта власть была дана Христу для спасения избранных, чтобы весь человеческий мир был переведен из-под непосредственной власти Бога во владение посредника, который есть царь и глава. По этой причине падшему человечеству позволено существовать. А иначе грешный мир, соприкоснувшись со святым Богом, немедленно должен был бы отправиться в ад. Человек, являясь бунтарем против Бога, продолжает жить лишь благодаря посредничеству Христа, который стал между справедливым воздаянием Бога и грешниками, чтобы они были помилованы. Я вижу в искуплении Христа причину продолжения жизни самых закоренелых беззаконников. Все долготерпение и милость Божии даны нам благодаря властвованию Спасителя над всякой плотью. Именно благодаря этому Евангелие проповедуется всем людям. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Поэтому сам Бог через нас призывает уверовать, а все неверующие будут осуждены. Именно потому, что посредническая власть Христа распространяется на всех людей. Честный, милостивый, искренний призыв пить воду жизни даром может быть обращен абсолютно ко всем людям. Я подчеркиваю, что именно благодаря вселенской посреднической власти Христа я могу стоять за этой кафедрой и открыто утверждать, что любой человек, уверовавший в Иисуса Христа, не погибнет, но имеет жизнь вечную. Я могу проповедовать Евангелие, которое предназначено для всех, кто пал вместе с Адамом. Для чего все это? Иисус говорит, что цель у всего этого была не вселенская, а более определенная. Бог, подчинив всех людей власти Христа, хотел, чтобы не все люди получили вечную жизнь, но чтобы Сын дал ее тем, кто был дан Ему Отцом. Таким образом, всеобъемлющая власть Христа предназначена для того, чтобы избранные могли получить жизнь, духовную жизнь, уже здесь, на земле, и жизнь в славе на небесах. Бог, конечно, мог бы поступить иначе и дать Христу власть только над избранными, чтобы Он дал им вечную жизнь. Но Богу было угодно поступить иначе. Ему было угодно подчинить все человечество посреднической власти Христа, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кто был избран прежде создания мира. Бог мог бы дать повеление Своим служителям идти по всему миру и проповедовать Евангелие только избранным. Он мог бы сказать нам, чтобы мы предлагали обратиться ко Христу только некоторым людям, отмеченным особым знаком. Однако ничего подобного Он не повелел и не сказал. Он говорит нам, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие всякой твари. При этом Он принял решение, чтобы все, кому Он уготовал вечную жизнь, через веру могли обрести эту жизнь. Надеюсь, я понятно объяснил вам главную мысль этих слов Христа. Посреднику дана полная власть над всякой плотью, благодаря чему милость повсеместно проповедуется всем людям, и общий призыв спастись через веру обращен ко всякой твари. Но при этом у Бога есть замысел, в соответствии с которым определенное, ограниченное количество избранных, отделенных прежде создания мира от остального человечества, получит вечную жизнь. Я всегда стремился проповедовать полное Евангелие, а не только его часть. Поэтому некоторые братья, пытающиеся, как мне кажется, быть более здравыми в учении, чем сама Библия, относятся ко мне с такой неприязнью, будто я армянин. А с другой стороны, противники учения о благодати считают меня крайним кальвинистом. Я рад слышать упреки с обеих сторон, ибо совсем не стремлюсь быть в списке личного состава одного из этих партий. Я никогда не был близко знаком с людьми, которые закрывают глаза на очевидные истины, и не искал их одобрения. Я никогда не хотел выглядеть крайним кальвинистом, отвергая ради этого одну часть Писания в пользу другой. Если со стороны я выгляжу непоследовательным по отношению к самому себе, то я только рад этому. Мне важно при этом остаться последовательным по отношению к Писанию. Я абсолютно уверен, что истина не может быть противоречивой. Но я также уверен, что наш слабый, ограниченный ум не всегда способен понять многое. Если человек неверно пытается быть абсолютно последовательным и непротиворечивым в своей богословской системе и при этом добивается цели, то в 9 случаях из 10 он вступает в согласие со своей глупостью. А тот, кто стремится не противоречить Писанию, тот вступает в согласие с совершенной мудростью. Если человек не противоречит сам себе, он находится в согласии только лишь с несовершенством, глупостью и невежеством. А держаться Писания, даже ценой кажущегося противоречия самому себе, означает быть верным Богу и людским душам. В словах Христа заключены две стороны одной истины, которые многие люди не могут, либо не хотят увидеть. Здесь говорится о великом искуплении, благодаря которому посредник имеет власть над всем миром. Но также здесь идет речь об особой цели искупления, о приобретении вечной жизни для избранных. Давайте сегодня утром сосредоточим внимание на главной мысли приведенных слов Христа. И в связи с этим я сделаю первое утверждение. Учение о том, что Бог являет свою силу для всех, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к некоторым, соответствует тому, что мы наблюдаем в мире. Посмотрев на окружающий мир, мы заметим, что Творец добивается каких-то особых целей, проявляя намного больше силы, чем требуется для осуществления некоторых замыслов. Возьмем, например, растение. Для чего существует растение? Любой ботаник или даже натуралист-любитель скажет вам, что живет растение для получения семян и продолжения своего рода. Таков замысел Бога в отношении растения. Но он не посылает ангела, чтобы тот ухаживал только за семенами. Бог проявляет заботу и о корне, и о стебле, и о листьях, и о цветах, и о семенах. Когда приходит зима, все листья опадают, сгнивают в земле и никогда не возвращаются к жизни. Тем не менее, об этих листьях Бог проявил мудрую и удивительную заботу, хотя целью было сохранить семя. Бог все же позаботился и о корне, и о стебле, и о листьях. Также, я думаю, Бог поступает и по отношению к избранным. Он видит в них семя человечества. Тем не менее, Он проявляет заботу и о нечестивых людях, которые, подобно листьям, погибнут навечно. Если вы возразите, что листья совершенно необходимы для существования семени, тогда я приведу другой пример. Не надо думать, что когда Бог думает о воплощении своих замыслов, то Он определяет, сколько для этого потребуется усилий, и не тратит ни капли больше, словно Он находится в условиях строжайшей экономии. Нам нужен дождь. Сады и поля просят о хорошем ливне, и наш милостивый Бог вскоре пошлет его нам. Но неужели дождь прольется только над тем участком земли, где он необходим, не захватив при этом всю окружающую местность? Я иногда удивляюсь тому, что дождь, посылаемый Богом для благословения полей, бесполезно проливается над соленым морем, где ничего не растет. Дождь также часто идет над Атлантикой, как и над жаждущей землей, открывающей свои уста для долгожданной влаги. Почему так происходит? Потому что, как правило, Бог, добиваясь какой-то цели, делает намного больше, чем требуется для осуществления конкретного замысла. Со всех сторон нас окружает воздух, состоящий из кислорода, водорода, азота и так далее. Почему он состоит из всех этих элементов? Не для того ли, чтобы растения и животные могли дышать им? Конечно, именно в этом состояло намерение Творца, создавшего такую смесь газов. Но давайте мысленно перенесемся на полюс, где жизнь не может существовать, или в безжизненные области Великой Сахары, где никогда не пролетала ни одна птица. В этих местах воздух состоит из тех же самых компонентов. Почему? Ведь там нет ни животного, ни растения, чтобы дышать воздухом. Почему же атмосфера там такая же? Потому что Бог не таков, как смертный человек. Ему не надо ограничивать себя минимальными затратами ресурсов и сил для достижения своих целей. Бог поступает как Бог, и, будучи бесконечным, Он делает больше, чем требуется для реализации Его планов. Давайте посмотрим на мир под другим углом зрения. Мы гордимся тем, что Бог создал его удобным для человека. Допустим, что действительно так. Вот маленькая фиалка пробивается сквозь зеленые листья. Почему она источает такой чудесный аромат? Вы ответите, конечно, для того, чтобы доставлять человеку удовольствие. Хорошо, пусть так. Но ведь растут миллионы фиалок, чей аромат никто никогда не вдыхал, которые растут на заднем дворе церкви или в таких местах, что даже дети там не ходят, или так далеко от человека, что об их существовании никто даже не подозревает. Сколько красивых мест в природе так и не попались на глаза художникам. Но они есть и являют свою красоту лишь Богу. Как поют сегодня птицы, какие прекрасные мелодии! Но многие из них поют в глухих лесах, где ни один человек не слышит их. Не считаем ли мы, что птицы поют, чтобы радовать нас, а пейзаж существует для того, чтобы вызывать у нас чувство восхищения? Конечно, это так, но во многих местах люди так и не побывают, и многих птиц так и не услышат. Мне кажется, я мог бы все утро приводить вам примеры, которые показывают, что Бог, добиваясь определенной цели, делает гораздо больше, чем, казалось бы, требуется. Давайте теперь посмотрим, как действует этот принцип в провидении. Каждый из вас верит в общее для всех людей провидение. Вы верите, что Бог наблюдает за всеми событиями во Вселенной, что Он также точно определяет траекторию движения пылинки, несущейся по улице, как и орбиты движения планет. Вы верите, что Бог не только определяет политику королей и императоров, но и порывы ветра над рекой. Но почему вы не верите в особое провидение? Я верю. Думаю, вы тоже. Вы верите, что Бог особым образом заботится о своем народе, и что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению. И разве вас когда-нибудь удивляло существование общего и особого провидения? Не думаю, чтобы это вас поражало. По крайней мере, я этому не поражаюсь. Я без труда могу принять и одно, и другое, и, напротив, мне было бы сложно не поверить в оба вида провидения. И я не понимаю, почему христианин не может так же думать и об искуплении. Жертва Христа несет благо, одинаковое для всех людей, и в то же время она предназначена для того, чтобы дать вечную жизнь всем тем, кого Отец дал Сыну. Рассмотрим пару примеров провидения. Вот Иона плывет в Фарсис. Он ослушался своего господина и отказался идти в Ниневию. Но Господь намерен вернуть его к себе и определил доставить Иону в исходный пункт довольно необычным транспортом. Он приготовил рыбу, которая проглотила пророка. Как же извлечь Иону из корабля? Начинается шторм. Что же он делает? Испугал ли шторм Иону? Подверг ли он его жизнь опасности? Да, но он также испугал всех, кто был на борту корабля. Все ощутили близость смерти, и более того, в тот день на море были сотни кораблей, которые попали в тот же шторм. Но Бог хотел бросить в море только одного Иону. Хотя бушующее море завладело всеми кораблями, но шторм был предназначен только для одного. А вот еще один пример. Пророки сказали, что Христос должен родиться в Вифлееме. Его матери Марии, которая уже скоро должна была родить, следовало оказаться в Вифлееме. Как это возможно? Для того, чтобы Иосиф и Мария могли пойти в Вифлеем, все мужчины и женщины Иудеи должны отправиться в места своего рождения. И хотя Бог намеревался привести только Марию в особое место, чтобы там родился Иисус, Он сделал так,

если Бог не благословит других людей, потому что Бог использует одних людей, чтобы благословить других. Если в доме появится по-настоящему благочестивая семья, это не может не отразиться на многих семьях, живущих в этом доме. Не может так быть, чтобы был благословлен один христианин, и не были благословлены в какой-то мере все его домашние, его близкие. Бог посылает благословение исключительно для своих слуг, но их одновременно получает более широкий круг людей. Когда я думаю об этом, я представляю себе луну, окруженную сиянием. Внутренний круг — это сама луна, а вокруг нее — нимб света. Так Бог поступает с людьми. В центре — вечная, неизменная любовь, а вокруг — божественный нимб, охватывающий все творение Божие и дарующий ему в какой-то мере свет центральной любви, которая дается только избранным. Тот же принцип действует и в чудесах. Иисус Навин сражается с хананеями. Битва длится уже долго, но он желает, чтобы враг был уничтожен до конца, и обращается к Богу и говорит солнцу: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонской». Ради чего остановилось солнце и луна? Конечно же, для того, чтобы помочь Иисусу Навину одержать полную победу над хананеями. Но не думаете ли вы, что остановку светил ощутили многие другие народы? Каждый человек с удивлением смотрел в небо и недоумевал, как такое может быть. Какой-то бедный человек не успевал выполнить свою работу, и он был рад, что неожиданно получил дополнительное время, в течение которого мог работать до наступления темноты. Он даже не подозревал об особом предназначении этого феномена. Каждый человек на этом полушарии мог воспользоваться необычно долгим днем, хотя Иисус Навин и не просил Бога о других людях. Они получили благословение случайно. Цель этого чуда была в том, чтобы помочь израильтянам закончить сражение. Перенесемся во времена Христа и вспомним еще об одном чуде. Вот посреди моря лодка борется со штормом. Ее мачта готова сломаться в любую минуту. Ребра судна устрашающе трещат. Вот-вот вода зальет лодку настолько, что она пойдет ко дну. Но этого не произойдет, потому что в ней спит Он, Господин шторма. Его Величество, Повелитель моря, Царь Иисус. И когда Он просыпается, то поднимает руку и успокаивает волны и ветер, и мгновенно наступает штиль. Зачем Он успокоил море? Чтобы сохранить лодку и жизнь своим ученикам. Но разве успокоение бури не было благословением для других людей, находящихся в лодках? Нам сообщается, что рядом было много других маленьких суденышек, и все они получили это великое благословение. Главной и непосредственной целью этого чуда была безопасность учеников Христа. Но действие этого чуда также распространилось на все лодки, которые в ту ночь находились на Галилейском озере. Еще один пример чуда, и больше я не буду их приводить, чтобы не утомить вас. Павел и Сила находятся в тюрьме. Бог намеревается устрашить тюремщика и освободить из темницы двух своих служителей, Павла и Силу. Что же произошло? Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и только у Павла и Силы узы ослабели. Нет, написано иначе. И у всех узы ослабели. Была ли у Бога цель освободить всех из тюрьмы? Конечно же, нет. Просто благословение, данное Богом своим гонимым свидетелям Павлу и Силе, естественным образом досталось и остальным узникам. Я верю, что один и тот же принцип действует и во всех этих чудесах,

0: и в великом чуде благодати. Иисус Христос пришел в мир для искупления наших грехов, и не только наших, но грехов всего мира. Но в то же время истина заключается в том, что Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее. В определенном смысле Он положил свою жизнь только за своих овец и умер только за своих людей, а не за весь мир. Но в другом смысле, как я постарался объяснить, Он стал умилостивлением за грехи всего мира.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие люди говорят, что все дороги ведут к Богу. Но герой нашего рассказа на своем опыте убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше, если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой
0: Марк!
1: Дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

Молодому человеку, о котором пойдет речь в нашем рассказе, было только 22 года. Он заканчивал институт, у него были прекрасные, любящие родители, и перед юношей открывались блестящие перспективы. И тем не менее, он покатился по наклонной плоскости. Почему так случилось? Что привело нашего героя на край гибели? Кто вернул его к жизни? Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Марке Робинсоне и узнаете ответ на эти вопросы.

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо,
4: папа.
3: О, сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
4: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
4: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое будущее.
0: О Боге у нас вспоминали два раза в год. На Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
3: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
4: Да? И что же это такое?
3: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
4: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
3: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
4: Да, звучит соблазнительно.
3: Это дзен-буддизм.
4: Дзен-буддизм? Это или какая-то философия, или религия?
3: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
4: Хорошо. Обязательно ее отыщу.
0: Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
3: А, клевая музыка, Марк!
4: Точно!
3: Кстати, не хочешь затянуться?
4: А что это?
3: А это марихуана, ты уже пробовал?
4: Нет.
3: Давай смелее вдыхай и держи вот так, смотри.
4: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
3: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание. Все представляется в ином свете.
4: Ой, как классно. Атас!
3: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
4: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
3: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
4: Ты прав, абсолютно прав.
3: Самое главное — достичь состояния нирваны.
4: Мне кажется, я ее сейчас и достиг.
0: Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться, и я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния.
4: Привет, мама. Это я.
2: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
4: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия. Я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
2: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
4: Я чувствую себя выжатым, как лимон.
2: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи. Все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало. Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
5: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
1: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
5: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
2: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
5: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
1: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
5: Да, конечно. Остается попробовать электрошоковую терапию.
2: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
1: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
2: Он открыл глаза. Слава Богу. Он пришел в сознание.
5: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
2: Может быть, это и к лучшему.
1: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
0: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
2: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
0: Спасибо.
1: Да, так и есть.
0: Угу.
2: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
0: А что ты ему сказала?
2: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
0: А почему ты не сказала ему правду?
2: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
0: Я не согласен с тобой.
2: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
1: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
0: Сеансы групповой терапии – пустая трата времени.
1: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
0: Надо же. Мне он ничего этого не говорил. Из него вообще ни слова не вытянешь.
1: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
0: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду. Я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
1: Станет, Марк. Конечно, станет.
0: Я не верю, что я сумасшедший.
1: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
0: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит: мы над этим работаем, мы над этим работаем.
1: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
0: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует, и знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть, что мне делать. Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
6: Марк, тебе со льдом?
7: Да, спасибо.
6: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
4: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал двух девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
6: Ну и что же?
4: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
6: А я вот никогда не верил.
4: Не верю?
6: Нет.
4: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
6: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
4: Да.
6: Что ты о ней думаешь?
4: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
6: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
4: Угу. На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
6: Ну да, так оно и случилось.
4: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
6: О, да! Я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
4: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев.
0: Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем».
4: Мама, ты веришь в Бога?
2: Нет, это для меня не важно.
4: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
2: Не знаю.
4: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
2: Так было когда-то.
4: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
2: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
4: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
7: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
4: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой. Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя. По щекам у меня текли слезы раскаяния.
0: Иешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
3: Марк, ты стал христианином?
0: Хоть я и уверовал в Иешуа как мессию, я от этого не перестал быть евреем.
3: Зачем ты это сделал?
0: Я всю жизнь брел как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
3: Марк, ты просто свихнулся.
0: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
3: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
0: А что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем, и он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
3: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
0: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
3: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
0: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
3: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
0: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь». Никто не придет к Отцу, как только через меня. Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу. Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света. Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям.
2: Но, Марк, послушай, это же не серьезно.
0: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Иешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
2: Ты и раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
0: Никогда.
2: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
0: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
2: Все эти культы до добра не доведут.
0: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Иешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
1: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
0: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
1: А как же твой бизнес?
0: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
2: Ну, вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
0: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
6: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
0: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
6: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
0: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
6: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
0: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
6: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
0: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь Он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
6: Марк! Марк, ты не поверишь!
0: Что случилось?
6: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
0: Ну?
6: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
0: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
6: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
0: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это. Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

А для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11, сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Что лучше, голос с неба или личное присутствие? Что бы вы предпочли, посмотреть на своего любимого певца по телевизору или принять его у себя дома? В первом случае вы лишь видите его издалека, слышите музыку и пение, а во втором заводите знакомство и получаете возможность близко узнать одаренного и известного человека. Личная встреча гораздо предпочтительнее. Мы видели, что в течение многих веков Бог оказывал почтение тем, кто верил Его Слову. Теперь же Слово, как сказано в Библии, облеклось в человеческую плоть и сошло на землю. Тема нашей прошлой передачи – помолвка в Древнем Израиле. Чтобы подготовить иудейский народ, Бог послал людям особого пророка, который должен был возвестить о приходе обетованного Спасителя. Кому же суждено было стать этим избранным вестником? Даже ангелы на небесах не знали этого заранее. И вот теперь им предстоит это узнать, а также услышать еще более поразительную весть о том, кто окажется Спасителем. Во дни Ирода, царя иудейского, был священник Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда Захария в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Луки, 1 глава, с 5 по 15 стихи. Ангел поведал Захарии о том, что сын его Иоанн станет пророком, который приготовит путь грядущему Господу. Захария пришел домой ошеломленный, и Бог исполнил свое слово. Все произошло в точности так, как говорил ангел. После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Луки, 1 глава, 24 и 25 стихи. Но вот декорации на сцене меняются. Теперь ангел является юной девушке по имени Мария. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Луки, 1 глава, 26 и 27 стихи. Иосиф и Мария готовились пожениться и, согласно обычаям иудейского народа, были обручены. Они оба были прямыми потомками царя Давида, жившего за 1000 лет до них. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Луки, 1 глава, с 28 по 31 стихи. Обретя, наконец, дар речи, Мария задает вполне логичный вопрос: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки, 1 глава, 34 и 35 стихи. Итак, получалось вот что. У младенца не будет земного отца. Все теперь обретало смысл. Ведь Мария хорошо знала священную историю. Когда-то в саду Эдемском Бог пообещал Еве, что Спаситель произойдет от ее семени. Не от них, то есть от мужчины и женщины вместе, а только от нее. Теперь же это обетование должно было исполниться, так что дитя рождено будет девой. Младенец, рожденный без семени мужчины, не станет одним из потомков Адама и, следовательно, не унаследует от Адама его греховной природы. Иисус унаследует природу Отца, Бога Всевышнего. Неудивительно, что ангел говорил про младенца «святое», ибо он безгрешен, как безгрешен сам Бог. Подобное порождает подобное. Иисус был совершенен с самого момента зачатия. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Матвея, 1 глава, с 18 по 23 стихи. Тема нашей передачи сегодня – рождение Иисуса Христа. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Луки 2:1. Кесарю нужны были деньги. А чтобы лучше собирать налоги, требовалось знать точное число подданных. Иосифа вряд ли порадовал приказ кесаря, ведь его жена вот-вот должна была родить. И вот теперь ему велено идти с женой в Вифлеем, в древнее родовое гнездо царя Давида. Предстояло преодолеть путь Иосифу с женой, у которой в любой момент могли начаться роды. Задача нелегкая, особенно если учесть, что передвигаться они могли только на осле или пешком. Надо же было римлянам задумать перепись именно сейчас. И почему нельзя отметиться в родном городе Иосифа, в Назарете? Все так сложно. Но римляне не оставили людям права выбора, и пришлось Иосифу вести Марию в Вифлеем. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Луки, 2 глава, с 3 по 7 стихи. Итак, Иисус родился в Вифлееме, далеко от родного дома. Город был настолько переполнен, что лишь в хлеву им удалось найти приют, а первой колыбелью стали для Иисуса ясли, кормушка для скота. Иосиф глядел на жену, и ему казалось, что его планы рухнули. Мария родила в Вифлееме, в грязном хлеву. Но когда он переводил свой взор на младенца, ему тут же становилось ясно, что все идет как надо, все в порядке. И он нарек ему имя Иисус. Матфея 1:25. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Луки, 2 глава, с 8 по 14 стихи. Пастухи были заняты своим обычным делом. Они пасли овец. Овец из их стада нередко брали для жертвоприношений, совершавшихся в Иерусалимском храме, в нескольких километрах к северу от Вифлеема. Жизнь шла своим чередом. Но вот явился ангел, и весь мир перевернулся в глазах пастухов. Вне себя от волнения переспрашивали они друг друга: «А ты слышал то же самое, что и я? Христос — это Господь!» Греческое слово «Христос» означает то же самое, что и древнееврейское «Мессия» — «помазанник». Веками именем Мессия называли обетованного Спасителя, а теперь ангелы объявили, что помазанник или Мессия, то есть Христос, это Господь, сам Бог. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. Луки, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Эти пастухи были простыми бедняками, и все же они удостоились приглашения к новорожденному царю. Однако не только они пришли повидать Иисуса. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея, 2 глава, 1 и 2 стихи. Волхвы были людьми богатыми и знатными. Их можно было счесть вполне подходящими посетителями для новорожденного царя. В Иудее правил в ту пору царь Ирод Великий, и его, конечно, встревожила такая представительная делегация. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Рождение Иисуса Христа» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Вряд ли волхвам удалось незамеченными миновать сторожевые посты на границах Иудеи. Правда, их визит не мог быть воспринят как угроза, ибо они не вели за собой вооруженных отрядов. Все, что им было нужно, это узнать, где находится новорожденный царь. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Матвея 2, 3. Простой вопрос волхвов буквально сразил Ирода. Он всеми силами держался за свой царский трон и готов был сокрушить любого, кто рискнул бы посягнуть на него. Несомненно, некоторое беспокойство охватило и горожан, так как царь Ирод был известен жестокостью по отношению к своим подданным. Кто знает, чего от него можно ожидать? Ирод созвал священников и советников, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Матфея 2, 4. Можно представить себе взволнованных книжников, сдувающих пыль с древних свитков. Они склоняются над папирусом, вчитываются в текст своими слезящимися глазами. Книжники немного нервничают, так как им предстоит убедить Ирода, что все это не они придумали, а уже давно записано пророком по имени Михей, жившим более 700 лет назад. Дрожащий палец указывает царю место в тексте, но тот не желает смотреть. Тогда, откашливаясь, старец-книжник читает вслух: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Михей 5:2. Младенец должен был родиться в Вифлееме. Вероятно, эти слова утешили бы приунывшего Иосифа. Ирод хотел знать, что же написал Михей. Оказалось, что этот пророк ясно указал: тот, кому предстояло родиться, существовал вечно. Тут уж настала очередь побледнеть Ироду. Этого не может быть, ведь вечен только Бог. А мыслимо ли, чтобы сам Бог явился на землю в виде младенца, родившегося на окраине Вифлеема? Нет, Бог явился бы в Иерусалиме со всевозможной торжественностью и пышностью. Похоже, книжники специально стараются запугать его, Ирода. Они хотят навязать ему свою волю. Что ж, надо их проучить. Пусть увидят, какие почести ждут нового царя. И Ирод отправил своих советчиков во свояси. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Матфея, 2 глава, с 7 по 11 стихи. Эти знатные и богатые люди пришли поклониться Иисусу. В законе было ясно сказано: поклоняться можно одному лишь Богу Всевышнему. Иосиф и Мария наверняка знали 10 заповедей, и все же они не воспрепятствовали волхвам поклониться Иисусу. Должно быть, в глубине души они понимали, что эти мудрые люди поклоняются самому Богу, пришедшему в мир в образе человека. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, мудрецы иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Матфея, 2 глава, с 12 по 15 стихи. Как подтверждает история, Ирод не остановился ни перед чем в своем стремлении уничтожить Иисуса, но не добился цели, так как Иисус был уже в Египте. В конце концов, Ирод умер, и тогда Иосиф, Мария и Иисус смогли вернуться в Назарет, где Иосиф занимался ремеслом плотника. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Луки, 2 глава, 40 стих. Хотя Иисус и был Богом, Он пришел в мир в виде младенца. Что чувствовали Иосиф

годное путешествие в Иерусалим, Иосиф с Марией помнили, что совершеннолетие Иисуса уже приближается. Когда празднование закончилось, люди отправились по домам. Конечно, мы не знаем всех деталей этого путешествия, но попытаемся представить себе, как разворачивались события. Скорее всего, путники из Назарета двигались вместе, чтобы дорога была веселее и безопаснее. Поскольку дети шли медленнее, то они вместе с женщинами и несколькими мужчинами вышли рано утром, а остальные, по всей видимости, задержались, чтобы в последний раз посетить храм, а затем поспешили, чтобы к закату нагнать первую группу. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Луки, 2 глава, 43 и 44 стихи. Мария, как можно предполагать, вышла в путь на рассвете. Иисуса нигде не было видно. Но она не беспокоилась, так как сын ее уже был в таком возрасте, что мог считаться взрослым и отстать вместе с другими мужчинами, чтобы посетить храм. Мария не сомневалась, что он остался с Иосифом, и это было ей приятно. Какой у нее чудесный ребенок! Она радовалась, что Иисус сможет еще раз послушать речи ученых старцев в храме. Но где же был Иисус? Ответ на этот вопрос вы найдете в следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: на небе. Астрономы в течение столетий пытаются сосчитать звезды. Может ли кто-то знать точное число звезд во Вселенной, их местонахождение и имя каждой звезды? Дорогие радиослушатели, предлагаем вам отправиться вместе с Мишей и профессором Ильей Васильевичем Боголюбовым на поиски, которые приведут к тому, кто знает все звезды по именам.
1: В центре нашего города возвышается большое, довольно любопытное здание, в котором находится НИИЗАП – научно-исследовательский институт изучения загадок природы во многих областях науки. Илье Васильевичу Боголюбову с его исключительной эрудицией, обширными и глубокими знаниями как нельзя лучше подходит должность руководителя многочисленных проектов научно-исследовательского института. Само здание НИИЗАПа вызывает много толков среди жителей нашего города. Действительно, здание выглядит необычно. Вдобавок, оттуда доносятся различные звуки. То грохот работающих машин, то крики подопытных животных. И я, пожалуй, поверил бы всем этим странным слухам, если бы не знал, что там происходит. На крыше здания возвышается купол обсерватории, который выглядит как гигантский жук среди антенн. Часто в ясную ночь профессора Боголюбова и меня можно застать в обсерватории, где мы наблюдаем далекие звезды в гигантский телескоп.
2: Давай слегка повернем купол. Миша, я хочу увидеть еще одну группу звезд. Вот так. Теперь посмотри и скажи мне, что ты видишь?
1: Ничего необычного я не вижу, Илья Васильевич. Просто группа из 5 звезд. Есть ли что-то особенное в них?
2: Ты заметил, что 4 звезды образуют неправильный прямоугольник, а одна звезда остается в стороне. Но, Миша, эта звезда не должна быть здесь. Ни на одной карте звездного неба эта звезда не отмечена.
1: Илья Васильевич, кто бы мог подумать, что вы откроете новую звезду среди миллиардов звезд на небе? Может быть, эту звезду назовут в вашу честь, и ваше имя навсегда прославится?
2: Не торопись, дружок. Во-первых, я сомневаюсь, вообще звезда ли это. Ее положение меняется от ночи к ночи, и я предполагаю, что в действительности это далекая комета. Во-вторых, даже если бы я и открыл новую звезду, она не была бы названа моим именем, ибо звездам не дают имена в честь их открывателей. Жаль, что я разочаровал тебя, дружок, но имя Илья Васильевич Боголюбов не будет сиять в ночном небе. Однако, если это неизвестная комета, ею могут заинтересоваться другие астрономы. Давай, приготовим телескоп для фотографирования.
1: После того, как я установил фокус телескопа, чтобы сфотографировать звезду, случилось что-то непредвиденное. К моему абсолютному недоумению, сначала исчезла одна из звезд, затем перестала сиять другая, и, наконец, весь звездный прямоугольник исчез. Я потерял дар речи от изумления и посмотрел с тревогой на профессора, но он был невозмутим. Илья Васильевич поднял с пола длинную бамбуковую палку и легонько постучал ею по телескопу. Вдруг что-то, громко жужжа, упала сверху на пол. К моему огромному изумлению, это оказался большой жук. Когда я опять посмотрел в телескоп, Звезды снова появились на своих прежних местах. Мы с профессором долго смеялись над моим недоумением. Я тогда не мог представить себе, что этот забавный случай станет началом интересного приключения. Когда на следующей неделе я зашел после школы в кабинет к Илье Васильевичу, я понял, что случилось что-то необычное.

0: Здравствуй, Миша. Можешь ли ты оказать мне небольшую услугу?
1: Конечно, Илья Васильевич. Я только должен быть через час дома к обеду. Надеюсь, ваше поручение не займет много времени.
0: Боюсь, что это займет гораздо больше времени, чем ты думаешь. Знаешь, друг мой, астрономы взбудоражены из-за фотографий кометы, сделанных нами на прошлой неделе. Они попросили меня приехать к ним в обсерваторию и привезти фотографии нашего открытия. Я думаю, что ты должен поехать вместе со мной в качестве моего ассистента, ведь это ты помогал мне фотографировать и даже был несколько огорошен, когда звезды вдруг пропали. Я уже говорил об этом в школе и с твоими родителями. Они считают, что ты должен поехать со мной.
1: Я с удовольствием поеду с вами, Илья Васильевич. Но боюсь, что я не буду вам полезен. Не думаю, чтобы я смог многое понять при обсуждении технических вопросов.
0: Да, действительно, на конференции будут обсуждаться технические вопросы, но ты знаешь немного язык той страны, куда мы поедем, и сможешь быть полезным в ресторанах, в гостинице и в других будничных делах. Думаю, что я смогу добиться для тебя специальной визы. Сможешь ты сложить свои вещи и быть готовым выехать через неделю?
1: Я всегда готов, Илья Васильевич. Но из иностранных языков я знаю только французский. Разве мы поедем во Францию?
0: Да, Миша, мы едем во Францию, в Парижскую обсерваторию. При встречах с астрономами будет официальный переводчик, но вне официальных встреч мы будем полагаться главным образом на твои познания во французском языке. Ну, так что же ты скажешь на все это? Хочешь поехать со мной?
1: Какие могут быть сомнения? Хочу ли я сопровождать профессора Боголюбова в Париж? Конечно. Это все равно, что спросить, любят ли кошки молоко. Я побежал домой складывать свои вещи. Такие спешные приготовления к поездке в какую-нибудь страну не были для меня и моей семьи большой неожиданностью. С тех пор, как профессор Илья Васильевич Боголюбов поселился в нашем доме, я никогда не был уверен, что не окажусь в какой-то стране, о которой только и читал в книгах. На этот раз единственная разница заключалась в том, что я был приглашен в качестве переводчика. На всякий случай я положил в свой чемодан учебник французского языка и французский разговорник. Обычно полеты бывали приятным временем отдыха и размышлений о целях очередного путешествия. На этот раз я был озабочен предстоящими обязанностями переводчика. Знал ли я достаточно хорошо французский язык? Способен ли я быть хорошим переводчиком? Я много думал о том, как скажу, к примеру, «Прошу прощения, мосье». «В нашей комнате пожар» или «Прошу прощения, мадам, ваша собачка лает на моего друга». Или «Можете вы мне объяснить, как пройти в ближайшую больницу?» Чем больше я об этом думал, тем больше представлял себе Париж городом, где происходят пожары в гостиницах, где собаки лают и набрасываются на людей, и где невозможно найти больницу. В конце концов, Илья Васильевич посоветовал мне отложить разговорник и немного поспать. Я выключил верхний свет и посмотрел в ночное небо. Наш самолет летел над облаками, и передо мной открылось восхитительное зрелище. Млечный путь, обычно видимый нами с земли, как бледная беловатая полоса, на этот раз выглядел как гигантский фейерверк на темном фоне неба. Это было потрясающе.

0: Илья Васильевич, а сколько всего звезд в нашей галактике? С этой высоты кажется, что их гораздо больше, чем когда смотришь с Земли.
1: Астрономы подсчитали, что Млечный Путь состоит приблизительно из 200 миллиардов звезд. Это число такое огромное, что человеческое сознание не может его сравнить ни с одной известной величиной. Но ведь это только число звезд в нашей галактике. Прими во внимание, что, по мнению астрономов, во Вселенной более чем 100 миллиардов галактик. Это означает, что звезд во Вселенной примерно столько, сколько песчинок на поверхности Земли. Одним словом, очень много звезд.
0: Как же астрономы ведут учет всем этим звездам? Кажется, что просто невозможно назвать все звезды, не говоря уже о том, чтобы классифицировать и изучить их.
1: Да, невозможно точно увидеть отдельные звезды, составляющие далекие галактики, но определить местонахождение звезд – это захватывающая дух задача. Люди науки давно уже пытаются обозначить звезды, нанести их на карту. Более чем 2000 лет тому назад в Древней Греции ученый по имени Гиппарх составил каталог, который включал около 850 звезд. Птолемей Александрийский продолжил это дело 200 столетиями позже. Большинство попыток систематизировать звезды было сделано арабскими астрономами еще до изобретения телескопа. Вот почему наиболее яркие звезды, которыми пользовались еще в древности в целях навигации, названы арабскими именами. Например, четвертая по яркости звезда в небе названа Вегой. Это имя происходит от арабской фразы, описывающей орла. Другими примерами арабских наименований популярных звезд являются Альдебаран, Денеп и Альтаир.
0: Звезд так много, что может и не хватить названий, независимо от того, каким языком при этом пользоваться. Я думаю, невозможно дать отдельные имена каждой звезде.
1: После изобретения телескопа астрономы поняли, что система обозначения звезд по именам слишком громоздка для использования в звездном каталоге. Датский астроном Тихо Браге изобрел систему, с помощью которой звезды обозначались по созвездию, в котором они находятся, с добавлением буквы греческого алфавита, соответствующей их яркости внутри созвездия. Например, имя наиболее близкой к Солнцу звезды Альфа Кентавра означает, что самая яркая звезда созвездия Кентавра – Альфа. Однако все более мощные телескопы продолжали увеличивать количество звезд, которые нужно было обозначить. Наиболее известный звездный каталог, опубликованный в середине 19 столетия в Германии, включал более 324 тысяч звезд. И даже это был не самый большой каталог.
0: Я взглянул опять на тысячи звезд над головой. Их огромное число подавляло меня. Для того, чтобы увидеть 324 тысячи звезд, используя мощный телескоп, потребуется ведь вся жизнь. Несмотря на то, что это только небольшая часть всех звезд, которые нужно обозначить. А профессор Боголюбов говорит, что существует еще более обширная программа по составлению звездного каталога.
1: В 1887 году была начата обширная программа по составлению звездных карт методом фотографирования. Проект этот между прочим, начали осуществлять в Парижской обсерватории, куда мы с тобой направляемся. Этот сборник звездных карт по-французски называется «Карт дю Сиэль». Ты знаешь, что это значит?
0: Да, карта неба.
1: Очень удачное название для такой большой программы обозначения звезд. Целью этой программы является создание фотографических карт всех звезд, достаточно ярких, чтобы быть обнаруженными наиболее мощными телескопами. Таких звезд будет около 10 миллионов. 18 обсерваторий в разных странах объединились в фотографировании различных участков неба. Это наиболее выдающаяся попытка, когда-либо предпринятая, с целью нанесения звезд на карту.
0: Вы назвали проект «Карт дю Сиэль» попыткой. Разве этот проект не завершен?
1: Нет, Миша. Прошло 100 лет, но эта программа до сих пор не завершена. Каталог, который должен быть приложен к фотографиям, был опубликован в 1958 году. Он включает огромное количество звезд. Однако проект в том виде, в котором он был предложен в начале, по-видимому, никогда не будет завершен. Новейшие методы могут установить местонахождение звезд гораздо точнее тех методов, которые были использованы при составлении карты неба, карт дю Сиэль.
0: Выходит, что нет такого каталога, книг или фотографий, которые указывали бы на местонахождение каждой звезды? Я думаю, что никому никогда не удастся установить расположение каждой звезды во Вселенной.
1: Человеческий разум не способен познать каждую звезду, Миша. Однако существует тот, кто создал все эти звезды. Он не только знает расположение каждой звезды в любой галактике, но и название каждой из них. Его познания распространяются на безграничные просторы Вселенной.
0: Название каждой звезды во Вселенной? Илья Васильевич, я знаю, что вы говорите о Боге, который, как вы считаете, сотворил Вселенную. Но откуда вы знаете, что Бог дал имя каждой звезде?
1: Мы, конечно, никогда не узнали бы, если бы только сам Бог не открыл нам это. Могущество и образ Бога раскрывается в словах Его пророка в Библии. Послушай, что говорит пророк Исаия. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает».

наше пребывание в Париже походило на чудный сон наяву. Астрономы Парижской обсерватории уже успешно завершили расчеты траектории нашей кометы, и нам было очень интересно узнать, каков будет ее дальнейший путь. В свободное время я пополнял свой запас французских слов, чтобы быть полезным в часы отдыха. Навсегда останется у меня в памяти Париж с его восхитительной французской кухней, чудесными парками и интереснейшими музеями. Но меня мучает еще вопрос, который возник в нашей беседе во время ночного полета в Париж. Есть ли действительно Бог, который создал все эти мириады звезд? Может ли его разум быть настолько великим, чтобы учесть каждую отдельную звезду? Глядя на звездное небо, я вспоминаю стих из Библии, который прочел Илья Васильевич. Он всех их называет по имени, у него ничего не выбывает. Это описание напоминает прилежного пастуха, пасущего своих овец.

0: за замечательный пастух, создатель не только звезд, но и человеческого мозга и глаз, способных воспринимать все это. Каким великим разумом нужно обладать, чтобы не только знать название каждой звезды, но и сконструировать человеческий мозг.
1: Дорогие друзья, вопрос, который беспокоит Мишу, может возникнуть и у вас. В Слове Божьем написано, что Творец, создавший Вселенную, называет каждую звезду по имени, и у Него ничего не выбывает. Правда удивительно, но факт.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

узкий путь. Узок путь и тесны врата, перед нами впереди, среди модного разврата в эти тягостные дни. Дни сменяются годами, время близится к концу, но с какими мы плодами приближаемся к Творцу? Хоть порою дух нечистый нам препятствует идти, но молитва с верой чистой подкрепляет нас в пути. Иногда на той дороге нам приходится встречать обездоленных, убогих, потерявших благодать. И наш долг всем тем несчастным указать правдивый путь, рассказать о вечном счастье, чтоб их к Господу вернуть. В этот век такой тревожный люд идет своим путем, заменяет правду ложью и форсит своим грехом. Терпит пастырь наш небесный заблудившийся овец, предлагая дар чудесный через терновый свой венец. Вспомни все его страдания за тебя и за других, и с постом и покаянием прекрати ты грех творить. Наш Господь один на небе, Он и пастырь всех один, и одним питает хлебом всех, кто следует за Ним. И Ему да будет слава лишь Владыке одному, как сущему от начала нашему Богу Отцу.

Выполнение плана. В час, когда я отправляюсь домой, не изменяется мира картина. Боже мой, Боже мой, Боже мой, ты меня охраняешь, как сына. Я проверил твою доброту, жизнь ее каждый раз подтверждала. Я, как яблоня в полном цвету, и плодов еще будет немало. Ко всему у меня интерес, не в натуре моей промедленье, потому и спешу, как экспресс, дорожу мимолетным мгновеньем. Пусть в последний прозрачный туман, на прощание перед закатом, Бог мне скажет, ты выполнил план, мой поэт, мироздания атом.

своему другу. О, как страшно жить в мире разврата, где так много страдания и слез, где бушуют житейские волны, превращают все войнами в грязь. Разве есть смысл, чтоб люди страдали, без домов и без пищи жили, всегда в страхе от смерти и болезни, а также от уличной ханжи? Но зачем же все эти страдания? Разве солнце померкло выси? Разве воды и воздух исчезли, чтоб давать людям жизнь на земле? Все, что Бог дает, нам дает даром: свет, воздух и топливо, воду. И так было тысячелетия, но в наш век постигла нас беда. В нем всегда суть программы и разврат. Люди друг друга презирают.

Буря, однажды летом, бессонной ночью, я вышла в садик. В бездонном небе сверкали звезды, луна сияла холодным блеском, и в мягком свете кусты темнели. На фоне неба темнели сосны, о чем-то тихо шептались ветви. Безмолвие ночи в волшебном свете земля дышала покоем сонным. Вдруг где-то слева с глухим раскатом блеснуло светом. Покровом черным покрылось небо, луна померкла, исчезли звезды, рвануло ветром. Я в дом спешила, и скоро буря все захватила. В величии грозном, в бесчинстве диком срывала ветви, деревья гнула, и в гневе с треском огнем бросала, дождем хлестала и дико выла. В ту ночь казалось, что все погибло, навек исчезло сияние солнца, весь мир охвачен стихией грозной. Но там, над бурей, в высоком небе, все так же ярко сверкали звезды, прозрачным шаром луна катилась и безразлично на все светило. Законы Бога ненарушимы, в терпении мудром рука Господня всесильной правит. Исчезнут бури земли, омытой Христовой кровью, зайдет светило любви и мира, и водворится под ясным небом покой и радость для верных Богу.

Мне говорили раньше близко время. Теперь мы видим, в нем уже живем, и мир несет уже большое бремя. Гора бесчинств растет все больше в нем. Вот приближается для верных исправление. Господь велел нам голову поднять, когда увидим времени знаменья, чтоб нам без страха Господа встречать, чтоб нам глядеть на все глазами веры и дух наш словом верным подкреплять. Уж близок день, и радость нам без меры откроет Бог, когда придет нас взять.

суета или Христос? У меня есть один вопрос. Что дороже для христианина? Суета наша или Христос? Жду ответа, но нет и до ныне. Правда, слышу я иногда, безусловно, о да, не иначе, нахожу драгоценным Христа. Есть ли проще, как эта задача? Но бросать слов не надо на ветер. Я тогда соглашусь с тобой, когда ты не устами ответишь, и не Библией, жизнью самой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Детский рассказ «Кружка». Витя ел вкусную сдобную булочку, запивая из кружки молоком. Неожиданно кружка выскользнула из его рук, упала на пол и разбилась. Витя очень испугался. Это же любимая мамина кружка. Что она теперь скажет? Мальчик представил себе, как мама расстроится, как скажет, что она много раз предупреждала, чтобы он эту кружку не брал, потому что мама ею дорожит. Ее подарила маме бабушка. Бабушка уже умерла, а кружка осталась в память о ней. Витя поспешно собрал осколки, аккуратно спрятал их в ведре, прикрыв накопившимся там мусором. «Так мама не сразу хватится», — решил Витя. «И у меня будет время подумать, что отвечать маме, когда она спросит про кружку». Мальчик походил по комнате, потом быстро оделся и вынес мусор во двор. Вернувшись домой, он сел на диван, задумался. «Что же маме сказать, если спросит, куда девалась кружка?» «Скажу, что не знаю». Не брал ее и даже не видел. Витя глубоко вздохнул, продолжая мысленный спор с самим собой. Ну, тогда мама будет ее долго искать, будет папу спрашивать. А про папу-то мама знает, что он всегда говорит только правду. И она все равно догадается, что это я кружку разбил. Подумав еще немного, Витя решил все-таки признаться. Он представил, как мама расстроится, и ему стало очень ее жаль. Мальчик вспомнил, что на маме держится весь дом, так она сама часто говорит. Придет с работы и начинает, как заведенная, по дому кружиться. Ей и посуду надо помыть, и ужин приготовить, и дома чистоту поддерживать. А папа приходит поздно вечером. Он маме может помочь только в выходной день. И то, если не уедет в командировку или на рыбалку. От этих мыслей, от жалости к маме и от стыда за свой поступок Витя даже заплакал. Надо хоть как-то маме помочь, чтобы ей легче было справиться с переживаниями из-за любимой кружки. Решил Витя. Но как? Он чисто вымыл накопившуюся за день посуду. Прибрал все свои игрушки. Мальчик старательно вспоминал, что мама делает дома после работы. Так же, как это делает мама, он всюду вытер пыль и даже пол помыл. Правда, почему-то у него никак не получалось протереть насухо линолеум. Кое-где даже маленькие лужицы остались. Но когда все высохло, получилось почти так же хорошо, как у мамы. Увлеченный работой, Витя не заметил, как быстро пролетело время. Взглянув на часы, он понял, что мама уже должна скоро прийти. Взволнованный, он сел на диван и стал ждать мамочку. В двери щелкнул замок. Витя тихонько вышел в прихожую, подошел к маме. Она обняла сына, поцеловала его в макушку. «Еще и целует меня. Не знает, что я провинился», — подумал Витя. «Ты какой-то вялый», — заволновалась в свою очередь мама. «Что случилось? Ты не заболел?» Витя отрицательно покачал головой. Пройдя в комнату, мама с удивлением спросила: «А что ты, сынок, не играешь ни одной игрушки на полу? Ты, может быть, правда болен?» «Нет, нет, мама, я не болен», — с трудом выдавил из себя Витя. «А дома-то какой порядок?» — не переставала удивляться мама. «Ты это все сам сделал?» «Сам». «И посуду перемыл, и пол чистый, и пыли нигде нету. Какой ты молодец!» Мама снова хотела поцеловать сына, но он увернулся из ее объятий и заявил: «Мама, не целуй меня и не обнимай. Я сегодня...» «Что случилось?» — испугалась мама. «Да я разбил твою любимую кружку».
1: «Ты что, ее специально разбил?»
0: «Ну нет, что ты, мама? Я разбил ее нечаянно, пил молоко, и кружка выскользнула из рук, упала на пол и разбилась». Мама погладила сына по головке, притянула к себе. Витя покорно прижался к маме, потом, заглянув в глаза, тихо попросил: «Мама, пожалуйста, прости, я не хотел».
1: «Сынок, я простила тебя. Это хорошо, что ты все честно сам рассказал».
0: Витя благодарно посмотрел на маму и подумал: «Какая у меня добрая мама! Она даже не спросила, почему я взял именно эту кружку, а я и сам не знаю, зачем я так часто делаю то, что мне запрещают родители. Наверное, я очень непослушный сын, но они меня все равно любят. Теперь я всегда и во всем буду стараться помогать и маме, и папе», — решил Витя. А мама, словно угадав его мысли, шутливо спросила: «Может, тебе стоит каждый день по одной кружке разбивать? Вот порядок-то будет какой! Мне даже и делать нечего будет сегодня. Ужин приготовлю и буду отдыхать». А Витя серьезно ответил: «Нет, мама, я и без разбитых кружек теперь буду всегда тебе помогать». Татьяна Лобанова.

Хочу спросить, друзья, я вас, кто помогает в трудный час? Кто помогает нам в пути? Кто сохраняет от беды? Кто пищу нам всегда дает, хранит от бури и невзгод? Кто может душу излечить, всю жизнь твою переменить? Кто скажет: «Ты спасен, мой друг», очистит и укажет путь? Кто любит нас сильнее, чем мать? Кто хочет нас детьми назвать? Кто исцеляет от греха? Кто открывает небеса? Кто цену кровью оплатил? И кто грехи наши омыл? Кого должны мы прославлять и на кого лишь уповать? Кому мы можем доверять и на кого всегда взирать? Открой же сердце, посмотри, кто господин твоей души. Альберт Бенквинкноль. Я Библию читаю и верю всей душой, молюсь Христу и знаю, что Он всегда со мной. Он веру мне дарует и мир сердечный шлет. Моя душа ликует и радостно поет. Я Библию читаю, Христа хочу любить. Я также твердо знаю, что с Ним я буду жить. Если мы таим беспечность, для таких закрыта вечность. Без любви не нужно дел, тогда гибель твой удел. Зависть – это тоже грех, эта слабость есть у всех. В немощи трудись всегда, не споткнешься никогда. Вера Шульц.

христианские новости со всего мира. Заставили платить средневековую подать. В сирийском городе Рака на Евфрате экстремисты из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ИГИЛ заставили местных христиан платить средневековую подушную подать – джизью. Ею облагается мужская часть населения, сообщает Итар-ТАСС. Согласно установленным экстремистами порядкам, состоятельные иноверцы, отказывающиеся принять ислам, должны платить теперь налог в 4 динара, что равняется 17 граммам золота. Менее богатые – вдвое меньше, а малоимущие – 1 динар. Кроме того, как сообщила общеарабская газета «Аль-Хаят», введен запрет на реконструкцию разрушенных церквей и монастырей или строительство новых храмов. Над куполами не разрешается возводить кресты. Категорически запрещен колокольный звон и любые службы вне стен храма. В случае соблюдения всех этих условий главари ИГИЛ берут под свое покровительство местных христиан и, как во времена халифов, объявляют их подопечным населением – Ахль-Зима. Женщинам предписано носить традиционную для Востока одежду и покрывать голову. Христианам запрещается иметь в доме оружие. Ракка – единственный провинциальный центр в Сирии, который удалось захватить оппозиционным формированием за 3 года конфликта. С начала января из этого города были изгнаны все другие джихадские группировки, соперничающие с ИГИЛ. Более сотни повстанцев, не разделяющих взгляды арабских талибов, были казнены. С начала января междоусобица в контролируемых вооруженной оппозицией районах на севере и северо-востоке Сирии унесла жизни свыше 3300 человек. Израиль. В Кумране нашли 9 новых свитков. Свитки оказались спрятанными внутри филактериев, которые ученые обнаружили еще 60 лет назад, но до сих пор не вскрывали. Ценность находки была представлена на конференции в университете Лугана, Швейцария, сообщает katholic.ru. Свитки пролежали в пещерах многие века, а в течение последних 6 десятилетий были заперты в так называемых тфилинах – кожаных коробочках, которые иудеи повязывают на лоб во время молитвы. В середине 20 века в прибрежной части Кумрана было обнаружено множество древнейших артефактов, в частности фрагментов священных текстов из Торы и других иудейских трактатов. Благодаря уникальному микроклимату пещер свитки оказались в целости и сохранности и стали ключевым для библеистики открытием. Существует не одна теория о том, кто селился в пещерах, где были найдены реликвии. Найденные свитки будут еще многие месяцы занимать умы исследователей. Миссионер арестован в Северной Корее. Власти Северной Кореи согласились экстрадировать, выдать властям

согласились отпустить Шорта в том числе и из-за его преклонного возраста. Приговорены к смертной казни. В Северной Корее 33 жителя приговорены к смертной казни за принятие христианства и получение денег от южнокорейского миссионера, сообщает газета.ру со ссылкой на корейское издание. По информации издания, 9 марта 33 жителя Северной Кореи будут казнены по обвинениям в попытках свергнуть режим. Власти обвиняют северокорейцев в получении денег от миссионера на создание подпольных церквей. Миссионер из Южной Кореи Ким Чен Вук был арестован в КНДР в прошлом году и обвинен в попытках создания подпольной церкви. Между тем, существует предположение о том, что миссионер не добровольно приехал в Северную Корею, а был похищен агентами КНДР. Эксперты предполагают, что северокорейцы понесут максимально суровое наказание в связи с приказом Ким Чен Ына об активизации усилий по предотвращению распространения капиталистических верований.

и мертвые захотят воскреснуть. Как хочется жить нормальной, спокойной жизнью и не замечать, что вокруг идет война. Война не на жизнь, а на смерть. Хочется не слушать ежедневные новости, да и вообще вырыть землянку в лесу, в тропическом, чтобы не думать, чем топить, что готовить. Ведь радио можно годами не слушать, а на улицу выйди и все уже узнаешь. Люди, не читавшие Евангелия, многозначительно провозглашают. Что ж вы хотите? Последнее время. Так хочется выглядеть тактичным, культурным человеком. Когда в очереди к банкомату дымят в лицо малолетки. Так не хочется слушать циничный ответ и прочее подойти потом, когда они уйдут. Ведь я же христианка, у меня же должна быть репутация миротворца. Когда на остановке, повергая в смущение и стыд старушек, целуются две девочки, копируя знаменитых певиц. Ах, как трудно при всех сказать, что об этой мерзости, говорит Священное Писание. И куда они, эти девочки, идут? Наверное, так думают многие христиане, встречая разврат, бесчеловечность, глумление над старшими. Мысли роем проносятся в голове. Так ведь знают же правду. Сколько каналов христианских, сколько газет, листовок, журналов везде раздаются. А Библия есть практически в каждом доме. Думаешь, тебя ли послушают? Или снова промолчала? И еще. Многие, покаявшись, горели так сильно, что огонь любви к Господу и людям неудержимо рвался на волю. Мы пели о Боге прямо на остановке. Среди улицы могли обнять бабушку и помолиться с ней. Мы не переживали о репутации. А потом поумнели, выросли, слились с толпой. Мы просто не курим, от нас не пахнет алкоголем. Все от нас хорошего мнения. Только, когда я предстану после жизни на этой земле перед тем, кто ради меня своей жизни не пожалел, тогда поздно будет делать переоценку ценностей. Сегодня, сейчас, время открыть уста в молитве, возвысить голос за истину и показать людям путь в небеса. Потому что война вокруг нас реальная, смертность от нее ужасающая, вымирают народы и не в переносном смысле. Абортарии, бары, точки, притоны – места приведения в исполнение смертных приговоров мечтам, планам любви всякому будущему. Туб, онко, нервопсиходиспансеры – поле боя. Кто за этим стоит? Или обилие смерти в таком разнообразии – это случайность? Нет, вот отрывок из лекции Владимира Жданова, российского общественного деятеля, председателя Союза борьбы за народную трезвость, в которой он рассказывает об исполнении плана, который мы видим воочию сегодня. Рассудите сами. Вы должны узнать страшную правду о том, какое смертельное зло представляют собой алкоголь и табак. Самые распространенные наркотики среди детей и молодежи в нашей стране. А также, как они действуют на человека, на семью и общество в целом. Вы можете узнать, кто и для чего запустил этот механизм уничтожения целых народов. Сегодня основной удар этих темных сил направлен на детей и молодежь. Кто-то решил, чтобы вы стали, вдумайтесь, последним поколением народа, который живет на этой земле тысячи лет. Возможно ли это? Оглянитесь вокруг. Вы увидите сотни и тысячи людей с оружием самоубийства в руках. Это сигареты и пиво. Основание всех остальных наркотических средств, а также полового растления детей и молодежи. Кто за этим стоит? Кому нужна смерть всех народов, живущих на 1/6 суши всей земли? Для этой замаскированной в рекламу почти невидимой войны, в которой, однако, смертность совершенно явная, выделены колоссальные средства. И никто из нас, христиан, не может в происходящем занять нейтральную позицию, золотую середину. Или я воин Иисуса Победителя, или в толпе побежденных ленью, реками разврата и равнодушием к своей судьбе. И у нас уже мало времени на то, чтобы определиться, потому что смертоносный информации поток прогнившего сознания этого мира поглощает пустые души. 97% людей на планете, по данным разных исследований, утверждают, что не знают цели своего рождения, проживают бессмысленную жизнь. Вы как хотите,
а я не собираюсь бесцельно прошататься по земле, дарованные мне годы жизни. И уже если войны не избежать, то я избираю сторону победителей в воинстве Иисуса Христа Спасителя. У нас есть свет Его истины, огонь Его любви и сила Святого Духа. Все, что принадлежит Богу, принадлежит нам, потому что мы Его семья. Зло может имитировать победу, потому что много тех людей, кому лень включать мозги, и мы можем даже проиграть некоторые битвы. Но и падая, мы остаемся победителями, потому что падаем в основном на колени перед Богом. Главная битва за спасение наших душ и тех, за кого мы воюем, уже выиграна. Это случилось на Голгофском кресте, поэтому мы будем бесстрашно говорить истину, писать о ней, жить, как учит истина. Мы будем жить и молиться так, что и мертвые захотят воскреснуть. Катерина Сотник, Украина.

обокрали душу. В народе говорят, если человек построил дом, посадил дерево, родил и вырастил ребенка, тогда он жил на земле не напрасно. И мы строим дома, сажаем деревья, рождаем и воспитываем детей. А в сердце пустота, разочарование и горечь. Почему? Человек все сделал для плоти, а душу обокрал. Для нее ничего не осталось. Враг повергает душу и пучину безумного мира. И теряет человек силы, чтобы бороться со злом. Плывет по течению, бывает, что и против своей воли. Нет у него сил что-либо изменить. Наша жизнь на земле не вечна. Она так коротка, а мы порой так беспечны, что без сожаления проходим мимо спасения, мимо Христа. Ничего не хотим знать о его вечно бескорыстной и бесконечной любви. А ведь ею живет душа. Свою любовь Христос доказал на кресте. Прошли годы, века, столетия, но любовь его осталась неизменной. Он пришел в этот мир, преисполненный святой любовью, а мир встретил его враждебно, потому что жил во тьме. А он есть свет, который освещает нам разум и сердце. Он пролил кровь свою невинную, приготовив нам путь, проложив мост к вечности. И сегодня еще звучит благая весть, призывая всех ко спасению. Отвергнув все греховное, мы можем начать новую, чистую, полную радости жизнь, потому что еще сегодня день спасения. Сегодня небо открыто для всех и приглашает: не проходите мимо своего спасения. Жизнь со Христом можно сравнить с деревом, посаженным у ручья. Она никогда не засохнет. Людмила Франц.

Простые стихи. Мысли, мысли. Предрассветная мгла, зорко смотрит луна, и прохлада легла, все окутало: землю, деревья, дома. Лют земли успокоился, спит, за окном и листва не шумит. Только нету мне сна, мысль за мыслью куда-то спешит. Мой Господь, дорогой, скоро мне на покой. Я прошу тебя, отче родной, приготовь мою душу и дом мой устрой. Мою видишь нужду, тяжкие мысли порой. Я молю и прошу, сам сверши все своею святою рукой. Сумбур в голове сеет враг все извне. Я прошу, огради, защити, дай мне силы дойти, крест достойно нести. Мысли, мысли, пусть Господь простит за все, если где не так поступало или мысли враг поднес. Прошу Бога, чтобы дал силы все побороть. Ночью проснусь, тишина, никто не мешает общаться с Господом. Рада за минуты общения и тишины. Как порой нам этого не хватает. Время последнее, лукавое. Враг не спит и не дремлет. Все исполняется по слову Бога. Войны, непорядки в странах, а стихийные бедствия по местам. Люди спасаются, плачут в страхе. Многие остались без крыши над головой. А я, слава Господу, хоть в собрании не бываю из-за своих немощей, но друзьями и детьми не оставлена. Бог хранит и дает мудрость. Общаюсь по телефону с бывшими сотрудниками, читаю им христианские стихи и говорю о Боге, Сыне Его, Иисусе Христе. Слушают, соглашаются. Стараюсь возвещать истину, верю и надеюсь на милость моего Господа, что Он меня не оставит и не покинет, а приведет меня в свои небесные чертоги. Читаю слово, перечитываю алтарь и сестру, пою псалмы, правда, уже голоса совсем нет, но как могу? Потихоньку топчусь и обслуживаю себя и свою больную дочь Веру. За все благодарю своего родного Господа, что Он любит меня и дает дыхание и жизнь. Правда, бывает не все гладко, враг очень сильно восстает через дочь, но терпением нужно спасать свои души и молитвой. Господь все видит, знает и, смиряя, помогает. Раиса Ширшина, Казахстан.

Первое стихотворение. Посеребрили голову года, душой же ты, как прежде молод. Господь Иисус везде с тобой, всегда, в печали, в радости, в жару и холод. Ты только не отталкивай его, приди к нему с молитвой покаяния, Голгофа, крест спасения твоего. Увидишь здесь и слезы, и страдания. Господь пролил здесь кровь свою святую и умер на кресте за нас с тобой, чтоб люди, слыша эту весть благую, вновь обрели и радость, и покой. Христос Господь, ты жизнь моя и свет, родник живой воды, моя отчизна. Другой дороги не было и нет, лишь только ты есть истина и жизнь. Елена Вертман.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Письма из-за колючей проволоки. Боюсь и волнуюсь. Получаем, что заслужили. Это тюрьма, и мы здесь получаем то, что заслужили. Порой до боли в душе обидно за несправедливость по отношению к себе и за несправедливые наказания. Но понимаю, что иного пути нет, чтобы научить нас и очистить нас, научить любить, принимать других, научить смирению и мудрости. А очиститься мы должны от грязи в сердце и в мыслях. Я обращаюсь к братьям и сестрам в тюрьмах и к тем, кто еще не пришел к Богу в тюремной системе. Я знаю, что некоторые ропщут и не согласны со многими условиями. Вспомните историю Иосифа, одного из 12 братьев, и что он перенес. Слово Божие говорит о его тяжелой жизни, но ни разу не сказано о его ропоте. И что стало после? Это служило к добру. С нами Бог, а у других даже нет чувства жалости. Мы по-своему счастливы. У нас прекрасная возможность работать как над собой, так и нести труд в письмах через колючку, в которых каждое слово дышит Богом и кричит о нем всем. Мы ограничены от мира, где полно соблазнов, где труднее прийти к Спасителю. За нас молятся церкви, и кто-то лично несет молитву. Я никогда не знал и даже не подозревал, что у меня есть только братьев и сестер, такая огромная семья в разных концах света. Нет слаще того, чем любить и любить без возмездия, просто любить за то, что есть человек. И когда вижу, что растет у кого-то, на кого-то ненависть, во мне загорается вопрос: почему он такой? Почему тот относится с презрением? И стальной колючей проволокой сдавливает сердце, и я ухожу в себя. Боюсь и волнуюсь за вас всех, друзья мои, если кто-то не устоит и уйдет с пути истинного. У меня аж мороз по коже побежал. Прошу вас, молитесь, и я буду молиться с вами. Многие говорят, что вот, мол, попали в тюрьму и о Боге заговорили. Ну а где нам о нем еще говорить, если ни у нас, ни у других, кто на воле, не было времени прийти к нему и находили разные отговорки, мол, некогда, дела и все такое. А он, Господь, пришел спасти не праведников, а грешников. Сергей Горьков, тюрьма, Алтайский край, Россия.

Я просто верую. Вот увидел ваше письмо у сокамерника Павла и решил написать вам. Дело в том, что я к вере пришел недавно, и мне необходимо общение с христианами, которые помогали бы мне укрепляться в вере. И еще мне интересно, как люди разных стран и национальностей приходят к Богу. Хотя понимаю, что верить должны все одинаково, так как Иисус Христос один, и вера одна. Я пока не отношу себя ни к какой конфессии. Просто верую, что только верой в Иисуса Христа можно заслужить спасение. Но и в христианстве есть кое-какие расхождения. Вот мне и хочется найти истинно верующих христиан, которые помогли бы мне не отклониться от истины, которые помогали бы мне духовно и по мере возможности материально. Я нахожусь на пожизненном заключении. Мне 57 лет, более 20 лет болею туберкулезом, но надеюсь, что Господь может все преодолеть. Николай Маленцов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Первым читал сосед. Хочу поблагодарить за то, что пожертвовали, и я смог получить газету. Прихожу я как-то из комнаты молитв после собрания в отряд, а сосед говорит: «Тебе письмо из Германии с газеты. Ничего, что я уже ее читаю». Мое сердце наполнено благословенной радостью Господу за такой вот подарок. Я ему отвечаю, что я даже очень рад, что он ее читает. Хотя у самого внутри горит желание хоть посмотреть, но пусть душа читает, как дети Божии радуются в истине своему Спасителю. Пусть читает о том, что такое вера истинная, а не религиозно-обрядовая. Может, и его сердце соприкоснется со Христом. Как прекрасно, когда дети Божии видят славу Божью во всех обстоятельствах и действиях. Стефан зрел славу Божью в такой ситуации, в которой, казалось бы, и невозможно что-то увидеть. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Деяния 7, стих 55. Все человечество через непослушание Адама было лишено привилегии созерцать славу Божию. Но Бог не желал, чтобы человечество было постоянно в таком положении, и Он послал Сына Своего, чтобы в нем возвратить человека в славу Свою. Пусть и наши сердца повсюду видят дела Божьи. Пусть мы сердцами воспеваем и восхваляем Его за то, что мы уже здесь на земле, можем радоваться о Нем, говорить о Нем и ждать встречи с Ним. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3, стих 18. Борислав Цимбал, тюрьма, Омск, Россия.

хочу учиться в школе. Пишу вам письмо, чтобы сообщить, что меня перевезли в другую зону отбывать срок. У меня подошла комиссия на улучшение содержания. Сейчас нахожусь на открытом режиме, и в данный момент нас 11 человек. Интересно, конечно, ведь почти 10 лет не было общения с людьми. На новом месте лучше намного. Можно и вопросы по Библии обсудить. Очень большая просьба у меня, чтобы помогли мне с газетой. Она мне очень помогает. Я очень хочу учиться заочно, чтобы познавать Библию. Помогите мне в этом, ведь есть заочное обучение. Дайте мне адрес заочной библейской школы. Я очень хочу посвятить себя Господу. Александр Каялович, тюрьма, Латвия.

Заранее спасибо. Очень прошу, вышлите нам газеты. Ради Христа прошу вас, для спасения наших грешных душ. Хочется, чтобы верующие посещали нас. Очень устали в этой житейской борьбе. Молитесь о нас, обо мне и моих детях, Кристине и Жене. Невиновна я, меня подставили, и муж был оккультно обремененный. За меня родные молятся, спасибо им, и вам заранее спасибо. На руках молитв держите нас. Я хочу Библию иметь и стихи, их буду девчатам читать. А на небе я спасибо скажу вам. На небе я хочу к нашему Богу. Слезы застилают строчки. Спасибо. Татьяна Как, тюрьма, Саратовская область, Россия.

а я осталась жить. Прошло 10 лет с тех пор, как я написала статью со счастливым концом. Но счастье было недолгим. Время шло. Вновь началась духовная война. Муж перестал посещать собрания. Мы ездили без него. И однажды, когда я с 5 детьми, 6 носила под сердцем, возвращались из церкви, случилось непоправимое. За рулем была я. День 7 июня 2002 года был немного загружен. Приближалось время ехать на служение. Начался спор среди старших, кто пойдет забирать сестренку из детского сада. Хотелось обоим. Сын, чтобы опередить старшую сестру, взял обувь в руки и побежал первым. Если б он тогда знал, что делает это в последний раз. Мы выходили из квартиры, чтобы ехать на служение. И муж говорит: «Я сегодня не лягу спать, пока вас не дождусь». Он не знал, что некоторых он провожает в последний раз. Служение было чудесным. То, что происходило с моей 5-летней дочерью, я не понимала. Она подошла ко мне, держа в руках чужую бутылочку с водой, и говорит: «Мама, дай, пожалуйста, всем пить. Всем-всем». Затем села со словами: «Как я хочу домой». Меня это очень удивило, так как ей нравилось бывать на собрании. Я не придала этим словам значения, хотя видела в них нечто странное. Закончилось служение. Помню, что в тот день у нашего служителя был день рождения. Совершили за него молитву и стали расходиться. Взяла еще 2 пассажирок. На одном из светофоров

имела сильное побуждение помолиться, но что-то меня остановило. Высадила брата, затем сестру. Нам оставалось 0,5 км до дома, и вдруг на одном из перекрестков нас сбивает трамвай. Я слышала сильный удар, затем шок. Не чувствую боли и нет мыслей. Единственное, на что я еще была способна, это назвать номер своего телефона, чтобы сообщили мужу о случившемся. В машине тишина. Мне казалось, что дети спят. Возможности оглянуться и увидеть, что происходило за спиной, у меня не было. Когда меня начали вытаскивать из машины, я потеряла сознание. Услышала голос мужа. «Господь открыл мой слух. Нас всех доставили в разные больницы. Нас было в машине 6 человек, я и 5 деток. В то время я ждала 6-го. Приходя в себя, на короткое время я видела, что меня готовят к операции. На мой вопрос, где мои дети, мне отвечали, с ними все хорошо. Первое утро реанимации. Придя в себя, я не знала ни о чем. Мой разум был настолько свободным, как если бы некто вытряхнул из него все лишнее. Пришел муж. Он сообщил, что 2 дочери погибли. Одной из них было неполных 5 лет, другой всего 8 месяцев. Сын, которому было 2 года, находился в реанимации в искусственном коме. У него была сильная травма черепа. Шансов на выживание, по словам врачей, не было. Старшие дети тоже были в тяжелом состоянии, но врачи уверяли, что все будет хорошо. Для меня началось время преодоления тоски и боли. Начались посещения. Очередь стояла у дверей реанимации. Каждый хотел утешить. Приходили верующие, а также и люди, не знающие Бога. Многих я не видела до того по несколько лет. Однажды на вопрос одной мирской женщины «Как твои дела?» я ответила «Слава Богу!». Моя знакомая разгневалась и сказала «И после всего, что случилось, ты говоришь «Слава Богу!»». Разговора у нас тогда не получилось, но прошло 3 года, и я сама позвонила ей, чтобы поддержать, так как узнала, что она находится в психиатрической больнице, лишившись сна. В один из дней меня посетил наш домашний врач, бывший мусульманин, уверовавший в Иисуса Христа. Он склонился надо мной, взял мои руки в свои, из его глаз на меня капали крупные слезы. Он говорил мне, «Пожалуйста, будь сильной, на тебя люди смотрят». Я приняла эти слова, как от Господа. Когда меня перевели в обычную палату, братья и сестры из церкви устроили дежурство, чтобы не оставлять меня одну. Наши общения были похожи на собрание, и медперсонал не тревожил нас в это время. Я наблюдала, как Господь побуждал работников больницы делать мне сюрпризы. Они привезли мою старшую дочь из другой больницы и поместили ее со мной на 3 дня, чтобы я могла насладиться ее присутствием. Так они готовили меня к трудным дням, к похоронам. Я благодарна Господу за совет, оставленный нам на страницах Священного Писания 1 Фессалоникийцам 4:13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Этот стих очень утешал меня, но для моей плоти скорбь была большой нагрузкой, а для беременности – угрозой. Через несколько часов после похорон у меня начались схватки. Вызвали скорую. Врачи пытались сделать все, чтобы сохранить ребенка, но, увы. Я провела в больнице 1 ночь. Утром я почувствовала огромную жажду прочесть и Слово Божие, но у меня не было с собой Библии. Я начала изливать сердце свое Богу. Вся моя внутренность трепетала перед Его величием. Меня саму удивила моя молитва. Я говорила, «Господи, я боюсь потерять Тебя. Я боюсь остаться без того мира и покоя, который Ты даешь, без Твоей безмерной любви.
И ты знаешь, Боже, что мне некуда идти. Я знаю, что ты имеешь право на мою жизнь и на жизнь моих детей. Даже если ты возьмешь у меня все, что у меня осталось, я желаю остаться с тобой дальше, потому что я люблю тебя. Меня выписали домой. Здесь меня ждали родственники, приезжавшие издалека на похороны. Пришло время расставания с ними. Мой отец, обняв меня, стал плакать. Я понимала, что он переживал, а, возможно, и не имел надежды на то, что я смогу когда-либо передвигаться самостоятельно. Я сказала ему: «Папа, не плачь, я обязательно буду ходить». Как же он обрадовался, когда через несколько месяцев увидел меня уверенно идущей к нему навстречу. В первую ночь после похорон Господь явил мне милость. Я увидела во сне своих деток. Я видела их сидящими на траве, под деревом и во что-то играющих. Я с удивлением произнесла вслух: «И вы даже не хотите домой?» И проснулась. Несмотря на то, что Господь показал мне их такими счастливыми, мне их очень не хватало. Мой Господь это понимал и поэтому находил способ во сне ли, наяву ли, ободрить, укрепить, утешить. Борьба была еще не закончена, и необходимы были силы для того, чтобы устоять. Меня ждала встреча с моим 2-летним сыном, который находился в реанимации. Хотя кризис был позади, но его внешность настолько пугала меня, что я закрыла лицо руками, и мне хотелось кричать от боли. В это время, находясь у него в палате, я молила Господа дать мне силы. Уже было установлено, что он ослеп на левый глаз. Только по милости Божией он остался жив. Наш домашний врач связался с главным врачом реанимационного отделения, где лежал сынок, чтобы узнать о его состоянии. Ему ответили: «Шансов нет, мы собираемся отключить все приборы». Услышав это, наш врач просил не делать этого, а дать верующим 3 дня времени для поста и молитвы, и получил согласие. По молитве народа Божьего и по великой Божьей милости на 3-й день мой сын пришел в себя. Стоя у кроватки сына, я просила Господа хоть как-то восстановить его внешность, чтобы я могла смотреть на него без боли и отчаяния. Прошло много времени, и я стала замечать, что он преображается. Боль, с которой я смотрела на него, стала притупляться. Малыш заново начал учиться ходить, говорить, хотя и на это нам врачи не давали шансов. Но я знала твердо, что последнее слово принадлежит Богу. Затем нас перевели в реабилитационный центр. Здесь я столкнулась с ужасной реальностью того, что случается с детьми после подобных аварий. Я стала задавать Богу вопрос: «Что мы здесь делаем?» И Господь не уставал отвечать мне: «Я хочу, чтобы ты оценила мою милость и научилась любить тех, которые обречены». Я проходила урок Божьей реабилитации на тему «Любить обреченных на страдания». Господь часто показывал мне на ребенка в тяжелейшем состоянии и говорил: «Твой сын мог бы быть таким же». Все больше и больше я ценила ту милость, которую Господь даровал сыночку. Нам предлагали терапии, в которых сын уже не нуждался. Мы настаивали, чтобы нас выписали. Врач уговорил нас остаться, и однажды, устав от его уговоров, я сказала: «Возможно, вы меня не поймете, но до сего места помог ему Бог и в дальнейшем поможет, я уверена. Он будет о нем заботиться». Врач посмотрел на меня, и я увидела, что в его глазах стояли слезы. «Почему вы думаете, что я вас не пойму?» Прочитав историю болезни и узнав об этой травме, я сразу понял, что тут произошло что-то сверхъестественное. Когда мы прощались, он сказал мне: «Хорошо, что у вас есть ваш Бог и ваша церковь, иначе все было бы по-другому. Это я вам говорю как врач». Эти слова побудили меня благодарить Бога за всех тех,
кто нес мою семью на руках молитвы, за всех друзей, которые оставляли свои дела, чтобы находиться рядом со мной, питать меня Словом Божьим, петь гимны во славу Богу в больничных палатах. После всего пережитого, всех тех молитв, всей той помощи и любви, которые дарили мне мои друзья, в моем понимании слово «спасибо» утратило свой вес. Не найдя другого слова благодарности, я поняла, что воздать смогу им лишь ответными молитвами о них. Оказавшись дома, после долгих скитаний по больницам, я пыталась устроить новый ритм жизни. Было очень трудно, но Господь выходил навстречу. Когда мои силы были на исходе, я старалась уединиться, уходя на кладбище. Это место стало для меня тайной молитвенной комнатой, а также школой, где я получала уроки. Постепенно я стала вновь посещать служения. После длительной паузы смогла снова участвовать в вечере Господней. Приготовляя себя к этому служению, мне казалось, что все силы ада восстали против меня. Было много препятствий, особенно неописуемая тоска по погибшим детям. Мое состояние напомнило мне место Священного Писания, где говорится: «Вопль и горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Иеремия 31:15. Такую тоску я испытала один раз именно перед этой вечерей Господней. Этим самым Господь показал мне, как усиливает и обостряет атаку враг душ человеческих в этот момент. Но в своем сердце я твердо решила не смотреть ни на какие препятствия, во что бы то ни стало противостоять. И враг отступил. Но ту тоску, вопль и горькое рыдание видел Господь, и Он решил возместить мою утрату, подарив мне еще одну дочь. А узнала я об этом во сне, когда услышала голос, говорящий мне: «Именем, которое ты носишь в сердце своем, назови дочь свою». У меня в сердце хранилось сердце одно имя, которым я мечтала назвать будущую дочь. Я твердо верила, что Господь может мне ее подарить. Когда это случилось в действительности, казалось, все будет прекрасно, но... Радовалась я и мои дети, радовался и муж, но постепенно дьявол так далеко увлек его за собой, что он оставил нас, когда оставалась одна неделя до родов. Рана, которая кровоточила после смерти детей, стала кровоточить вдвойне. Я понимала, что такую глубокую рану уврачевать может только Бог, и потому приходила к Нему в молитве за помощью. Молилась до тех пор, пока не ощущала мир и покой в своем сердце. Это было скорбное, но и самое благословенное время моей жизни. Сколько уроков пришлось пройти, сколько понять, сколько вместить в свой скудный разум того, чем Господь питал в дни скорби. Сколько увидеть милости. Бывает ли бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим. Я просила у Господа сил, чтобы устоять. Однажды моя дочь, которая тогда была неполных 5 лет, глядя в окно, задала мне вопрос: «Когда придет Иисус и заберет меня к себе?» Вспоминается мне отчетливо и разговор с одной семейной парой на тему библейского стиха, где Иисус говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Как же можно взвесить, кого ты любишь более, если и то, и другое рядом, когда вокруг тебя резвятся дети, и когда с Иисусом Христом ты ощущаешь прекрасное общение, ощущаешь Его близость, — рассуждала я. Но человеческие весы имеют свойство ошибаться, а Божьи не ошибаются. Господь не замедлил все взвесить. В мире можно потерять все, но полученное от Бога мир
и радость, когда молишься, когда враг не в состоянии отнять у нас. По этой причине его ненависть усиливается, особенно если некоторые на нашей скорби он не может превозмочь нас унынием, отчаянием, разочарованием. Читая псалмы Давида, я обнаружила, на мой взгляд, нечто удивительное. В псалме 31.10 написано: «Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость». В псалме 33.20 написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Так у кого все-таки их больше? Сделала вывод. Скорбей может быть поровну, но есть нечто, что окружает человека, любящего Господа. Это милость и избавление у Бога. Нет случайностей. В одном стихотворении говорится: «Знай, что это пришло не случайно. Я назначил тебе этот путь, чтобы учиться смирению в печали и с дороги моей не свернуть». Оказывается, чтобы научиться смирению, нужна печаль. В радости смирению не научишься. В Библии есть чудесные слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Так Бог научает меня сострадать ближнему, понимать и утешать скорбящее сердце. Да благословит нас всех в этом Господь». Людмила Кноль.

Я молюсь о вас. Хочу от всего сердца поблагодарить дорогих сестер во Христе Иисусе, Господи нашим, которые откликнулись на мою просьбу и прислали мне прочитанные газеты и журналы «Сестра». Это было Божие благословение. Не знаю, кто подарил мне алтарь на 2008 год, но я его получаю. Огромное спасибо. Я молюсь каждый день за тружеников алтаря, молюсь за христиан всего мира, молюсь за сестру Любу и ее 4 деток, не знаю ее адреса и фамилию. Молюсь за сестер Марию и Аню Эгель. Молюсь за сестру Олю и ее семью Лимановски, за народ Израиля. Молюсь за Казахстан, мою первую общину села Аймень. Молюсь за сестру Шуру Кудрявцеву. Ей очень трудно в семье, чтоб Господь дал ей силы все выдержать до конца жизни. Молюсь, чтоб Господь дал духовного благословения и здоровья. Всем-всем желаю здоровья. С Богом, родные во Христе. Закончить письмо хочется словами из Библии: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2:8-10. Молитесь за нас, а мы за вас. Спасибо и благодарность всем друзьям. А. Тарасова, Беларусь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Сегодня мне хотелось бы поговорить на одну очень деликатную тему, породившую множество богословских разногласий. Это вопрос о том, может ли верующий потерять свое спасение. Как вы, наверное, помните, мы изучаем первое послание Иоанна и находимся сейчас в его первой главе. В прошлый раз мы закончили чтение 9 стиха этой главы, но мне не хотелось бы оставить без внимания последний стих, 10. Но прежде чем начать, давайте обратимся к Господу со словом молитвы. Господь, в то время как мы будем продолжать изучение этого замечательного послания, помоги нам ясно понимать, что Ты говоришь в Своем Слове. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. В ходе нашей прошлой передачи мы узнали, что Иоанн рассказал о самом главном послании Иисуса Христа миру. Что же это было за послание? Иоанн говорит, что слышал его от самого Иисуса. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Иисус хотел сказать миру, что Бог свят, и это его самая важная весть. Библия говорит нам, что Бог праведен во всех своих путях. Это именно то, что необходимо услышать каждому. Святой Бог является Создателем неба и земли. Однако, друзья мои, это не самая популярная в мире идея. Когда Иисус проповедовал ее, его ненавидели. Если вы утверждаете, что Бог свят, и Он не одобряет злых дел человека, то, уверяю вас, вашей популярности не грозит стремительный взлет. Библия говорит нам, что хотя Бог есть свет, люди предпочитают жить во тьме. Человек испорчен и развращен. Иисус сказал, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Друзья мои, Господь Иисус сказал, что Он есть свет миру и пришел проповедовать о Боге. Но разве люди приняли его? Большая часть нет. Они ненавидели его, потому что он обличал их злые дела. Иисус сказал, что люди возлюбили тьму и не желают идти к свету. Удивительно, но здесь используется очень сильное слово, определяющее любовь. Оно описывает божественную любовь агапы. Представляете, человек любит свой грех до такой степени, что готов в буквальном смысле умереть за него. Именно поэтому Евангелие не имеет всеобщего признания. Как вы думаете, стали бы эти толпы народа слушать наш час ученичества? Не думаю. Люди не хотят знать о том, что сказано в Библии. Им не нравится слышать, что Бог свят, а человек грешен. Да, это совсем не популярная идея. Но мне очень нравится сравнение Бога со светом, потому что, как я уже говорил раньше, все живое зависит от Него. Вы видели когда-нибудь большие подсолнухи? Они постоянно поворачиваются вслед за солнцем, когда оно совершает круг на небе. Подсолнух всегда обращен к свету. Я думаю, очень поучительно как-нибудь встать и понаблюдать за тем, как подсолнух всегда смотрит на солнце, всеми своими листьями. Я помню, как много лет назад у меня в студии рос цветок. Мне его дала жена, и я просто поставил его на стол. Надо сказать, в студии было не очень-то светло, но удивительно, цветок всегда тянулся всеми своими листьями к свету, идущему из окна. Даже в природе мы видим, как все созданное Богом, деревья, цветы и другие растения, всегда тянутся к солнцу, к свету. Это их жизнь. Но среди людей происходит почему-то не так. Люди не любят свет, потому что они больше возлюбили зло. Именно это мы узнаем из 10 стиха 1 послания Иоанна, где мы и продолжим сегодня наше изучение. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». А как вы считаете, присутствует ли в каждом человеке порок и развращенность? Я хочу сказать вам, что если это не является вашим убеждением, то это противоречит Божьему Слову. Слово Божье не пребывает в том, кто не считает себя грешником. Такой человек лицемерит и пребывает в самообмане. Слово Божье говорит, что нет праведного, ни одного. Никто не безгрешен. Все мы грешники. Именно поэтому, когда Иисус пришел в наш мир, Он не получил всеобщей любви. Мы развращены и испорчены. Люди не верят Библии, потому что она представляет человечество не в самом выгодном свете. Это так ущемляет нашу гордость и наше «я». Друзья мои, если вы отказываетесь признать себя грешником, зачем же тогда вам нужен Спаситель Господь Иисус, умерший за вас на кресте? Скорее всего, я говорю сейчас не то, что хотелось бы услышать большинство людей, но именно это является правдой. Вы грешник. Все мы без исключения грешники. Все мы нуждаемся в Спасителе. Иоанн утверждает, что если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Кто-то однажды сказал: «Христианин – это просто попрошайка, который нашел себе кусок хлеба, а потом стал показывать другим нищим, где они смогут найти хлеба. Я думаю, что Иисус – это хлеб жизни. Я нашел этот хлеб 20 лет назад, и Он спас меня и дал мне смысл и цель в жизни. Именно им я хочу поделиться с вами. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может наполнить ваше сердце, и вы можете обрести прощение грехов в Нем». Я всего лишь навсего нищий, который говорит другим нищим, где можно взять хлеб. Хорошее сравнение, правда? Давайте теперь обратимся ко второй главе послания. В этой главе Иоанн скажет нам очень много интересного. Послушайте, как замечательно то, что он здесь пишет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь, по вдохновению Духа Святого, Иоанн обращается к нам очень нежно. Он называет нас детьми. Разве не замечательно знать, что у нас есть такие отношения с Богом Отцом, что мы для Него как маленькие дети? До того, как я поверил во Христа, я никогда не представлял себе Бога таким. И, конечно же, не воспринимал себя как Его дитя. И, собственно говоря, я ему не был. Но в тот момент, когда я уверовал в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, я был рожден в Его семье. И теперь я могу обращаться к Нему, к моему Отцу. Я могу даже назвать Его Папа. Это действительно очень близкие отношения, и Он называет нас Своими детьми. Мне очень это нравится. Иоанн говорит: «Дети мои, все это пишу я вам, чтобы вы не грешили. Если вы родились в семье Божьей, и учитесь теперь ходить во свете, это и есть освобождение от греха. Должен вам сказать, что до того, как я стал христианином, я был алкоголиком. Я был рабом алкоголя. Многие годы не было ни одного дня, чтобы я не напился. Как вы думаете, мог бы я сам бросить пить? Уверяю вас, я пытался много раз, но у меня ничего не получалось. Но в тот день, когда я поверил во Христа как в своего Спасителя, Бог начал избавлять меня от рабства алкоголя. И это все было для Его славы. Я не напивался вот уже 20 лет. Мне это больше не нужно. Мне не нужен этот костыль греха. У меня есть Иисус. Я понял, что только Он может наполнить мою душу. Иоанн говорит: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы знаете Христа, у вас есть власть над грехом. Именно поэтому христианин может жить угодно Богу. Именно поэтому он может быть освобожден от ужасного рабства греха». Я обязательно должен подчеркнуть, что только христианин может иметь власть над грехом, больше никто. Библия предельно ясно говорит нам об этом. Иоанн пишет: «Дети мои, сие я пишу вам, дабы вы не согрешали». И затем он делает оговорку: «А если бы кто согрешил?» К этой категории людей я на все 100% отношу себя. Да, Иисус освободил меня от рабства греха, но тем не менее я все еще грешу. И я думаю, вы тоже. Но давайте не будем сейчас об этом говорить слишком долго. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, — говорит Иоанн, — то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Но что же это значит? Слово «ходатай» — это очень интересное слово. По-гречески оно звучало как «параклито». Это одно из 50% слов, которые очень трудно перевести. «Параклито» в буквальном смысле означало «призванный идти рядом» или «находящийся около». То же происхождение имеет наше современное слово «параллель». Это линия, идущая рядом с другой, то есть буквально «находящаяся около». Иоанн говорит нам, что если мы согрешим, рядом с нами всегда будет тот, кто сможет помочь. В этом заключается главная мысль этого стиха. Вам, наверное, будет интересно узнать, что в Библии Святой Дух также называется «параклит» или «параклито». Однако его имя имеет несколько другое значение. В тот момент, когда вы начинаете верить во Христа как в своего Спасителя, Дух Божий поселяется в вас. Это значит, и я попытаюсь доказать здесь разницу в использовании слова «параклита», что Дух Святой постоянно поддерживает нас, чтобы мы не упали. Он дает нам силу и власть над грехом. Без Святого Духа мы с вами были бы похожи на воздушные шарики без воздуха. Я бы уже давно вернулся к своему алкогольному прошлому, если бы Дух Божий не обитал внутри меня. С вашего разрешения, я хотел бы сделать еще одно, на сей раз сельскохозяйственное сравнение. Несколько лет назад я пытался вырастить помидоры, но так как я был совершенно не искушен в этой области, я не знал, что как только на кусте завяжутся помидоры, их вес пригнет все растение, а лежа на земле, помидоры загниют. Но очень скоро я смог в этом убедиться. Тогда я обратился за советом к более сведущим садоводам, которые мне сказали: «Неужели ты не знаешь, что помидорным кустам нужно воткнуть какую-нибудь палку в землю, чтобы они могли на нее опираться?» Этого я как раз и не знал, но сразу воспользовался мудрым советом, и мои кусты распрямились, потому что смогли опереться на палки, которые я воткнул для них в землю. Может быть, мое сравнение и не самое лучшее, но, надеюсь, и не самое плохое. Дух Божий, параклито, поддерживает нас. Он помогает вам, если вы являетесь чадом Божьим. Именно поэтому мы не впадаем во грех. Мы можем выстоять, даже когда нас одолевают житейские бури. Но, знаете, данный стих говорит совершенно не об этом. Значение слова «параклита» здесь очень близкое, но не его имеет в виду Иоанн. Дух Святой не дает нам впасть в грех. Но «параклито», о котором говорит Иоанн, это сам Господь Иисус Христос, который не дает нам отпасть от Бога и в конечном итоге попасть в ад. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Друзья мои, когда Иисус спас вас, Он спас вас полностью, безгранично. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более спасемся жизнью Его». Знаете, что Иисус делает сейчас? Он пребывает на небесах, молясь за вас. Когда вы совершаете грех против Бога, вне зависимости от того, насколько он велик, у вас на небесах есть защитник, адвокат, который своей собственной кровью защищает вас перед Отцом, говоря: «Отец, я не оправдываю этот грех, но я отдал свою жизнь за грехи этого человека. Моя кровь смыла все грехи». Он хранит нас. Библия говорит нам, что Он силен спасти нас. Я хочу заверить вас в том, что однажды, обретя спасение, вы уже никогда его не потеряете, потому что Иисус вечно пребывает на небесах, как ваш защитник. Разве это не радостно? Если вам говорили, что вы можете потерять спасение, не верьте. Библия говорит, что сам Иисус сказал: «Все, что Отец дал мне, идет ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус ни при каких условиях не изгонит вас из семьи Божьей. Он умер за ваши грехи. Он молится за вас на небесах. Его кровь ходатайствует за вас. Нельзя опять погибнуть, родившись заново. Иисус не назначил вам испытательный срок, когда дал спасение. Он спас вас навечно. Однажды я слышал такую историю. Дело было зимой в России. Человек переходил замерзшую реку, но не знал, насколько крепкий лед. Итак, он стал переходить реку и сначала шел очень уверенно, ведь у берега лед всегда толще. Но, подойдя к середине реки, он испугался. Более того, он встал на четвереньки и пополз, думая, что лед может обломиться под ним в любую минуту. Горячие капли пота выступили у него на лбу, пока он преодолевал середину реки, не зная, сможет ли дойти до другого берега или нет. И вдруг он услышал позади себя ужасный грохот. Он обернулся и увидел, как через реку едет большая тяжелая телега, запряженная несколькими лошадьми. Когда телега проехала, он подумал: «Ну и дурак же я! Я боюсь, что лед не выдержит одного меня, а оказывается, тут можно проехать даже на телеге!» Тут он встал и уверенно зашагал дальше. Эта история напоминает мне о жизни многих христиан. Они не знают, смогут ли попасть на небеса. Они не верят в то, что Иисус молится за них и что Он поможет им в пути. Друзья мои, не стоит тратить душевные силы, беспокоясь о своем спасении, если вы уже уверовали во Христа. Господь на вашей стороне. Библия говорит нам, что написанное в ней должно помочь нам веровать в Сына Божия, чтобы мы знали, что имеем жизнь вечную. Именно так, чтобы мы не гадали, не сомневались, а именно знали. Иисус — наш ходатай. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Я надеюсь, что объяснил этот стих очень ясно. А теперь давайте послушаем, что говорит нам второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь мы встречаемся с еще одним сложным богословским термином «умилостивление». Что это значит? Это слово можно перевести как «удовлетворение». Оно описывает то, какие чувства испытывает по отношению к нам Бог благодаря жертве Иисуса на кресте. Знаете, что говорит Ветхий Завет? В нем сказано, что Бог гневается на нечестивцев каждый день. Но знаете ли вы, что в Новом Завете мы не сможем найти таких слов? Но почему? Бог не гневается на нечестивцев, потому что Он был умилостивлен, Его гнев был смягчен. Господь Иисус, Божий Сын, пришел на землю и умер на кресте, заплатив за наши грехи. Поэтому гнев Божий был отвращен от человека. К нам Он испытывает только любовь, в Нем нет никакой злости. Библия говорит нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вам не нужно пытаться самостоятельно добиться милости Бога. Не нужно быть религиозным, чтобы понравиться Ему или расплатиться за свои грехи. Иисус все это уже сделал. Спасение зависит только от личности Иисуса Христа и того, что Он сделал на кресте. Бог не зол на вас. В Ветхом Завете есть удивительный стих. Вот что Бог говорит в нем. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Мне очень нравится этот стих, потому что он описывает то, как относится Бог к нам с вами сейчас. «Я возлюблю их, потому что мой гнев отвратился от них». Что же могло избавить нас от Божьего гнева? Весь гнев Божий был излит на Христа. Когда Иисус 6 часов висел на кресте, Бог излил весь свой гнев на Него за наш грех. Иисус стал наказанием за нас. Бог обратил всю свою ярость на собственного Сына, и теперь Он не изливает гнев на нас, потому что Иисус понес на Себе наше наказание. Я надеюсь, что теперь нам всем понятно, что Бог любит нас, и жертва Иисуса на кресте была абсолютно достаточной для Него. Вопрос состоит только в том, достаточно ли вам того, что сделал для вас Иисус. Библия говорит, что Бог явил нам свою любовь. Но как Он это сделал? Это проявилось в том, что даже когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Доказательство того, что Бог любит нас, смерть Иисуса Христа за нас, когда мы были еще непокорны Богу. Иисус отдал свою жизнь за грешников, заменяя за вас. И Богу достаточно этой платы Христа. Друзья мои, обратитесь к Иисусу сегодня и доверьтесь Ему как своему Спасителю, если вы еще не сделали этого. Знаете ли вы, куда попадете, если вам сегодня придется умереть? Есть ли у вас уверенность в том, что ваши грехи прощены? Кровь Христа является платой за грех. Библия говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. В этом мире нет ничего, что могло бы возместить наш грех. Христос умер за грешников. Это величайшая истина, которую только можно узнать. Иисус сказал: «Сын человеческий пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих». Друзья мои, мы получаем спасение по вере, а не по делам. В Библии сказано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает вам спасение, если вы доверяете свою жизнь Иисусу. Призовите имя Христа и просто скажите: «Иисус, спаси меня! Ты умер за мои грехи на кресте. Я хочу быть прощен». Если вы сделаете это, вы будете спасены. Но я вижу, что время нашей передачи подходит к концу. Время летит очень быстро, правда? До встречи через неделю, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Когда ты оказываешься в затруднительном, почти отчаянном положении, что ты делаешь?
2: Молюсь. Но иногда мне кажется, что ничего не происходит, не меняется и не улучшается. И я задумываюсь, заботится ли вообще обо мне Бог?
1: Давным-давно царь Давид был в таком же положении, как и ты, и Господь услышал его. Когда он понял, что его враги, не задумываясь, сотрут его с лица земли, он обратился к Господу и крикнул: «Взываю к тебе в уныние сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую».
2: А что или кто является этой горой?
1: В 17-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит: «Господь — твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю». И Давид укрылся на этой горе со словами: «Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое».
2: Действительно, жизнь Давида полна приключений и затруднительных ситуаций, выход из которых он находил только в Боге.
1: Вы правы. В 28 главе книги «Царств» описана еще одна такая ситуация. Отвергнутый царем Саулом, он объединился с армией филистимлян, а те, в свою очередь, воевали с Саулом, и, не зная бывшие хорошие отношения Давида и Саула, филистимляне отправили войско Давида обратно, где он жил со своими домочадцами и соратниками. Но пока они отсутствовали, другой враг напал на их землю и сжег дотла их столицу и захватил в плен всех женщин. Теперь люди Давида пошли против него самого и намеревались убить его.
2: Я помню эту историю, и она потрясает тем, что вместо того, чтобы опустить меч свой или топить свое горе в вине, как люди часто это сейчас делают, Давид выбрал другой путь.
1: В 30 главе книги «Царств» мы читаем: «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и Господь принял его и подарил победу».
2: Как тогда, во времена Давида, так и сейчас есть скала, которая выше нас. Идите к Господу, и Он примет вас. Почему?
1: Да потому что Он действительно заботится о нас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Откройте вместе со мной ваши Библии. Отрывок из Писания, который мы будем рассматривать сегодня и в следующий раз, находится в 7 главе от Матфея, стихи с 21 по 29. Прочитаем этот отрывок. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». На протяжении всей Нагорной проповеди, в 5, 6 и 7 главах от Матфея, Господь представляет нам Божьи требования Небесного Царства. Эти принципы составляют суть всей Нагорной проповеди. Они могут быть выражены одним словом. Чтобы войти в Царство Небесное, человек должен быть праведен. Таким образом, главная идея Нагорной проповеди заключена в 20 стихе 5 главы. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Царство Небесное – это Божий мир, Божье владение, спасение и жизнь вечная. Как уже было сказано, мы должны быть праведнее книжников и фарисеев. А насколько праведными были они? Они были праведными настолько, насколько может быть праведен человек, полагающийся только на собственные усилия в достижении праведности. Они стали образцом человеческих достижений в религии. Они были одержимы соблюдением религиозных обрядов. Все окружающие знали, что книжники и фарисеи были исключительно праведными. Казалось, они исполняли все необходимое. Молились, жертвовали, постились. Казалось, они удовлетворяли всем требованиям, не убивали, не блудодействовали и непременно соблюдали даже самую малую букву закона. Но праведность, которую требует Христос, должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Ведь в действительности Господь требует праведности, которая превосходит человеческие возможности. Праведность, которая исходит от Бога, это требование, которое человек самостоятельно выполнить не может. Кстати, если вы хотите увидеть, какими праведными мы должны быть, давайте прочитаем 48 стих 5 главы, ибо здесь наш Господь говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Насколько совершенны? Как совершенен Отец ваш Небесный. Мы должны быть праведны. Насколько праведны? Праведнее, чем самые праведные. Если вы действительно слышите этот призыв, то для вас совершенно очевидным становится то, что жить, следуя таким требованиям, невозможно. Вы не можете быть праведнее, чем самые праведные люди, полагаясь только на себя. Самые праведные люди праведны настолько, насколько это доступно человеку, который полагается лишь на собственные силы. Вы не можете достичь праведности больше, чем это. Вы не можете быть совершенны, как совершенен Бог, потому что вы человек. Таким образом, в своей проповеди Иисус стремится показать людям всю тщетность их усилий, которые они прилагают, чтобы достичь Царства Божьего. Люди просто не могут достичь его самостоятельно. Суть проповеди в том, чтобы обратить внимание слушателей на слова, с которых Господь начал. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны

ищущие и жаждущие правды. Другими словами, в самом начале Господь говорит о людях, которые входят в Его Царство. Эти люди понимают, что, полагаясь только на собственную праведность, они не смогут войти в Царство Небесное, потому что не могут достичь совершенства самостоятельно. Они сознают, что они нищие духом, и им нужно просить об этом, как о милости. Они скорбят, потому что видят всю свою греховность. Они сокрушены, потому что сознают, что не соответствуют Божьим требованиям. Они жаждут праведности, которой не могут достичь сами. Цель Нагорной проповеди аналогична цели закона Божьего в Ветхом Завете. Закон, который Бог дал людям на горе Синай, был дан им не для того, чтобы показать человеку, насколько хорошим он должен быть, а для того, чтобы человек увидел, что хорошим он быть не может. Закон был дан, чтобы показать человеку, насколько он порочен и грешен, и как далеко он отошел от Бога. Апостол Павел подытожил это, когда сказал, что все согрешили и лишены славы Божьей. Павел также говорит, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Закон нас бичевал. Именно так воздействует на нас и Нагорная проповедь. Иисус возвышает закон. В начале проповеди Он даже говорит, «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Христос повторяет закон Божий и говорит, что требования и принципы не изменились. Вы должны увидеть, как вы пали, и потому с сокрушенным сердцем и в смирении просить Господа Его праведности. У человека есть два пути. Либо он изобретает свою религию, либо идет путем Божьим. Человек приходит либо со своими мерками и требованиями, либо с Божьими. Посмотрите 7 главу, стихи 13 и 14. Там Господь говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус говорит только о двух путях. Есть широкие врата, ведущие к широкому пути, но конец его смерти и разрушения. Это путь поверхностной религии и человеческой праведности. Это путь книжников и фарисеев, а также тех, кто думает, что достоин благодаря своим собственным делам и заслугам. С другой стороны, есть узкие врата и узкий путь, который ведет к жизни. Это путь тех, кто приходит с сокрушенным сердцем и смиренным духом. Тех, кто знает, что сам достичь всего этого не может. Они не могут исполнить закон Божий, не соответствуют его требованиям, не могут достичь его праведности, не могут быть совершенны, так как Он совершенен. Поэтому они отдают себя на милость Иисуса Христа, который вменяет им свою праведность. Есть только два пути, и это кульминация всей проповеди. Сделав приглашение входить узкими вратами, Господь показывает, насколько это в действительности трудно. Не верьте тем, кто говорит, что стать христианином просто. Богу было это непросто. Он отдал Сына Своего. И нам это будет стоить дорого, ведь мы должны отдать себя, а это непросто. И те, кто предлагает нам поверхностную веру и дешевую благодать, оказывают нам плохую услугу, вводя нас в заблуждение. К Богу трудно прийти на Его условиях. Прежде всего это трудно, потому что вы должны признать свою собственную недееспособность. Это означает умертвить свою гордость, что еще труднее, потому что нам всегда говорили, что для нас важнее всего мы сами. Теперь Господь показывает, что узкими вратами трудно входить. Стихи 13 и 14. В 14 стихе сказано «И немногие находят их». И слово «находят» очень важно. Трудно войти узкими вратами, потому что сначала их нужно найти. А это означает, что нужно непрестанно искать, исследовать, прилагать усилия. Как сказано в Ветхом Завете, «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Не бывает так, что, споткнувшись, мы ненароком упадем в Царство Божие. Царство нужно искать, и суть в том, что оно так просто не открывается нашему взору. Во-вторых, это трудно не только потому, что Царство нужно искать, а это трудный и усердный поиск, но трудно также и потому, что идти нужно в направлении, противоположном тому, куда все идут. Многие идут через широкие врата,
и совсем немногие входят узкими вратами. Это то же, что сказал Иаков. Дружба с миром – вражда против Бога. Это то же, что сказал Иоанн. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Другими словами, вам нужно отойти от всего мирского, чтобы войти узкими вратами. Это трудно, потому что все остальные люди толпой идут по другому пути. Это трудно также и потому, что врата узки, и вы входите туда, сбросив свое «я», свой грех, свою собственную праведность. Ни друзья, ни родственники не идут рядом с вами. Это тесный путь, и вы знаете, что это будет трудная жизнь. Далее Иисус говорит, что это трудно не только потому, что эти врата нелегко найти, что они узкие и что идти нужно против толпы. Чтобы войти в эти врата, нужно прикладывать усилия или подвязаться, как Он сказал в Евангелии от Луки. Другими словами, должно быть сожаление, исповедание, покаяние, исследование души и сокрушение. Следующая причина, почему трудно войти узкими вратами и почему трудно признать, что ты сам достичь этого не можешь, это лжепророки, о которых сказано в 15 стихе. Господь говорит, что лжепророки стоят на пути людей и толкают их на широкую дорогу. Они совращают людей на сатанинский путь. Они убеждают людей, что можно войти и широкими вратами, со всеми своими грехами и себелюбием, что можно бросаться из стороны в сторону, блуждая по этой дороге. Таким образом, Господь предлагает выбор, приговор и решение. Но Он предлагает входить узкими вратами, и Он говорит, что немногие находят их. Заметьте, немногие. Есть еще одна причина, почему немногие находят. И дело не только в лжепророках, но и в самообмане. Самообман мешает людям входить узкими вратами. Епископ Райл писал, «Господь Иисус заканчивает проповедь словами, которые пронзают сердце. От лжепророков Он поворачивается к лжеучителям, от неосновательных учителей к неосновательным слушателям».

Закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — «слово», употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «вначале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог – не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божью любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он – Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение – дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же — любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель, а познавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус — свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освещает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 4.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
13: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми».
4: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Прежде чем продолжить изучение Евангелия от Марка, давайте познакомимся с нашей почтой. Вот письмо от нашей слушательницы из Орловской области. Зовут ее Светлана. Она пишет: «Мне очень нравится ваша передача по страницам Библии. Я верю в то, во что не верят другие люди. Мне нравится верить в то, что Иисус Христос воскрес, что Бог существует. Мне всегда хотелось увидеть Бога, но, прослушав одну из ваших передач, я поняла, что сейчас еще не время видеть то, что еще рано видеть». Светлана продолжает. «Предсказывают, что будет еще один всемирный потоп. Я не верю, что это будет, потому что, когда потоп закончился, Ной просил Бога, чтобы он так не наказывал больше людей, и Бог ему пообещал, что больше потопа не будет». Светлана, вы совершенно верно основываете свое сомнение относительно нового потопа на Библии. Хотя, что касается Ноя, в вашем письме есть некоторая неточность. Не он просил Бога больше не наводить потоп на землю, а сам Бог сказал, что воды потопа никогда больше не уничтожат все живое на планете. И в качестве видимого знака, знамения, Бог создал радугу, которая напоминает о том, что земля больше не будет потоплена водою. Однако Слово Божье говорит, что в конце времен, переполненное злодеяниями, которые на протяжении веков человечество творило с ненасытимостью, земля будет сожжена огнем. Давайте прочитаем, что пишет по этому поводу апостол Петр в 3 главе своего второго послания. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И этот огонь также неотвратимо придет на землю, как воды потопа. Но что самое интересное, ведь Ной, когда строил свой ковчег, всем говорил о надвигающемся потопе, а ему никто не верил. Так и Церковь сейчас говорит всем о приближающемся суде Божьем, но, к сожалению, этому многие не верят. Вот такие страшные события ожидает человечество. Но если вы, дорогая Светлана, дитя Божье, не бойтесь огня с неба. Все верующие в Господа Иисуса Христа и исполняющие заповеди Его не подвергнутся этому наказанию, но будут вечно жить в присутствии Божьем. Будьте верны Ему, будьте послушны Его Слову, что бы ни говорили окружающие вас люди. И мир Божий, который превыше всякого ума, всегда будет в вашем сердце». А теперь слово доктору МакГи. Текст его лекции, посвященный изучению первой главы Евангелия от Марка, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче

Мы начали изучение второй книги Нового Завета, Евангелия от Марка. В прошлый раз мы говорили о самом Евангелии. Мы обсудили время и место написания этого Евангелия, вопрос об авторстве, а также поговорили о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть в прошлой передаче мы как бы рассмотрели исторический контекст Евангелия от Марка. А сегодня, друзья мои, мы приступаем к изучению первой главы этого Евангелия. Надо сказать, что по насыщенности эта глава, пожалуй, превосходит любую другую главу Священного Писания. В этой главе мы читаем о служении Иоанна Крестителя и о крещении Иисуса. Мы узнаем об искушении Иисуса в пустыне, а также о начале Его служения. В прошлый раз мы уже отметили, что в Евангелии от Марка мы не находим родословие Иисуса Христа, которым по праву знаменито Евангелие от Матфея. В нашей прошлой передаче мы обсудили, почему Марк не приводит это родословной. Дело в том, что в этом Евангелии Иисус предстает перед нами как Божий слуга. Царю положено иметь родословную, но когда мы говорим о слуге, нам не важно его происхождение, нам важны его способности и умения, и то, может ли он справиться со своей задачей. Именно это и делает Марк. Он представляет нам Иисуса как слугу Иеговы, рассказывая о его делах и свершениях. Кроме того, мы говорили, что это Евангелие было написано в Риме и предназначалось не для евреев, а для жителей Рима. А римлян не очень заботил вопрос о происхождении Иисуса, родословное которого восходило еще к Аврааму. А сейчас давайте приступим к изучению самого Слова Божьего. Читая текст этого Евангелия, давайте просить Бога, чтобы Он помог нам обрести живые взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который предстает перед нами на страницах этого Евангелия. Давайте прочтем первый стих этой главы. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Первый стих начинается с разговора о начале. Но это вовсе не начало Господа Иисуса Христа. Здесь лишь говорится о начале Евангелия, то есть о том моменте, когда Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. В этом, друзья мои, и состоит Евангелие. Вообще говоря, разговор о началах мы встречаем в нескольких местах Писания. Очень интересно рассмотреть все эти отрывки в хронологическом порядке. О самом первом начале мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, в первом стихе. «В начале было Слово». Этот стих говорит о том, что еще было прежде начала времен, в вечности. Здесь человеческий разум лишь блуждает в потемках. Об этом начале мы можем говорить, лишь опираясь на логические умозаключения. Дело в том, что все мы понимаем, что где-то в прошлом должна быть некая точка отсчета. Действительно, если мы видим самолет в небе, мы предполагаем, что где-то имеется аэропорт. Я могу не знать, где именно находится этот аэропорт, но совершенно очевидно, что самолет должен был где-то взлететь. Поэтому, когда я оглядываю эту вселенную, я осознаю, что у нее тоже есть какая-то точка счета, и где-то обязательно должен быть Бог. Однако более об этом начале я ничего не знаю. Бог приходит из вечности, дабы встретиться с нами, а потому я просто должен принять за отправную точку какой-то момент в прошлом и признать тот факт, что Бог существовал и до этого.
Упоминание второго с хронологической точки зрения начала мы находим в самом первом стихе книги Бытие, где сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этот стих как бы переводит действие из вечности во время. Многие люди пытаются приписать этому событию определенную дату. Однако нужно осознать, что ни один человек не сможет назвать эту дату. При этом предлагаются различные варианты – от 6000 лет до 3 миллиардов. Но все это лишь говорит о том, друзья мои, как мало мы на самом деле знаем. Писание утверждает, что однажды, когда мы придем к Нему, мы будем знать все так же, как познаны мы сами. И тогда мы поймем, что, живя в этом мире, мы видели все словно сквозь затуманенное стекло. Я уверен, что однажды нас поразит степень нашего сегодняшнего незнания и невежества. И, наконец, упоминание третьего начала мы находим здесь, в Евангелии от Марка, в первой главе, в первом стихе, где сказано «начало Евангелия». Смысл этой фразы совпадает с тем, о чем мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, в первом стихе, о том, что было от начала. Это начало мы уже в состоянии датировать, ибо это событие совпадает с тем моментом, когда Иисус Христос облекся в человеческую плоть. Ибо Иисус Христос – это и есть Евангелие. Далее мы читаем 2 и 3 стихи. «Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Здесь Марк, который приводит очень мало ссылок из Ветхого Завета, цитирует эти два пророчества. Одно из них – это цитата из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих, а второе – это слова пророка Исаии, которые мы находим в 40 главе, в 3 стихе. Римляне были мало знакомы с пророчествами Писания, но Марк все же ссылается на них для того, чтобы показать им, что тот, о котором он ведет речь, не нуждается в родословной, но что о нем говорят даже древние пророки. Эти пророчества также указывают нам на приход Иоанна Крестителя, который должен был прийти как предтеча Христа. Разговор о пророчествах относительно Иоанна Крестителя мы находим в Евангелиях от Иоанна и от Марка. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Я бы хотел немного изменить слова этого стиха, дабы мы могли лучше осознать все его значение. Дело в том, что Иоанн проповедовал покаяние и крещение к прощению грехов, а не для прощения грехов. В греческом оригинале перед словом «прощение» стоит предлог «эйс», то есть эту фразу действительно можно переводить к «прощению грехов» или в «прощение грехов». Служение Иоанна Крестителя было подготовительным. Оно готовило людей к приходу Господа Иисуса Христа в этот мир. Ведь только Иисус Христос может искупить грехи всего мира. Далее 5 и 6 стихи. «И выходили к Нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Иоанн Креститель был во всех отношениях знаменательной личностью. Причем выдающимися были не только его слова, но и вся его жизнь, то, как он одевался и питался,
Этот человек был особым образом призван Богом и предназначен для этого служения. Иоанн принадлежал к колену священников, то есть он был левитом и должен был бы служить в храме в Иерусалиме. Но Бог призвал его на пророческое поприще. И именно по велению Бога Иоанн Креститель начал проповедовать в пустыне. А люди приходили в пустыню, чтобы послушать его. В наши дни мы предпочитаем основывать наши церкви там, где живут люди, чтобы они могли без труда собираться вместе. То есть в наши дни мы считаем, что церковь должна быть доступна людям. Иоанн руководствовался совершенно иными соображениями. Как видите, он находился в пустыне, и народ собирался к нему туда. Иоанн был сильным, необыкновенным человеком, но его голос был одиноким голосом в толпе, возвещавшим о том, ради которого он и был послан. Теперь его проповедь. Прочтем 7 и 8 стихи. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Обратите внимание на его смирение. Иоанн Креститель был поистине смиренным человеком. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». В этом и состоит великая разница между Иоанном Крестителем и Господом Иисусом. Истинное крещение – это крещение Святым Духом. Водой совершается лишь ритуальное крещение. Водное крещение играет важную роль в наши дни, потому что оно представляет собой свидетельство. Так, например, из Евангелия от Матфея мы узнаем, что причина, по которой крестился сам Иисус, состояла в том, что Он должен был отождествить Себя с людьми этого мира. Далее мы читаем о появлении на сцене самого Господа Иисуса Христа. Прочтем 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова. «Пришел Иисус». Здесь Иисус как бы появляется из тени после 30-летней подготовки к своему служению в маленьком городке под названием Назарет. Он выходит из тени и отождествляет себя с человеческим родом посредством крещения. В Евангелии от Матфея в 3 главе в 15 стихе говорится, что Иисус сказал Иоанну: «Оставь теперь! Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Дело в том, что Иоанн полагал, что он не вправе крестить Господа Иисуса. Интересно также обратить внимание на то, что Марк использует здесь имя Иисус. Дело в том, что именно так Марк чаще всего называет Господа в своем Евангелии. При этом имя Иисус встречается в Евангелии от Марка чаще, нежели любое другое имя. Далее мы читаем 10 и 11 стихи. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». В этих стихах мы совершенно определенно видим присутствие всей Троицы. Во-первых, мы видим самого Господа Иисуса, вторую личность Триединого Божества. Во-вторых, мы видим здесь Святой Дух, который сошел на Господа в виде голубя. Дух – это третья личность в составе Божества, а также голос с небес, который произнес: «Ты Сын мой возлюбленный». Это был голос Бога Отца, первой личности в составе Троицы.
Таким образом, вся Троица предстает перед нами в этих стихах. Можно также сказать, что здесь служение Иисуса было запечатлено божественной печатью. Мы уже говорили, что Евангелие от Марка характеризуется стремительным развитием событий. И это хорошо видно в этом отрывке. Появляется Иисус, затем Иоанн Креститель представляет Его, после чего Бог Отец признает Его и как бы кладет на Него свою печать. Далее следует искушение, с которого, по сути дела, начинается служение Спасителя. Прочтем 12 и 13 стихи. «Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню». Мы читаем, что Дух Божий повел Иисуса прямо в пустыню, дабы Иисус прошел через искушение. И нам очень важно осознать значение этого искушения. Дело в том, что здесь мы как бы опять встречаемся с вопросом, способен ли Он? Другие люди потерпели поражение. Они не сумели выдержать искушение. Именно так однажды потерпел поражение Адам. Мы знаем Ной, который сумел пройти через потоп, споткнулся совершенно жалким образом. Мы с вами видели, как падал Авраам. И Моисей тоже потерпел неудачу. Да, он вывел детей Израиля из Египта, но ему не было позволено войти в обетованную землю. Мы с вами читали о постыдном грехопадении Давида. Но Господь Иисус побеждает искушение. И это искушение как бы открывает Его служение. Пройдя через это искушение, Иисус начинает свой труд как победитель. «И был Он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили Ему». Евангелие от Марка не сообщает нам тех деталей, которые мы можем подчерпнуть у Матфея и Луки. Иисус находился в пустыне в течение 40 дней, где Его искушал сатана. При этом Он подвергался искушению в течение всех 40 дней. Некоторые считают, что Иисус постился в течение 40 дней, а затем приступил сатана и начал искушать Его. Нет, друзья мои. Иисус подвергался искушению все это время. Мне доводилось слышать мнение, что когда сатана искушал Иисуса в пустыне, звери каким-то образом усугубляли это искушение. Но Марк ясно говорит, что Иисус находился вместе со зверями и ангелами, и все они служили Ему. Звери – это часть Божьего творения, которая находится под властью человека. Бог сотворил этих животных для определенной цели. В начале книги Бытия написано, что все это являлось подготовкой для того, чтобы создать для человека дом. И насколько мы знаем, эта земля является единственным местом, которое пригодно для жизни человека и где существуют люди. И как мы видим в этом стихе, звери, подчиненные Иисусу Христу, служат Ему, а ангелы, которые были выше Его, тоже служат нашему Господу. Именно на это и хочет указать здесь Марк. Читаем далее 14 и 15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие царств, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы видим, что после своего искушения Иисус начинает служение. После того, как Иоанн Креститель был посажен в темницу, Иисус уходит в Галилею. Сейчас Он начинает свое служение, проповедуя Евангелие, и весть, которую Он нес, гласила: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие».
Фраза «Евангелие царства», которую мы видим в 14 стихе, отсутствует в самых достоверных манускриптах этого Евангелия. И я лично считаю, что следует читать этот стих так: «Проповедуя Евангелие Божье и говоря, что исполнилось время». Евангелие Божье состоит в том, что приблизилось Царствие Божье. Евангелие от Матфея – это царство, названное небесным царством. Спрашивается, есть ли разница между этими двумя понятиями? Да, между ними существует разница, но также имеется и сходство. Если термин «Царство Небесное» означает Божье правление на этой земле, то термин «Царство Божье» включает в себя всю Вселенную и не ограничивается только этой землей. Таким образом, Царство Небесное является частью Божьего Царства. Матфей использует термин, который характеризует Божье правление на этой земле. Марк же использует более широкий термин «Царство Божье», который подразумевает всю Вселенную и все Божье творение. Однако с нашей земной точки зрения говорить «приблизилось Царствие Божие» или «приблизилось Царствие Небесное» – это совершенно одно и то же. Нужно лишь помнить, что Царство Божие включает также и то, что выходит за пределы земли, тогда как Царство Небесное означает небесную власть на этой земле. Весть Иисуса Христа совпадала с тем, что проповедовал Иоанн Креститель: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Я полагаю, что в наши дни эти слова следует читать с конца, то есть вера должна предшествовать покаянию. Когда вы обращаетесь к Иисусу Христу с верой, вы тем самым поворачиваетесь к Нему от чего-то иного. А когда вы отворачиваетесь от чего-то, это и есть покаяние. Справедливо и обратное. Если человек не отвернется от чего-то, то, по всей видимости, истинного обращения ко Христу не было. И действительно, истинное обращение ко Христу обязательно должно находить свое выражение в переменах в жизни. Таким образом, здесь не существует никакого противоречия. Важно лишь, чтобы люди веровали в Евангелие. Здесь, в этой главе, мы видим стремительное развитие событий. В этом особенность всего этого Евангелия. Дело в том, что, как мы уже говорили, это Евангелие написано для римлян, которым были свойственны решительные и стремительные действия. Евангелие от Матфея обращено к религиозным людям. Евангелие от Луки адресовано к думающему человеку. Евангелие от Иоанна написано для сокрушенного человека, который осознает нужду в спасении. А Евангелие от Марка обращено к сильным людям, к тому народу, который правил всем тем миром. И этим объясняется его стиль. На этом, друзья, мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Федор Николаевич Глинка написал такое стихотворение. «Чувство умиления». Кто бросил звезд на небо мириады, и каждый повелел, как бриллиант, светить? Кто зыждет, кто хранит людей и грады, и сердцу, кто способность дал любить? О, как он благ непостижимый! А нам что ж делать для него? Благоговеть пред ним, хоть он очам незримый, и сердце в дань отдать ему свое.

Мы продолжаем цикл передач по теме «Качество святого Бога». Сегодня наша тема «Бог щедрый и милосердный». Псалом Давида 102 прославляет Бога за Его милосердие и щедрость. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.

Слово «щедрый» имеет синонимы – великодушный, богатый, обильный. «Щедрый» значит «несущий добро». «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании». «Великие дела Твои, Господи, вожделенны для всех любящих Оныня». «Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек». «Памятным соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». «Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой». Псалом 110. Бог настолько щедр и милостив, что никакими словами это невозможно выразить. И так было всегда. Ману собирали ранним утром, падал хлеб от Господа с небес. Было чудо, открывалось небо, и благословлял евреев Бог. Сколько лет кормил небесным хлебом? Кто еще такое сделать мог? Белые крупинки, хлеб в пустыне — чудо продолжалось 40 лет. Чудеса Бог делает доныне. Иисус сказал: «Я жизнь и хлеб». Манна не спасла людей от смерти, а небесный хлеб дарует жизнь. Это Божье Слово. Богу верьте, будете с Иисусом вечно жить.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог щедрый и милосердный».

Наивысшая милость Божия заключается в прощении грехов. Но без пролития крови не бывает прощения. Избранный Богом народ Израиля приносил в жертву беспорочного агнца. Бог послал своего Сына в мир, чтобы он, безгрешный, умер за грешников. Но спасение в Иисусе Христе, милостью Божией, предлагаемое всем, без исключения людям, реализуется лишь для тех, кто верует в Господа Иисуса. Апостол Павел пишет об этом в послании Ефесянам во 2 главе. «Бог, будучи богат милостью, из-за великой любви, которой Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвы в поступках, оживотворил нас вместе с Христом, благодатью вы спасены, и воскресил вместе с Ним, и посадил вместе с Ним в небесных пределах в Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати в доброте к нам в Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился».

Божья милость, подобно росе и дождю, она необходима каждому человеку для счастья и благополучия. Она поддерживает нас. Во Христе человек обретает милосердный Божий дар – жизнь вечную. Ибо плата за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в Христе Иисусе нашем Господе. Послание Римлянам, 6 глава. Оправдание по милости Божией предлагает не только прощение грехов, но и новую, благодаря Божьей милости, праведную жизнь. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, обучая нас, чтобы мы, отрекшись от нечестия и от мирских вожделений, жили трезво, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Послание Титу, 2 глава. Милосердие требуется и от человека, как свидетельство его верности Богу. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Книга пророка Михея, 6 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкау. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Стефан молча повернулся и вышел. Он стал присматриваться и увидел двоих людей, но не узнал девушек. Но по какому-то предчувствию он догадался, что это она. Он подумал, неправда, что она больна. Она ушла на свидание с кем-то. Почему лицо второй фигуры было задрапировано? И он, недолго думая, погнался вслед. Но так их уже и не увидел. А спутницы шли темными переулками и вышли на окраину города. Вблизи плескалось море. Луиза нежно взяла Маргариту под руку и ввела в рыбачью избушку. «Здесь жила Джойси», — сказала она. Маргарита посмотрела вокруг и вздрогнула, сказав, «Пойдем скорее туда». Они вошли в подземелье. Это было то самое подземелье, где 5 лет тому назад похоронили отца Джойси. Казалось, ничего не изменилось с того времени, лишь кое-где осыпались стены. Они подошли к могиле, на которой лежало много живых цветов. Луиза преклонила колени и стала молиться. Маргарита тоже стала на колени и с мольбою смотрела вверх. Когда они встали, Луиза сказала, «Это могила Петра Лотти, отца Джойси, который пострадал за Христа. Он блажен. В муках он никого не выдал. Ведь Господь сказал, «Не бойся, только веруй, я искупил тебя». И он верил. Теперь он верит Бога и нашего Иисуса Христа. Когда-то и мы встретимся с Ним». Они пришли вовремя. Христиане что-то пели. Их минорное пение тоской отдавалось под сводами подземелья. Эта мелодия показалась Маргарите слаще всей когда-либо слышанной музыки. Христиане пели.

0: распят на кресте и поник головой, и слезы на щеках горят, из бледных уст слышатся слова, не знают, что творят. Все это как живое представлялось Маргарите. Вот Христос висит на кресте. Как мучительно больно ему, но какое у него лицо! Он простил им всем. Маргарита поняла, как ничтожен мир, в котором она живет, в сравнении с христианами. Здесь все равны и все любят друг друга. Маргарита не помнила всей проповеди какого-то христианина. Она поняла только, что здесь спасение от всех житейских бурь. Радости ее не было конца. Ей казалось, что она попала в другой мир. Домой она пришла под утро. С этого дня жизнерадостность снова вернулась к ней. Она часто теперь посещала собрания христиан. Никто не подозревал, что она – девушка в грубом платье, дочь королевского прокурора. Наступила зима. Деревья всюду покрылись белым пухом, тихо. Лишь кое-где тишину нарушит треск сухого дерева, да лай усадебной собаки. На одной из аллей появились две фигуры. Это Луиза и Маргарита. Они идут о чем-то беседуя. Лицо Луизы восторжено. Вот еще один сноп принесла она Господу. В мае Маргарита примет святое водное крещение. Теперь и она будет участницей великого дела спасения. «Луиза», — обратилась к ней Маргарита, — «что такое, моя милая? Что мне делать со Стефаном? Он думает летом сыграть свадьбу. Говорит, когда зацветут твои любимые цветы, розы, тогда мы поженимся. Я ему пробовала сказать о нашей вере, но он и слушать не хочет. Спрашивает, кто этому меня научил. Я ответила, никто, сама научилась. А он на это ничего не ответил, только засмеялся. Смотри сама, тебе виднее. Попробуй, поговори еще раз с ним. А если не согласится, то тебе надо бежать». Вот подошел и праздник Рождества Христова. Маргарита уже давно приготовила одежду, и когда все уснули, они опять отправились в подземелье. Как изменилось здесь все зимой? Земля обвалилась, засыпаны проходы. По ним может пройти лишь тот человек, который много раз бывал здесь. Могила Лотти также убрана, как и прежде. Христиане сходились поодиночке. Они были какие-то торжественные, сияющие. Маргарита уже многих знала. Они начали садиться на колени. Вот все встали, попросили благословения и опять сели. Встал какой-то седой старик и начал говорить. «Дорогие братья и сестры, уже много лет прошло с тех пор, как в Вифлеемской пещере родился Царь Славы, наш Спаситель Иисус Христос. Он родился в темной пещере в яслях. К нему на поклонение пришли волхвы и пастухи. Злоречивый Ирод услышал, что родился царь, и велел убить всех младенцев мужского пола. Но Иосиф и Мария с маленьким младенцем Иисусом бежали в Египет. Но все это было в планах Божиих. Когда Иисус вырос, он стал проповедовать людям спасение, но они его не признали и распяли его. А он через 3 дня воскрес. Христос воскрес, дабы сбылось Писание. Теперь мы, истинные христиане, продолжаем дело Господне, проповедуя людям Евангелие. Служите Ему верой и правдой, ибо Он сказал: «Не бойся, только веруй, я искупил тебя». Все молча слушали. Много запало в сердце Маргариты. Потом все запели. «Мир безмолвен, будто в нем ясной ночи внемлет. Бедный город Вифлеем, умолкая, дремлет». Но вот пришла и весна. Радостные ручьи зазвенели по аллеям сада. Вот деревья выпустили свои первые листья, запели соловьи. Над морем ночь. В одном из укромных мест всегда собирались христиане. Тишина. Кое-где слышны свистки часовых. Какая радостная минута для Маргариты! Она во всем белом, с рассыпанными по плечам волосами. В воду девушка вошла с каким-то трепетом. Она молилась. «Боже, прими меня в твою обитель!» Послышался вопрос. «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого?» Раздался плеск воды, и снова все тихо. Дома Маргарита не находила места от радости. Пела душа, она истинная христианка. Но к радости примешивалась боязнь за Луизу. И вскоре опасения Маргариты сбылись. Однажды она сквозь сон почувствовала, что кто-то на нее смотрит. Открыв глаза, она увидела Луизу. Та каким-то печальным взглядом смотрела на Маргариту. Увидев, что Маргарита проснулась, она тихонько подошла к кровати. «Прощай, моя любимая и дорогая сестричка. Через 5 минут ты меня не увидишь. Меня продали. Слышишь? Кто-то уже топчется за дверями. Это пришли за мною. Прощай. Продолжай начатое. Пусть Бог хранит тебя в этом веке. Уходя от тебя, я завещаю тебе, следуй за Господом, борись за истину, никогда не покидай этот путь». Маргарита с воплем бросилась к Луизе и начала истерически плакать. Слезы ручьем лились по ее лицу. Открылась дверь и вошла стража с оружием, но Маргарита не отрывалась от Луизы. Они плакали вместе. Стражи подошли к Луизе и, грубо оттолкнув Маргариту, повели Луизу к дверям. Тяжелые шпаги были обнажены. Отчаянный крик потряс стены замка, и Маргарита, как подкошенная, упала на пол. Услышав этот крик, мать Маргариты Сюзанна прибежала в ее комнату. Маргарита лежала на полу в глубоком обмороке. С растрепанными волосами в капоте мать начала бегать по коридорам, сзывая слуг и врачей и одновременно ругая Луизу и стражу за то, что они довели Маргариту до такого состояния. На минуту Маргарита открыла глаза и опять впала в забытье. В таком состоянии она лежала целую неделю. Первое, что она увидела, открыв глаза, это лицо матери. Лицо ее осунулось, она сразу постарела. Увидев, что Маргарита открыла глаза, она начала осыпать лицо ее поцелуями. «Милая девочка! Мама, дай мне воды!» И опять жизнь пошла своим чередом. Везде раздавались окрики матери. Однажды мать опять начала бить служанку. Маргарита еле поднялась с постели и, открыв дверь, слабо позвала: «Мама, пойди сюда!» Та злобно взглянула на служанку и вошла в комнату дочери. «Зачем ты встала, милая? Тебе еще рано вставать! Что тебе нужно, моя крошка?» Начала она ласково. «Мама, ты думаешь, что если ты ласково говоришь, то мне от этого легче? Ты меня загонишь в могилу. Зачем ты так обращаешься с людьми? Если это будет продолжаться, я уйду отсюда навсегда», — проговорила Маргарита каким-то серьезным и даже строгим тоном. Мать испугалась. «Успокойся, милая, не волнуйся, тебе не будет плохо, бить я их больше не буду». И мать сдержала слово. Через месяц Маргарита поправилась, но не было у нее былой веселости, и глаза смотрели печально. В лице Луизы она потеряла самого лучшего друга. Что здесь было делать? Для чего жить? И вдруг она вспомнила слова Луизы: «Продолжай начатое». Это была программа жизни. Вот для чего надо жить. И она решила покинуть родительский дом. Был дождливый вечер, когда Маргарита покинула свой кров. Уходя, она оставила записку: «Мама, я ухожу от вас. Я познала истину. Я христианка, которую вы называете еретичкой. и жить между предателями я больше не могу. Скажите Стефану, что он не увидит свадьбы со мной. Не ищите меня, потому что вы меня не найдете. Прощайте». Двери калитки отворились и выпустили из сада молодую путешественницу-христианку. Она пошла продолжать начатое. Двери закрылись. Маргарита ушла, чтобы уже никогда не возвратиться под кров родного дома. Часть третья. О чудный край, приют сердец! Стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец. Я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной. Боже мой, прости им, ибо они не знают, что худо творят. Донесся с хрипотой чей-то голос из угла. В углу кто-то лежал. Лицо было все в крови, руки висели, как палки, пальцы были раздавлены, волосы сбились. Тело худое, избитое, в кровоподтеках. В этом человеке трудно было признать Маргариту. Брошена она в этот застенок уже давно. 7 месяцев ежедневного истязания стерло в ней облик человека. Какая она была стройная и сильная, а теперь похожа на призрак. Вот она лежит беспомощная и слабая. Эта тюрьма была глубоко под землей. Никто, кроме монахов, не знал ни входа, ни выхода из западни. Тысячи людей отсюда не выходили живыми. Вон там, в противоположном углу, лежит тело бедной Джойси. Завтра ее сожгут вместе с Маргаритой. Сегодня Маргарита передумала многое. Перед глазами прошла вся ее жизнь. Вот детство, Луиза, побег из родного дома. Убежав из дома, Маргарита узнала, что предателем Луизы была мать. Она каким-то образом узнала, что Луиза христианка-еретичка, и боялась, что Маргарита станет такой же. Бедная, она не знала, что Маргарита уже была ею. Узнав, что Маргарита убежала из дому, она стала ходить из дома в дом, из города в город, разыскивая ее. Слава о Маргарите прошла далеко. Ее везде встречали радушно. Во время опасности спасали. Большой серый дом. В этом доме шьют для королевы наряды. В углу сидела красивая девушка и вышивала бисером и жемчугом платье. Работа без отдыха истощила тело, и вот она ослепла. Никто не приходит к бывшей лучшей мастерице. Она лежит в бреду. Однажды открылась дверь в ее жилье, и вошла молоденькая девушка. Это была Маргарита. Глаза ее сияли неземной любовью, кротостью и заботой. Она подошла к кровати больной и положила руку на ее лоб. Больная вздрогнула и взглянула на девушку невидящими глазами. «Кто это? Кто пришел к бедной, незначащей девушке? От меня отказались все. Уйдите и вы». «Успокойся, дорогая», — ответила Маргарита. «Я пришла к тебе с миром и добром. Слушай меня». И она начала рассказывать о Христе. Гнев больной прошел. Она слушала с трепетом. «Кто ты? Дай я тебя за твои золотые слова поцелую, мой ангел!» «Покайся, Магда, ведь ты знаешь и изведала все пороки мира!» Магда ничего не ответила, а только горько заплакала. Магда выздоровела, уверовала и пошла с Маргаритой. Много исходили молодые ноги спутниц и много привели людей к покаянию. Их разно принимали, где радушно, где с опаской и гневом, желая их сдать в руки инквизиции. Однажды они спали в каком-то доме, и вдруг среди ночи послышался шорох. Маргарита вздрогнула и выглянула в окно. «Магда, нас продали!» Та, ничего не понимая, вскочила. «Что такое?» «Скорее беги, пока есть время!» Маргарита крепко прижала голову Магды к своей груди. «Пусть тебя Господь хранит! продолжай начатое. Никуда я без тебя не пойду, Маргарита. Ты спасла мне жизнь, ты открыла мне духовные глаза. Не говори много, беги, пока есть время. Маргарита крепко поцеловала Магду, та заплакала и схватилась за край ее одежды. Никуда я не пойду. Нет, ты должна идти. Моя миссия окончена. Продолжай начатое. И Магда неслышно выбралась через окно из дома и ушла. Маргариту же забрали. Ее привели в светлый зал, где за большим столом сидел священник, весь в черном одеянии. Дальше она ничего не помнила. Вот опять и опять допрос. «Ну как, девушка, будешь еще играть в христианство? Кто ты? Почему не отвечаешь?» Маргарита спокойно стояла перед столом. Она гордо встретилась взглядом со священником и спокойно сказала: «Что вы от меня требуете? Я же сказала вам, что я истинная христианка, должна говорить о спасении всем. Я никогда от своего дела не отступлю. Меня Бог для того и призвал, чтоб я людям возвещала истину. Ваш же Бог – чрево, и ваш Бог требует жертвы кровной, и я уже приготовилась быть одной из жертв. Что вам еще нужно? Зовут меня Прометей. Больше вы от меня ничего не услышите, и богам вашим, иконам, не поклонюсь».
1: «Посмотрим», – ехидно заметил священник. «Эй, идите сюда!»
0: В комнату ввалились здоровые мужчины. Они подошли под благословение священника и поцеловали ему руку.
1: «Что прикажете, ваше первосвященство?» «Приготовьте сапог для молодой леди!»
0: Где-то запахло маслом. На ее ногу одели горячий железный сапог.
1: «Поклонишься?»
0: «Нет!» Еле слышно прозвучал ответ Маргариты, и она упала в беспамятство. Очнулась в сыром подземелье. Возле нее кто-то хлопотал. «Что тебе, сестра, водиться не нужно ли?» И кто-то приложил к ее губам жестяную баночку. «Благодарю, сестрица. Кто ты?»
1: «Я Джойси. Может быть, ты слышала о неуловимой?»
0: «Да, я слышала о тебе, Джойси. Ты, кажется, подруга Луизы». Джойси так и кинулась к ней. «А где она? Откуда ты ее знаешь?» «Она была моей лучшей служанкой и моим лучшим другом. Вот уже 8 месяцев, как ее арестовали, и я о ней ничего не слышала». Так завязалась дружба между Джойси и Маргаритой. Но вот 2 недели назад Джойси умерла. Тело ее не убирали, оно ждало костра. Сколько пыток приняла Маргарита, но монахи ничего не добились от нее. На все вопросы она отвечала «нет». И вот последняя ночь. Много она за эту ночь передумала. Где отец? Где мать? Что они делают? Какое-то теплое чувство заполнило ее грудь при воспоминании о матери. Она однажды побывала дома, посмотрев только в окно. Было пасмурно. Дождь лил свои холодные слезы. Она видела, как мать сидела у окна и, задумавшись, смотрела вдаль. Дальше Маргарита не могла смотреть. Это было ее последнее пребывание дома. Да, многое Маргарита передумала в этот день. Вдруг все как бы заслонилось, и ей почудился какой-то шепот, и она увидела себя в челноке. Ветер гнал волны из стороны в сторону. Челнок заливало. Какой-то неведомый голос ей сказал: «Смотри, вон там жизнь твоя». Бороться не было сил. Но вот на горизонте показался корабль. Он приближался, а волны все поднимались и поднимались. Послышалось вдруг пение. Чья-то рука взяла ее на корабль. Люди этого корабля очень радовались, видя ее. Еще одна жизнь спасена.
1: а вдали уже виднелась какая-то земля, и ей все радостно говорили: «Скоро ты будешь там». На этом Маргарита проснулась и радостно прошептала: «Неужели я заслужила ту отчизну? Кровью Христа? Да». Вставало солнце. Часть четвертая. Семья Бетфорда поднялась рано. Сам хозяин пошел на заседание суда. С тех пор, как Маргарита ушла из дому, госпожа Сюзанна очень изменилась. Поблекла красота ее, не слышно крика в доме. Она встала с трудом и начала одеваться. Одела самое лучшее платье и села в карету. Шло последнее заседание суда. На почетном месте сидел прокурор Бетфорд. Один из заседателей сказал: «К нам попала одна девушка, которую мы считаем ведьмой. Ни одна из христианок-еретичек не была такой упорной, как она. Во время пыток из ее груди не вырвался ни один стон. Сжигать ее будем по-особому». Бетфорд согласился и подал знак рукой. Заседание закрыли. Лобное место уже приготовлено. Угрюмые черные столбы стояли на горе, возле них лежала куча дров. Когда Маргарита проснулась, было уже поздно. Веселый зайчик солнца пробежал по ее лицу, а с ней некогда было размышлять. Послышались шаги. Маргарита быстро встала на колени и начала молиться. Открылись двери, и вошел монах. Он не дал ей кончить молитву и поволок за собой, потому что идти она не могла. Он приволок ее в светлую комнату с большими окнами. В одном углу лежали мертвые. Ее подвели к большому цветочнику, в котором росла лилия. Рядом с лилией был воткнут горящий факел. Маргариту одели в рубашку. Это была большая холщовая рубашка с изображением дьяволов. «Твоя жизнь на земле подобна этому факелу, а после смерти она будет подобна лилии», — говорили ей. Казалось, что Маргарита ничего не слышит и не видит. Она смотрела на голубое небо. На нее одели колпак. На нем был нарисован огромный сатана с рогами и со стрелами в руках. Послышалось заунывное пение. Это монахи вели свои жертвы. Маргариту присоединили к их числу. Хотя она ходить и не могла, но голова ее держалась прямо и была высоко поднята. Она с любовью смотрела на людей, которые шли с нею. Позади них несли черный гроб с телом Джойси. Они уже приближались к лобному месту. Маргариту первую позвали к столбу. Тут она как будто проснулась и глянула в толпу. Как раз против нее на возвышенном месте сидел король с королевой. Возле них ее отец и мать. Маргарита встретилась глазами с госпожой Сюзанной. Та наклонилась и что-то зашептала мужу, но тот равнодушно махнул рукой. Недалеко от них она увидела Стефана. Маргариту привязали и подожгли. Из пламени послышался голос: «Мне только 17 лет. Я умираю за дело правды и истины. Пройдут года, и восторжествует правда». Огонь уже дошел до колен. А как бы хотелось жить и работать для Господа! Светило солнце, щебетали птички, какая-то маленькая пташка пролетела над нею и коснулась ее лба. Маргарита с нежной любовью посмотрела на нее и сказала так громко, как только могла: «Прощайте, мои отец и мать! Последнее мое завещание – будьте истинными христианами!» Маргарита умерла. Поникла ее голова. Только теперь дошли слова до отца. Он упал без сознания. Госпожа Сюзанна упала на колени и, протянув руки к костру, закричала отчаянным голосом: «О, дочь моя! Дочь моя! Что ты сделала?» И больше ничего не сказала. Видя все это, король поднялся и дал знак. моментально растянули костер и сняли безжизненное тело. Тихий вечер спустился на сад. Так же весело щебетали птички, благоухали цветы, как когда-то, когда по аллеям бегала Маргарита. Теперь она спит в сырой могиле, могилка ее в саду. Прошло уже много времени с тех пор, как она умерла. В этом уголке земли инквизиция уже не так свирепствовала, и мы застаем всю семью Бетфордов у могилы в саду за чтением Слова Божьего. Смерть Маргариты была для них поворотным пунктом. Вместо отца сидел Стефан. Отец так и не пришел больше в сознание и вскоре скончался. Вместо Маргариты сидела Магда, которую разыскала Сюзанна и приняла ее к себе вместо дочери. Благодать Божия сошла на это семейство, и они, в свою очередь, еще многих приведут ко Христу. Вот такая замечательная история была у нас сегодня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Дорогой Господь Иисус Христос, слава Тебе за все Твои милости к нам в уходящем году. Слава Тебе за все Твои благословения. Будь, пожалуйста, и в новом году с нами. Веди нас, храни и готовь к вечности. Слава Тебе за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями. Благослови нас всех, пожалуйста, и храни нас для вечности в Твоей руке. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Мы жизненный путь измеряем шагами, а время – часами, ночами и днями, и месяцы, став незаметно годами, слагаются в жизнь, не считаясь с нами. Движением жизни, как ветром гонимы, мы только прохожие здесь пилигримы. Мы временным, призрачным непобедимы, мы вечности дух в себе носим незримо. Тот дух нам твердил, чтоб мы счастья искали. Болела душа в безысходной печали, мы в скорби глубокой под гнетом стенали и полное счастье лишь в Боге познали. Год кончен. И что же? Да важно ли это причастникам Божьего вечного света? Погаснет земля, словно в небе комета, пусть годы считает старуха планета. Мы, жители царства, где все процветает, где вечная жизнь и где смерти не знают, где с Богом живут и Его прославляют, где жизни не мерят.

И вот опять подходит к своему концу год. С какими разными чувствами мы прощаемся со старым годом и встречаем год новый. Для некоторых моих слушателей это был очень тяжелый год. Пришлось со слезами на глазах стоять возле могилы близкого человека. Кому-то, возможно, пришлось видеть, как рушатся надежды, которые они лелеяли годами, а может и десятилетиями. Кому-то пришлось пережить вопиющую несправедливость со стороны какого-нибудь человека или группы людей. Ну а кто-то ликует, ибо для него этот год был годом величайшего счастья, и он будет вспоминать этот год с чувством величайшей радости. Но одно общее нам всем. Каждому из нас был дан целый год времени, и как мы этот отрезок времени прожили? В седой древности пророк сказал непослушному израильскому царю Ахаву следующие слова. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Третья книга царств, 20 глава, 40 стих. Некоторые люди никак не могут проснуться к отходу поезда и влетают на вокзал в тот момент, когда поезд удаляется от перрона. Как бы удивляясь, они говорят: «Боже мой, поезд, кажется, ушел. Должно быть, мои часы отстают». Они косят сено, когда приближается вечер, и запирают дверь в конюшню после того, как воры украдут лошадь. Их любимые пословицы: «Тише едешь, дальше будешь», и «Дело не волк, в лес не убежит». Такие люди оправдывают себя тем, что опоздали лишь немного, другие могли бы их подождать. Они переиначили старую русскую пословицу и вместо «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», говорят «не делай никогда сегодня того, что можешь отложить на завтра». О, эти бедняки забывают, что время невозможно застопорить ручным тормозом, как автомобиль или тепловоз. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Да, не стало целого года, не стало 12 месяцев, данных нам в распоряжение. То, что мы успели сделать за эти 12 месяцев, сделано для вечности или для нашего осуждения. Псалмопевец Давид видел дни свои так, читаю из 30-го псалма, 16-го стиха: «В твоей руке дни мои». Ну что ж, если наше время в руках Божьих, тогда и цель наша должна быть использовать его для славы Божьей. На этом фоне понятны слова псалмопевца Давида, которые читаем в 26-м псалме, в 4-м стихе. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Пастор Кемпер из Германии рассказывает: «Когда я учился в институте в Мюнстере, меня в один вечер одна студентка попросила проводить ее домой. Я согласился. В пути мы много шутили и смеялись, и также в шутку я сказал ей: «Ничего нет бесплатного, и эта наша прогулка вам не обойдется бесплатно». Она ответила, что цена, наверное, будет не слишком высока, и она ее сможет заплатить. И вот когда мы прощались у дверей ее дома, я неожиданно для нее поцеловал ее. Мы расстались, смеясь и без дурных мыслей. Много лет спустя я проповедовал в палатке германской палаточной миссии в Кёльне. Кроме проповеди, у меня было очень много работы по душепопечительству. Весьма много людей приходили послушать мои проповеди и в молитве обращались за спасением к Богу. Вернувшись домой, я нашел среди своей почты письмо, в котором я прочитал: «Я всю неделю, каждый вечер слушала ваши проповеди. Слово Божье в моем сердце падало на добрую почву. Дух Святой побуждал меня прийти к вам для душепопечительной беседы и совместной молитвы. Но я не могла решиться. Я — та, которую вы поцеловали тогда в Мюнстере. Хотя у нас тогда не было дурных мыслей, этот поступок имеет свои последствия. Я замужем, но брак наш несчастлив. У меня 4 детей, и с этими детьми у меня большие проблемы.
мне так нужен был ваш совет, но я не решилась прийти к вам, и причина тому — тот поцелуй. О, дорогие мои слушатели, когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Слава Богу, пастор Кемнер смог наладить отношения с этой женщиной, но сколько она перестрадала. Вспомним русскую поговорку «Береги платье снову, а честь с молоду». Сколько раз на рубеже лет мы просили нашего Небесного Отца простить нам минуты, а может быть и часы, и даже недели и месяцы, которые мы в прошедшем году прожили не для славы Божьей. А на грядущий год просили мудрости и силы, чтобы прожить его в полном посвящении Богу. Но там, где мы не бодрствовали, нам приходилось с сожалением признаваться, когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало».

Счастье, призрак ложный, всегда кружил тебя во мгле. И забываешь прах ничтожный, что ты прохожий на земле. И забываешь прах ничтожный, что ты прохожий.

Вот отец в поте лица своего моет машину. Он так старается. Высунув кончик языка, он моет ее, вытирает, полирует до зеркального блеска. Пятилетний сын стоит в сторонке и наблюдает за отцом. Руки его заложены за спину, так как отец строго приказал ему: «Ничего не трогай!» «Папа, — говорит сынок, — тебе нужно много сил и времени, чтобы привести машину в порядок, да?» «О, да, сынок, — отвечает отец, — ведь машина — это огромный капитал. Вот я тебе сейчас объясню. Я заплатил за эту машину очень много денег. Если я не буду тщательно следить и ухаживать за ней, она потеряет свою цену. О, мой дорогой, эта машина стоит того, чтобы ей уделять много времени, сил и внимания». Какое-то время мальчик молча следит за работой отца, потом спрашивает: «Папа, но я, наверное, не являюсь капиталом». Несколько недовольно и неуверенно отец поднимает свои глаза на сына и спрашивает: «Что ты имеешь в виду? Почему ты так спрашиваешь?» «Для меня у тебя не бывает времени», — последовал ответ. Дорогие папы и мамы, и здесь хочется воскликнуть: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Сколько времени в уходящем году мы имели для наших детей? Сколько внимания оказали им? Ведь если у кого-то есть огород или хотя бы маленькая грядка, он спешит вовремя их вскопать, засеять или засадить, поливать и пропалывать. Да это, вероятно, так и надо делать, но не намного ли важнее наших машин, наших огородов и грядок наши дети? Ведь Бог доверил их нам на время, с тем, чтобы мы их воспитали для Него, для Его славы и для Его царства. Будем заботиться об их духовных и телесных запросах так, чтобы потом нам не пришлось со слезами на глазах говорить: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, моего сына и моей дочери не стало со мною». Некоторые люди страшатся Нового года и всего того, что их в этом новом году ожидает. В этой связи хочу привести слова пастора Иоанна Буша. «Во время Второй мировой войны я месяцами лежал в окопах на Восточном фронте, на Кубани. Какое это было тяжелое время! Никогда не забуду тот день, когда мне объявили отпуск с выездом на родину. Путешествие было весьма обременительно. 8 суток мы ехали под палящими лучами солнца в ужасающей тесноте. Жажда томила нас неимоверно. Да и ночи были одно сплошное мучение. Но если бы мне кто-нибудь предложил отказаться от этой поездки, я бы высмеял его. И я бы сказал ему: если надо, я еще месяц буду ехать так, ведь я еду домой. Мысль, что мы едем домой, окрыляла нас и помогала вынести все стеснения. И если мучения ночи становились невмоготу, то мысли убегали вперед: я еду домой, я еду домой. Наша жизнь — это не бесцельное существование. У нас есть цель, и ради достижения этой цели стоит принять на себя кое-какие трудности. И в новом году, который лежит перед нами, мы знаем, что мы на год приближаемся к вечности с Богом. И так хотелось бы, чтобы никому из нас не пришлось предстать перед Богом нашим со словами: «Когда раб твой был занят теми и другими делами, жизнь прошла, и не осталось времени послужить тебе».

научимся на примере из жизни пастора Бодельшвинга. В пути из Берлина в Бетель, так называется организованный пастором Бодельшвингом приют для инвалидов, он тяжело заболел. Он потерял столько крови, что врачи опасались, доживет ли пастор до утра. Поэтому к нему на ночь приставили диакона, чтобы тот следил за здоровьем пастора. Но пастор Бодельшвинг отослал диакона со словами: «Ложись спокойно отдыхать. Со мною бодрствует диакон, который не спит и не дремлет». Вдруг в 2 часа ночи электрический звонок разбудил диакона, и тот поспешил к Бодельшвингу, опасаясь худшего. И вот послушайте, что сказал ему смертельно больной пастор. «Браток, извини меня, пожалуйста, что я среди ночи разбудил тебя. Но мы совершенно забыли нашего бедного починщика зонтиков в Берлине. Я не знаю, доживу ли до утра. Так обещай же мне, что утром, буду ли я жив или мертв, ты в первую очередь соберешь, возможно, больше старых зонтиков и пошлешь их нашему дорогому другу в Берлин. Он очень ждет работы». Мои дорогие слушатели, будем служить Богу и друг другу с такой любовью. Пусть в новом году нами будет двигать любовь Божья, живущая в нашем сердце. Но, возможно, кто-то из моих слушателей еще не обратился ко Христу. О, дорогой друг, как бы тебе не пришлось предстать перед Богом со словами: «Пока раб твой занимался теми и другими делами, не стало времени раскаяться в грехах. Дух Святой устал стучаться в мое сердце, и я остался без Бога на свете».

0: вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Сегодня у нас последняя передача по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Сегодня в нашей передаче вы снова встретитесь со словом «гедонизм». Мы напоминаем вам, что это слово означает «жизнь для удовольствия». Если главное предназначение человека – вечно наслаждаться Богом, то тогда жизнь истинно верующего человека должна быть жизнью для удовольствия. Сегодня мы закончим третью главу под названием «Поклонение». В прошлой передаче мы говорили на тему «Поклонение живому Богу». Поклонение – это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Самое главное препятствие в поклонении – это не наше стремление к обретению радости, а наша готовность довольствоваться столь незначительными наслаждениями. Мы довольствуемся домом, семьей, новыми друзьями, работой, телевизором, микроволновой печью, редкими выходными, проведенными вне дома, отпуском и, возможно, новым компьютером. Нам стали так привычны эти приходящие временные удовольствия, что наши способности радоваться стали неэффективными. Поэтому неэффективно и наше поклонение Богу. Очень много людей едва ли могут вообразить себе, что означает поклонение живому Богу. Истинное поклонение всегда сочетает в себе поклонение сердцем и разумом, эмоциями и мыслями, чувствами и размышлениями, прославлением и богословием. Страстное стремление к Богу, имеющее свое основание в истине Писания и сформированное им, вот основа для библейского поклонения. –

Сегодня у нас последняя тема – форма и виды поклонения. Теперь нам ясно, что форма поклонения должна включать в себя два момента. Источник для того, чтобы разум постиг истину Божьей реальности, и источник для того, чтобы сердце могло отозваться на влечение этой истины. Иными словами, нам нужны те формы, которые зажигают чувство библейской истины и которые выражают их с библейской ревностью. Разумеется, правильные формы поклонения включают оба этих момента. Хорошие проповеди, гимны и молитвы вдохновляют богослужение, и они дают максимальную пользу, когда приносят душе наслаждение и, следовательно, богоцентричны. Рассмотрим, например, проповедование. Джон Бродус был поразительно точен, когда более 100 лет назад написал следующее. «Служитель может законным образом взывать как к желанию обрести счастье, так и к его негативному двойнику – боязни оказаться несчастливым. Те философы, которые настаивают на том, что мы должны поступать правильно только из-за того, что это правильно, вообще не философы, так как они либо невежественны в отношении человеческой натуры, либо просто потакают фантастическим спекуляциям. Или возьмем гимны. Гимны – это глаз влюбленных, а влюбленные менее всего задумываются об обязанностях. Они стремятся только к одному – к Богу. «О Иисус, Ты – радость любящих сердец! Ты – источник жизни, свет для людей! После лучшего блаженства, которое дает земля, мы, оставшись пустыми, поворачиваемся вновь к Тебе». Джоан Франк. «О Иисус, я отдыхаю, чувствуя радость от того, кто Ты есть. Я узнаю великолепие Твоего любящего сердца. Ты заповедал мне взирать на Тебя, и Твоя красота наполняет мою душу. Ибо своей преображающей силой Ты восстановил меня». Жан-София Пиго. И что лучше всего подходит для церковных молитв, как не эти вдохновленные молитвы псалмопевцев? «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое». Псалом 5. «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний». Псалом 9. Когда народ Божий, и особенно те, кто ведет их к поклонению, молятся в этом духе богоцентрично, тогда форма одновременно и выражает подлинное богослужение, и вдохновляет его. Но так или иначе, форма – это не главное. Видим ли мы величие Христа? Вот основной вопрос. Богослужение совершается, когда Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Нам нужно увидеть и почувствовать несравнимую ни с чем величественность Сына Божьего. Она несравнима потому, что в Нем идеально сочетаются безграничная слава и величайшее смирение, безграничное величие и покорность, глубочайшее почтение к Богу и соравенство с Богом, безграничное достоинство божества и величайшее терпение в страдании от зла, высочайшее превосходство и безмерное послушание, божественная вседостаточность и детское доверие. Ирония нашего человеческого состояния заключается в том, что Бог дал нам возможность лицезреть в Иисусе Христе Его славу, но мы Его величественному дворцу, находящемуся на вершине горы, предпочли убогую полутемную пещеру. Не допускайте, чтобы ваше поклонение превратилось в исполнение простых обязанностей. Не позволяйте детскому благоговению и изумлению питаться небиблейскими представлениями о добродетели. Не позволяйте умереть величественным пейзажем, поэзии и музыки ваших отношений с Богом. У вас есть способность радоваться, и эту радость вы вряд ли сможете себе представить. Ваши способности
даны вам для того, чтобы вы наслаждались Богом. Он сам может пробудить их вне зависимости от того, сколько времени они находились в сонном состоянии. Просите Его об этом, чтобы Он пробудил их. Откройте глаза, чтобы увидеть Его славу. Она вокруг вас. Небеса проповедуют славу Божию, и о дела рук Его вещает твердь. Псалом 18. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – форма и виды поклонения. Однажды ночью я летел из Чикаго в Миннеаполис, и в самолете почти не было пассажиров. Пилот объявил, что над озером Мичиган и в штате Висконсин началась гроза, поэтому он, чтобы не попасть в тряску, отклонился немного к западу. Я сидел и пристально вглядывался в совершеннейшую тьму. Внезапно все небо озарилось светом, и углубление в белых облаках начало стремительно снижаться и вскоре исчезло. Мгновение спустя все небо от края до края прорезал гигантский белый туннель света и быстро исчез. Вскоре молнии начали бить едва ли не каждую секунду, а из облаков и отдаленных снежных вершин гор стали вырываться вулканы света. Сидя в самолете, я едва верил своим глазам. «О Господь, если это только искры от острия Твоего меча, каков же будет день Твоего явления?» Мне вспомнились слова Христа. «Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Евангелие Луки, 17 глава. Даже сейчас, когда я вспоминаю это зрелище, слово «слава» для меня наполнено чувством. Я благодарю Бога за то, что Он вновь и вновь пробуждает мое сердце, дабы оно жаждало Его, познавало Его, устремлялось на торжество и служило Царю Славы. Пиршественный зал Его дворца огромен. И дух, и невеста говорят: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава. В книге псалмов, которую можно назвать сборником гимнов прославления древнего Израиля, дается нам представление о нескольких способах поклонения Богу. Вот что говорит, например, псалом 31. «Торжествуйте все правые сердцем». Право на существование имеет благоговейное, тихое поклонение и крики радости. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтырии, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Псалом 32. Конечно, мы призваны петь Господу во время поклонения, но наше пение должно быть радостным и свидетельствовать о состоянии нашего сердца. Пение может сопровождаться игрой на различных музыкальных инструментах. Но следует заметить, что на многих церковных собраниях электронные музыкальные инструменты часто звучат настолько громко, что полностью заглушают пение. Их нужно приглушить или вообще выключить. У псалмистов никогда не было такой проблемы. «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Псалом 62. Мы можем поднимать руки в знак покорности и благоговения. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покоряются Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему». Псалом 65. Мы должны говорить Господу, насколько Он велик, и славить Его за все Его чудесные качества. В псалмах можно найти прекрасные слова для прославления Бога.
Необходимо идти дальше постоянных повторений «Слава тебе, Господь», потому что ему можно сказать гораздо больше. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицем Господа, Творца нашего». Псалом 94. Даже поза, в которой мы поклоняемся, может выражать поклонение. Стоим ли мы или склоняем колени? «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». Псалом 149. Но то, что вы стоите или склоняете колени, не является необходимым условием. Можно даже лежать в кровати. Входите в врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Благодарение должно быть обязательной частью нашего поклонения. Да хвалят имя Его с ликами. Мы даже можем прославлять Господа в танце, но танец этот не должен быть плотским и не должен превращаться в представление. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Псалом 150. Слава Богу за тех, кому Он дал музыкальные таланты. Их дар может быть использован для прославления Бога, если они будут играть на своих инструментах с любовью. Музыкальный звон орудий безупречен в чистоте, если он гремит о чуде искупления во Христе. Развивайте и любите музыкальный круг друзей, и Творца Небес хвалите звуком скрипок и гуслей. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Псалом 97. Нет ничего плохого в том, чтобы петь какую-то старую песню, но только до тех пор, пока это не станет ритуалом. Когда это случается, нам нужна новая песня, исходящая из сердца. Из Нового Завета мы узнаем, что Дух Святой может помочь нам сочинять новые песни. Слово Христово «Да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Колоссянам, 3 глава. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание Ефесянам, 5 глава. Апостол Павел говорит, что мы должны петь псалмы, словословия и духовные песнопения. Видимо, между ними есть разница. Скорее всего, под псалмами понимались библейские псалмы, исполняемые в сопровождении музыкальных инструментов. Словословия, скорее всего, были песнями, сочиненными различными верующими в церкви. Под духовными песнопениями, вероятно, понимались спонтанные песни, вдохновленные Духом Святым, и родственные дару пророчества, с одной лишь разницей, что слова не произносились, а пелись. Хвала и поклонение должны быть частью нашей повседневной жизни, а не только церковным воскресным ритуалом. В течение дня мы можем служить Господу и переживать близкие отношения с Ним. Сегодня мы закончили 3 главу под названием «Поклонение». Возможно, нам удастся связать все вместе в следующей картине. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, – это побуждение от Святого Духа. Печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, — это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этот жар нашей любви — это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни. Но наступит час, и ныне он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истинности, ибо и Отец ищет себе таких поклонников.
поклонников. Евангелие Иоанна, 4 глава.

Сегодня мы закончили цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Надеемся, что эти передачи помогли вам научиться наслаждаться Богом. Бог дал нам возможность лицезреть в Иисусе Христе Его славу. Буду рада встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы продолжаем рассматривать тему о любви Божьей. И сегодня мы будем говорить о том, что любовь Божья безгранична. И пусть Бог благословит вас всех, слушая эту радиопередачу.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, мы вновь рассматриваем тему любви Божьей, которая безгранична. Предлагаю два места Священного Писания. Книга Иеремии, 31 главу, и книгу Второзакония, 6 главу. Итак, читаю первое место, 31 глава Иеремии, 3 стих. Господь говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это он говорит Израилю, народу Божьему. В книге Второзакония, в 6 главе, 5 стихом, мы читаем заповедь Божью: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Это обращение тоже к народу Божьему. И если мы сегодня считаем себя народом Божьим, или человек, который хочет быть дитем Божьим, должен искренне понять и принять сердцем эти слова: «Любить Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всеми силами». Итак, первая мысль. Любить Господа и служить Ему для нас есть величайшая привилегия и честь. Знаете, можно работать на хозяина, то есть служить ему, исполнять свой долг, но не иметь любви к нему. Так делают многие. Можно найти работу и, не зная хозяина, быть недовольным, требовательным, но не быть добросовестным к труду нельзя, потому что хозяин уволит тебя. Но Бога, если хочешь Ему служить, надо прежде всего возлюбить, потому что Он прежде возлюбил тебя. Для Господа мы должны отдавать самое лучшее. В книге Бытия, в 4 главе, мы читаем историю о Каине и Авеле. Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина не презрел». Презрел, то есть увидел, обратил внимание. В поле зрения Господа попала жертва от всего сердца. Это было со стороны Авеля, и совсем без любви преподнесенная жертва от плодов земли Каином, на которые Господь не презрел. Почему? Потому что Бога прежде всего надо любить всем сердцем, а потом приходить к Нему с жертвой. Люди путают всегда, приходят с жертвой к Богу и говорят: вот возьми, вот мой труд, вот все то, что я могу сделать, я больше ничего не мог. А в сердце нет любви, Бог не принимает такую жертву. Ему это не нужно. «Мне нужно сердце чище злата», мы поем в одном гимне. Бытие, в 5 главе, 24 стихе, написано о Енохе, который ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Почему это случилось? Потому что он был святой. Он был человеком, любящим Бога. Он благоговел, он ходил. В этом слове заключено все. Ходил пред Богом. Об Аврааме то же самое сказано так. И ходил Авраам перед Богом. Енох так ходил пред Богом, что Господь увидел его и отделил от всего общества древнего мира и единственного в прошлых 2000 лет до потопных лет. Взял на небо живым только одного Еноха. Церковь Христа любит своего жениха, своего Господа. Она тоже ходит перед Богом. И тоже Бог возьмет ее. Кто-то будет уже из умерших, безусловно, которых Господь воскресит, как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Но кого-то Господь возьмет живыми на небо, как взял в свое время Еноха. Тех, которые будут верно
в глубокой любви, в благоговении ходить перед Богом. В книге Евреям написана история о Моисее. Краткими словами апостол Павел выразил следующее. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Потому что воздаяние Божие он любил гораздо больше, чем все египетские сокровища, чем все то, что могла дать ему дочь фараона. Заметьте, друзья, имя Христа еще не было известно, но апостол Павел говорит, как будто бы действительно Моисей встречался со Христом. Поношение Христова Моисей почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Другими словами, он так любил Господа, что все то, что видел в Господе, для него было гораздо ценнее, чем то, что обещал дать ему Египет. Кем был Моисей? Пред лицом Господа он просто был камень бездушный, который ничего не мог сделать доброго для Господа. Но Бог взял этот камень и стал его обрабатывать в течение 40 лет. Он шлифовал душу Моисея так, что он был достойным для того, чтобы стать вождем народа израильского. Еще целых 40 лет. 80 лет жизни Моисея было посвящено Господу. Иисус Навин – ярчайший пример служения Богу, каким он был. Я когда-то в одной из передач сказал, что к Иисусу Навину Господь не дал ни одного слова какого-то упрека или претензии. Это был человек, которого никогда ни в чем не упрекнул сам Господь Бог. Даже Моисею, святому человеку кратчайшему, Господь делал замечание и не впустил его в землю обетованную, а вот Иисусу Навину ни одного слова упрека. Вторая мысль. В вечном океане любви Божьей достаточно, друзья мои, средств для обогащения обетованиями и благословениями тех, кто искренно предан Ему. Бог из самого слабого мальчика с одной пращею однажды сделал самого знаменитого царя Израиля. Во второй книге Царств, 17 главе, мы читаем, как Давид победил Голиафа со словами прославления Господа. «Ты идешь на меня с мечом и копьем, — говорил молодой Давид, — и с щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, и я убью тебя, и узнают весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Какие смелые слова! Мальчик с пращой и с камнем в руке идет против великого воина, но Бог дал ему силу, потому что имя Господа было начертано на сердце самого Давида. Много было испытаний Давиду. Сколько он пережил, сколько он перестрадал от своих мучителей. Но всем сердцем своим он любил Господа и никогда не вставал на путь ненависти. Да, он много страдал, но никого сам не заставлял страдать. Да, он много пережил, но он не заставлял переживать тех, которые были преданы Господу. Однажды он сказал так: «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» Помазанник? Этот Саул помазанник? Он был, можно сказать, помазанником, но он стал врагом. И однако же Давид не поднял на него руку. Не поднял, потому что боялся согрешить. Когда-то я вспоминал уже
о некоем человеке, от которого мне много-много пришлось пережить. В свои молодые годы после покаяния я не был еще утвержденным христианином, и вот в это время я видел нападение сил зла. И орудием зла был некий человек Борис Иосифович Гальперин. В 60-х, 70-х годах, живя во Фрунзе, многие люди перетерпели очень много от этого изверга. И я в том числе. Не только статьи писал он про меня и про других, но он был человеком, поистине гонителем Божьих слух. И многие христиане вопили к Богу: «Господи, ну когда же ты остановишь этого человека?» Так думал и я, так вопрошал Богу и я. Но мог ли я тогда понять, мог ли я догадаться, что через 30 лет этот гонитель будет моим братом во Христе? Известно многим-многим, что Гальперин раскаялся в своих грехах, принял святое водное крещение и стал свидетельствовать о Господе, как когда-то свидетельствовал апостол Павел. Да, друзья мои, вспоминаю, как один брат, приехавший к нам, рассказывал, будучи пастором одной из донецких церквей, он говорил, что уполномоченный совета по делам религии Донецкой области много людей, многие годы подводил под статью, сажал верующих в тюрьмы, всячески притеснял их. Но вот уже 7 лет назад он публично заявил о своей вере в Бога. Когда-то он вызвал братьев, пресвитеров, и говорят: «Это вы, братья баптисты, привели меня ко Христу. Я раскаиваюсь во всем том, что делал раньше». Уже 7 лет, как он стал членом Центральной Церкви в городе Донецке. Имя его Иван Андреевич Серпилин. Одной чаши из океана любви хватило, чтобы привести к покаянию такого страшного грешника. Третья мысль. Приобретенный опыт любви способен сеять семена в народах. Если бы не было пережито Давидом столь многих переживаний, мы бы никогда не имели столь чудесных его псалмов. И думал ли Давид тогда, когда спасался от гонения Саула, царя своего, и сына своего Авессалома, что рожденные им псалмы в скорбях и в слезах, изливаемые с его сердца, когда-то через 1000 лет будут хлебом и солью и водою для тех, кто будут жить после него, страдая и мучаясь за имя Иисуса Христа? Не думал Давид, нет. Давид молился в слезах своему Господу Богу, которого любил, которому служил. Его псалмы, как семена любви, разбросанные на полях, произрастают в сердцах страждущих в цветы и плоды. Друзья мои, известно, что многие подвижники Евангелия, как, например, лорд Редсток, первый, можно сказать, благовестник Петербурга, Джон Буньян, английский герой веры, Иван Вениаминович Каргиль, уважаемый человек нашего братства, и многие другие ходили с полными карманами семян, цветов по дорогам и разбрасывали. Для чего? Для того, чтобы там, где они шли, эти семена дали всходы, и эти дороги покрылись бы цветами. Семена дали всходы. И духовные семена тоже давали всходы. Яков Делякович Деляков, о котором я когда-то упоминал, был простым христианином, персом, пришедшим из южных полей. Но он прошел пешком 1000 верст по России матушке с Евангелием в руках. Он сапожничал, плотничал, скорняжничал, работал на мельницах в поле и везде благовествовал о великой беспредельной любви Божьей. На Поволжье, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке его семена любви произросли в чудесные плоды благовествования Христова. Во всех местах теперь есть церкви, которые помнят труд Якова Деляковича Делякова. Бог
учит людей любить Его посредством исполнения Слова Его. Пророки Израиля всегда возвещали любовь Божию. Верные Божьей беспредельной любви с готовностью шли на лишения, на страдания и даже на смерть, но не отказывались возвещать Слово, исходящее из уст Божьих. Четвертая мысль. Так говорит Господь Бог. Эти слова стали эпиграфом многих-многих пророчеств древности. Так говорит Господь. С этих слов начиналось их благовестие. Мы прочли с вами чудесные слова Господа. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Эти слова прежде всего обращены были тем, кто жили в то время, но и сегодня они относятся к нам, возвещающим Слово Божие. Эти слова очень важны, они обращены к нам, прежде всего тем, которые проповедуют Слово Божие. За это Господь любит нас особенной любовью. Бог благоволит особенно к тем, кто старается с точностью, в точности исполнить Слово Его, призывающим имя Его. Я читаю 144-й псалом. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их». Этим вопросом я хочу обратиться к тем, которые давно уже идут за Иисусом Христом, которые имеют уже опыт служения, которые на практике жизни могли видеть все то, что Господь делал по молитве их. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Это слово в точности исполнилось и в моей жизни. Когда-то, много-много лет назад, живя в Самаре, я молился о том, чтобы когда-нибудь возвещать Его любовь людям через трансмировое радио. Тогда и думать об этом даже было смешно. Я слышал по радио проповеди братьев, таких как Ярл Пейсти и других. Но в Союзе, когда мы еще жили там, это было абсолютно невозможно. Мы еле-еле улавливали эти слова в своих радиоприемниках, когда глушили постоянно эти радиопередачи. Но мы жаждали слышания Слова Божия. Я знал, какую тягу верующие имеют слышать Слово Божие. И я хотел сам быть радиоблаговестником. Но, как сказал уже, это было невозможно. Кроме того, была и другая задача. Задача очень простая и в то же время невыполнимая. Как в таких условиях, в которых я жил, спасти свою семью? Я вынужден был оставить свою родину и уехать в чужие края. Но Бог дал мне и то, и другое. Слава Господу за все, я говорю. Вот уже 10 лет, как я веду христианские радиопередачи в Америке, на западном побережье, и уже 5 лет, как на коротких волнах на трансмирового радио, в радиопрограммах «Голос Ант» и других. Думал ли я раньше о том, что буду получать письма от своих собратьев, слушающих мои радиопередачи, которые живут во многих странах мира? Никогда я этого не думал. Но Бог исполнил желание боящихся Его. Он дал мне эту возможность, и Он спас мою семью. Нет, Божью любовь понять невозможно. Но Бог любви, мы знаем, из невозможного делает все возможным. И с благодарностью, оглядываясь назад, мы можем сказать: так как же не служить такому чудесному Богу, который так велик в своей любви, который так исполняет желания наши? Так как же не любить такого Бога?
Он Сына Своего не пощадил ради нас, отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Так неужели этих жизненных мелочей Он не даст нам, если мы будем искренне преданы Ему и служить Ему так, как Он хочет, как Он повелевает? «Любовью вечной я возлюбил тебя, — говорит Господь, — и потому простер к тебе свое благоволение. И люби Господа, Бога твоего, — Господь советует и говорит нам, — всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими». Послушаем мы этот совет? Будем мы служить так, как Он хочет? Если да, то слава Богу. А если нет? Друг мой, может быть, ты не служишь Богу. Может быть, ты только думаешь когда-нибудь служить. Жизнь очень коротка. Поспеши. Господь очень любит тебя. Он хочет спасти тебя. Приди к Нему. Обратись к Нему. И Он исполнит желание твое. Все, что тебе кажется невозможным для Него, совершенно возможно. Слава за все Богу нашему, возлюбившему нас, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Сегодня днем к Каратаевым прибежала Катенька и позвала Ирину к ним домой навестить заболевшую Хельми Ивановну. Младшие дети из-за плохой погоды остались дома. Спустя некоторое время у входной двери раздался звонок.
1: Это мама, я открою!
2: Да нет, у мамы ключ есть. Это кто-то другой.
3: Пошли посмотрим.
4: Каратаевы?
2: Да.
3: Да.
4: Это вам.
3: Что, опять посылка?
1: Домой идем, нам не надо.
4: Ну как-то не надо. Мне что, ее обратно на почту тащить прикажешь, что ли? Да нету, что черным по белому написано. Каратаевым с доставкой на дом. Расписываться-то умеете?
1: Умеем.
4: Ага, ну тогда расписывайтесь в получении и забирайте вашу посылку. И побыстрее, пожалуйста, а то у меня работа сегодня, а надо до темноты управиться.
1: Где расписаться?
4: Так, ну вот здесь.
1: Только медленно. Вот и все.
4: Ну вот, держи, вот ваша посылка. Поставлю-ка я ее вот сюда. Ох, какая тяжелая. Ну, до свидания, ребята.
3: До свидания.
1: До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания. Вот. Наверное, опять конфеты.
3: Нет, это не конфеты.
1: А может, это шоколадки. А может, там вообще конфет нет, просто книги и все.
3: Нет, я чувствую, шоколадом пахнет.
1: А мне кажется, яблоками.
3: Может, и яблоками. Начинка у конфет есть такая яблочная. Ой, ну зачем эту только посылку принесли? У меня в голове одни конфеты.
1: А у меня шоколадки. И запаковано совсем просто. Только веревочку перерезать ножницами и все.
3: Что, ножницы принести?
1: Нет, что ты. А помнишь, Юра, что нам мама советовала делать, когда подступают соблазны?
3: А что это соблазны?
1: Ну, это если очень хочется того, что нельзя.
3: Помню. Но сегодня у нас, видишь, какая большая посылка. Если мы даже немного посмотрим, все равно всем хватит. Я все-таки пересуну ножницы на всякий случай.
1: Нет, Юра, не надо ножниц. Это к нам сатана опять подступает. Не чувствуешь разве? Не слышишь, как он говорит? Там конфет много, всем хватит. Можно немного и съесть. И вас в прошлый раз не очень-то наказали за это. Слышишь, как он нашептывает?
3: Да никто мне так не говорит. Просто я сам так думаю.
1: Нет, Юрочка, не сам. Это тебе сатана такие мысли подсказывает.
3: Ну и хитрый же он. Знаешь, что мне горошки в шоколаде понравились? Как я глаза закрою, они сразу передо мной. В золотом таком пакетике.
1: А я шоколадки чувствую. Прямо во рту. Так хочется попробовать.
3: И как мы только вытерпим. Поскорее бы кто-то пришел, что ли.
1: Мама говорила, что надо быстрее помолиться. И не будет так хотеться. Давайте помолимся все вместе.

0: я первый. Мне больше всех конфет хочется. Дорогой мой Иисус, сохрани, пожалуйста, от нас эту посылку. Дай, пожалуйста, от нас ножницы. Сделай, чтобы нам не хотелось открывать этот ящик и пробовать горошек в шоколаде.
1: И шоколадок.
2: И, пожалуйста, сделай так, Господи, чтобы поскорее пришли мама и папа.
0: Или кто-нибудь из старших.
1: Аминь.
3: Аминь. Аминь.
0: Я придумал!
1: Что?
0: Давайте пойдем в нашу спальню и не будем выходить оттуда.
1: Совсем?
0: Пока кто-нибудь не позвонит, вот.
1: Давай же, давай ты.
2: А еще лучше, ребята, будет, если мы эту посылку отнесем в спальню и закроем спальню на ключ.
1: Она тяжелая. Как мы ее донесем?
2: Да, действительно, как это я не подумал об этом.
0: А я придумал. Давай растянем старое покрывало на полу, поставим туда посылку и отвезем ее на покрывали. Вот.
2: Давайте, вот здорово Юра придумал. Тащите покрывало.
1: А где оно?
2: Наверное, у девочек в спальне. Я видел, они на нем что-то гладили.
0: Сейчас я посмотрю. Точно, вот оно.
2: Давай, неси сюда. Давай расстелим его. Вот так.
1: Надо ближе стула, чтобы было поднять легко. Раз, два, взяли.
0: Ух, и много там, наверное, сладостей.
1: Наверное.
2: Опять за свое. Но мы ж уже помолились.
0: Ну и что помолились? А конфет все равно хочется.
2: Ну и что хочется? А мы все равно не будем ее открывать, ведь правда?
0: Правда, правда.
1: Ну берите за углы и потащили.
2: Так, ребята, давайте ее под кровать сдвинем.
0: Правильно, так будет надежнее. Вот тут.
2: Так.
0: Вот здесь он такой.
2: Нет совсем. Пошли, ребята. А комнату будем запирать?
1: Да ну ее. Пошли играть.
0: А как мы будем играть?
2: Давайте Иосифа и его братьев.
0: Сюры, я буду Иосифом.
1: Нет, я. Ты был прошлый.
0: Да ты, Илюша, не сумеешь им быть. Ты же еще маленький.
1: Вот и большой. Тебе когда день рождения?
4: В июле, а мне в мае. А кто старше?
1: Я.
0: Давай, померимся, давай. Я больше.
2: Не спорь, Юра, пусть будет Илюша. Он ведь у нас ни разу не был Иосифом. Все, я да ты.
0: Ну ладно. Пойдем устроим засаду нашему братцу. А то уж очень стал зазнаваться.
2: Ой, Юра, как у тебя хорошо получается. Пойдем, а то он всякие сны видит стал.
1: А какие я вижу сны?
0: Как какие? Я же говорил, что он не сумеет.
2: Подожди, Юра, давай напомним Илюше про сон, а то он действительно забыл.
0: Они, то есть все братья, вязали снопы на поле. Ну и вот, сноп, который связал Иосиф, стал посередине круга, а все остальные снопы, которые связали его братья, поклонились снопу, который связал Иосиф. Ну, вспомнил?
1: Вспомнил!
2: И еще он видел, что солнце и луна и 11 звезд поклонились ему. Понял?
1: Понял.
0: Вот братья и разозлились на Иосифа за это. И за это бы сначала бросим тебя в яму.
1: В яму? Я не хочу.
0: А потом продадим в рабство. Вот.
2: Да ты не бойся, мы же понарошки.
0: А зато потом ты станешь самым главным. царя.
1: Ну ладно, идите. Вам папа Яков велел овец пасти.
2: Ну давай, надевай свои разноцветные одежды.
1: Сейчас возьму вам еду и пойду вас искать.
2: Вот молодец. И не забудь, что это разноцветные одежды.
1: Ну, я собираюсь. Я принесу вам молока, булки
0: и горошки в шоколаде, не забудь. В золотом пакетике.
2: Да ты что, Юра, разве тогда такие конфеты были? И потом, какие такие булки, Илюшка?
0: Ладно, не надо. Пусть испекет на костре лепешек и принесет нам. Пошли барашков пасти.
2: Пошли.
0: Неужели еще одна посылка?
2: Да ну, просто кто-то пришел еще.
0: Пойдем откроем. Тетя Женя пришла.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ой, как хорошо.
5: А вы что, одни?
0: Мама бабушки Хель не ушла.
1: Она заболела.
5: А чем же вы тут занимаетесь? Ой, как у вас тепло.
0: А мы играем в Иосифа, в его братьев.
2: А еще мы сегодня посылку без мамы получили.
1: И спрятали.
5: Спрятали? Куда?
1: Под кровать. В нашей комнате.
5: Подождите, подождите. Ничего не понимаю. Получили посылку и спрятали. От кого?
0: От нас.
5: Как от нас?
0: Ну, от сами себя спрятали. Чтобы нечаянно не съесть конфеты.
1: Как в прошлый раз.
5: Ну, ребят, по-моему, вы забыли сделать самое главное.
0: Нет, не позабыли. Мы помолились Иисусу, чтобы скорее кто-нибудь пришел из старших.
5: Ой, молодцы.
2: И нам он помог. Видите, вы пришли.
0: И прям ножницы я больше не вспомнил.
5: Ножницы? Какие ножницы?
0: А про такие, которыми на посылке веревку можно это легко обрезать. Чик-чик.
5: Теперь я все поняла. С помощью молитвы вы преодолели искушение раскрыть и посмотреть посылку, да?
1: Да,
2: там под кроватью стоит целенькая.
5: Хорошо. А скажите, ребята, трудно было устоять, а?
0: Ох и трудно, тетя Женя. Если бы вы только знали.
2: Если бы не Иисус, то и от нее бы рожки да ножки остались.
1: Как просто лаз.
5: Ой, какие же вы только молодцы. С помощью Господа Иисуса Христа вы одержали над собой очень большую победу. И вы знаете, детки, не каждому взрослому под силу такое.
1: А что мы такое сделали?
5: Как что? Вы сегодня избежали греха. А грех — это всегда плохо. Это нас всегда огорчает. А знаете, откуда к нам пришел грех? А?
0: Знаем, знаем. Нам мама читала про Адама и Еву.
2: Ну и что, что читала? А вы нам еще раз расскажите,
1: чтобы лучше запомнить.
5: Ну хорошо, слушайте. Вначале, когда Бог создал все, в мире не было зла. Все животные были дружны между собой. И Адам и Ева жили в прекрасном саду под названием Эдем.
0: Это тот сад, который назывался раем?
5: Да, Юрочка, это тот самый сад.
2: Я тоже помню. Бог поместил их в тот сад, чтобы они охраняли и возделывали его. Так?
5: Да, да, да. В раю им было очень хорошо жить. Там были чудесные плодовые деревья, много-много животных. И Адам всем им давал названия. Когда Адам и Ева жили в раю, они не болели, не печалились. У них было абсолютно все, потому что Господь Бог заботился о них и приходил к ним каждый день.
2: Еще там было много плодовых деревьев. Яблоки.
0: А груши и вишни тоже там были?
5: А почему бы и нет? Конечно, были.
0: А мандарины, например, там росли?
1: А слива?
5: И слива, и мандарины, и много-много таких плодовых деревьев, которых сейчас даже и нет. В самой же середине рая росло дерево жизни. А рядом с ним, Юрочка, дерево познания добра и зла.
0: Я знаю. Это такие деревья, которые самые важные в раю. И Бог запретил Адаму и Еве есть плоды с этих деревьев.
5: Правильно, Юра. Наверное, это было так. Бог подвел Адама к этим особенным деревьям, показал им на дерево познания добра и зла и сказал: «Адам, ты можешь есть плоды всех деревьев рая, кроме плодов этого дерева. Если же ты нарушишь это, то умрешь».
2: А Ева?
5: А потом Адам показал это дерево Еве и рассказал ей о Божьем запрете. И Адам и Ева всегда проходили мимо этого запретного дерева и даже не смотрели в его сторону.
0: А змей?
2: Юра, не перебивай, пожалуйста.
1: Слушать мешаешь.
5: Да, Юра, в этом прекрасном месте скрывался враг. Он видел, что Бог очень любит Адама и Еву, и очень этому завидовал. И стал замышлять, как бы поссорить Бога с человеком. И он придумал коварный ход. Он решил подослать змея. Адам и Ева не могли ни в чем заподозрить змея, потому что это было самое красивое и мудрое из всех созданных Богом животных. Я уж не знаю, как ему это удалось, но змей согласился пособничать врагу и стал подстерегать возле дерева познания добра и зла Адама и Еву. Однажды, прогуливаясь по саду, Ева увидела около запретного дерева красивого змея. Вообще-то Ева не боялась змей, потому что в раю змеи были друзьями человека. Но, может быть, она испугалась, когда змей начал говорить?
0: Нет, не испугалась, а слушала его.
5: А помните, что сказал змей Еве, а?
2: Я помню, он сказал: «А верно ли, что Бог запретил вам есть плоды с этого дерева?»
5: Он не совсем так спросил. Вот послушай-ка внимательно, как он именно задал вопрос. «Верно ли, что Бог запретил вам есть плоды всех деревьев рая?» Уловили разницу? А что ответила змею Ева? «Нет, мы можем есть плоды всех деревьев, кроме плодов дерева познания добра и зла. Их Бог запретил нам есть. Бог сказал, что даже прикасаться к этим плодам нельзя, а то умрем». И тогда змей лукаво посмотрел на Еву и сказал: «Вот еще, от этого не умрете. Совсем наоборот. Бог знает, что если вы вкусите этих плодов, то станете как боги, знающие добро и зло». Ева пристально посмотрела на плоды дерева, пытаясь понять, правду ли говорит змей. Плоды казались такими прекрасными.
1: Как шоколадки.
5: Да, и Еве так захотелось их. А что, если она попробует всего один? Этого же, конечно, никто не заметит.
0: Надо же. Точь в точь, как у нас с той посылкой.
5: Да? Ну вот слушайте дальше. Ева протянула руку и взяла один плод. Ой, как он чудесно пахнет! Ева побежала к Адаму показать этот плод и передала ему все, что рассказал ей змей. Ева откусила от плода и дала попробовать Адаму. Плод с дерева познания добра и зла был очень вкусным. И тогда произошло что-то необычное. Адам и Ева вдруг заметили, что они наги. Как же они раньше этого не замечали? Они сорвали с дерева листья и сделали себе опоясание. Они чувствовали, что совершили зло, не послушавшись Бога. Они в испуге спрашивали друг друга: «Что теперь Бог скажет нам?» И как только они услышали шаги Бога в саду, Они побежали и укрылись среди деревьев рая. Вот, дети, как к нам пришел грех. Поэтому все люди грешны. Может быть, вы столько раз решали больше не грешить, вести себя хорошо, да, Юра? Но этого вам не удавалось, потому что вы это пытались сделать без помощи Иисуса. И ни одному, даже взрослому человеку, это никогда не удавалось. Поэтому-то нам всем, и взрослым, и детям, нужен, необходим просто Иисус Христос. Ведь Он является нашим Спасителем. Если Иисус Христос будет у вас в сердце, Он и только Он поможет вам избежать зла и быть добрым и послушным.
0: Вот как сегодня. Мы попросили Иисуса, и Он помог нам. Стало так интересно играть, что я забыл про ножницы и про конфеты.
1: И время быстро-быстро пролетело. Вас Бог послал, тетя Зеня.
5: А что вы думаете? Конечно.
1: Тетя Женя, а расскажите нам еще что-нибудь.
5: А вы еще не устали слушать?
1: Нет.
0: Что вы, тетя Женя?
4: И сколько?
5: Ну, хорошо. Вот у меня с собой есть маленькая книжечка. Называется она «Детские рассказы Веры Кушнир». И вот здесь есть такой рассказ. Он называется «Как бы поступил Христос». Вот я вам сейчас его и прочитаю. Саша любил ходить в школу, но последнее время с ним что-то случилось. И он не торопился утром уходить. Сестричка Леночка заметила, что он задерживается, и спросила: «Ты почему еще дома? Разве тебе не нужно сегодня идти в школу?» «Нужно. Да я не особенно хочу идти», — ответил Саша. «Как так? А я думала, что ты любишь ходить в школу». «Да люблю. Но...» «Что но? Что но? Ну почему ты не хочешь?» Саша поморщил нос и неохотно ответил: «Мне нужно проходить мимо дома Леньки Степанова. А уж он ожидает меня каждый день на пороге и начинает дразнить и говорить грубости. Мне страшно, потому что он больше меня». «А что же он такое говорит тебе?» — спросил Леночка. «Ну да разное. Вроде: я сорву твою шапку и разорву ее в клочья. Или: я вырву тебе пучок волос». Подходит и говорит почти на ухо. Леночка широко раскрыла глаза и спросила: «Ну, а ты-то что делаешь?» «Ну, я говорю ему, что если он не оставит меня в покое, я побью все окна в его доме». А он только смеется и гонится за мной по улице. Мне всегда приходится убегать от него, чтобы не догнал. Леночка взволнованно подпрыгнула и спросила: «А почему ты не говоришь с ним, как говорил бы Христос? Он любил тех, кто грубил ему, и был добрым со всеми». «Да что ты в этом понимаешь? Ты ведь девчонка!» — неприветливо ответил Саша и побежал в школу. Погода была прекрасная, солнышко светило ярко, хотя было еще довольно рано. Птички пели весело, и Саша надеялся, что Ленька уже ушел в школу и не будет приставать к нему. Когда он поравнялся с Ленькиным домом, тот стоял у своих ворот, явно в ожидании встречи с Сашей. У Саши были рыжие волосы, и Леньке было легко придумывать для него разные клички. «Эй, тыква!» — кричал он ему уже издали. «Интересно, твердая ли у тебя голова? Я вот сейчас проверю». И Ленька нагнулся, чтобы поднять камень. Камень полетел бы в голову Саши, но Ленькина мама смотрела из окна, и только это спасло его от разбитой головы. «Вот нахал», — думал Саша. «У самого нос как морковка. И все его так и называют — морковка. А для меня вон какие клички придумывает. Я его сейчас так обзову,
6: что он никогда не забудет. Но в это время Саша вспомнил слова Леночки об Иисусе. А Иисус поступил бы иначе. Он сказал бы что-нибудь приятное. Саша подумал, что он и сам знал Евангелие, и ему было стыдно, что он сам не додумался последовать примеру Иисуса. А теперь ему приходится принимать совет девчонки. Но ведь она-то права. Чего ж я горжусь? Верно, что Иисус не сказал бы ничего обидного. А я-то воображал, что знаю все лучше Лены. Издали снова донеслось. Тыква, тыква, что же ты скажешь на это мне, а, тыква? Ты ж тыква. Саша больно проглотил слюну, хотелось плакать, но он подошел к Леньке и сказал: «Доброе утро, Лень, как живешь? Я вот сегодня утром видел птичку такую, колибри называется, малюсенькая, крылышками шуршит, как пчелка». Ленька посмотрел на Сашу, и его нижняя челюсть отвисла. Он совсем опешил и не знал, что сказать, и так стоял молча, разинув рот. Но вдруг опомнился и говорит: «Ты куда это мимо меня собрался? Думаешь, что вот так и пройдешь, а? А вот я тебе сейчас подобью оба глаза». «Я иду в школу, как и ты», — спокойно ответил Саша. «Пойдем вместе». «Ха-ха! Ишь ты, какой сегодня смелый! С чего это?» — спросил Ленька. Саша внутри все еще побаивался, но с улыбкой ответил Леньке: «Пойдем, а то опоздаем. Я по дороге тебе все расскажу». К великому удивлению Саши, Ленька согласился. Уж очень ему хотелось узнать причину перемены в Саше. По дороге Саша рассказал Леньке все, как было. То есть всю правду и про Леночку, и про Иисуса. И ему стало так легко и хорошо на душе. И Ленька не смеялся над ним за то, что он поступил так, как поступил бы Иисус. Ленька и сам знал о Господе, только никогда не вдумывался в его слова и не следовал им. А теперь решил, что жить надо так, как учил Христос, потому что жить так гораздо лучше. Любить всех и самому быть любимым, да ведь это гораздо лучше, чем драки и склоки. Ленька посмотрел на Сашу и улыбнулся. Они поняли друг друга и с тех пор стали самыми лучшими друзьями.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 2 стиха. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Наш Спаситель использовал эти слова для объяснения того, почему Отец должен прославить Его в страшный час последних мук. Наш Господь словно сказал: «Ты уже дал мне то, о чем я теперь прошу. Просимое уже принадлежит мне по завету, заключенному между нами, поэтому дай мне это в самом деле». Так и верующий, когда молится, просит о том, что уже принадлежит ему. Обращаясь к Господу в молитве, мы можем с радостью вспомнить о том, что наш Небесный Отец уже дал нам все, когда отдал Своего Сына. Поэтому мы фактически просим о том, что уже наше. Мы кратко рассмотрим смысл процитированных слов Спасителя. Они содержат два утверждения. Во-первых, что Христос как посредник получил от Бога полную власть над всей плотью. А во-вторых, что эта власть дана ему с особой целью, чтобы он дал вечную жизнь всем, кого Отец дал ему. Христос обладает вселенской властью, но использует ее с определенной целью. Мы знаем, что нашему Господу Иисусу Христу дана всякая власть на земле и на небе. Ангелы и люди падают пред ним, бесы трепещут и бегут. Все существующее признает величие того, кто является царем царствующих и Господом господствующих. Однако Христос упоминает плоть, а плоть — воплощение упрямства. Иисус обладает властью над всякой плотью. Христос знает, как совладать с падшей, злой, непослушной плотью. У Него есть власть над всеми падшими людьми, ибо слово «плоть» включает в себя всех людей без исключения. Я понимаю это так. Христос имеет власть простить любого, кого пожелает. Будучи посредником, Христос может духом обличить в грехе любую душу. У Него есть сила привести всех к подножью престола благодати и даровать всем прощение, если Ему угодно так поступить. Мы не верим, что есть исключение из этого правила. Христос имеет власть над всеми людьми, которые родились со времен Адама. Если бы ему было бы угодно, он мог бы послать благодать покаяния и прощения всем. У него также есть власть использовать тех, кто не раскаялся в грехе и не получил прощения для своих целей. Он имеет власть сдерживать их греховные порывы, чтобы они не переходили какие-то границы. Он может использовать их в качестве чернорабочих для воплощения своих замыслов, даже когда они гордо противятся ему, и поэтому, хотя они и хвалятся своей свободной волей, на самом деле выполняют его замыслы. Он влагает удила в уста самых непримиримых своих врагов и крюк в ноздри самых кровожадных гонителей церкви. У него есть власть над всякой плотью. Одет ли этот человек в лохмотья, или на его голове покоится царственный венец? Проклят ли он в своих грехах, или поклоняется в святом страхе? Нет ни одного человека от экватора до полюсов, независимого от сословия, национальности, цвета кожи, который бы не был подчинен вселенской посреднической власти Господа Иисуса Христа. И если я правильно понимаю это место Писания вместе с другими, похожими на него, значит, эта власть была дана Христу для спасения избранных, чтобы весь человеческий мир был переведен из-под непосредственной власти Бога во владение посредника, который есть царь и глава. По этой причине падшему человечеству позволено существовать. А иначе грешный мир, соприкоснувшись со святым Богом, немедленно должен был бы отправиться в ад. Человек, являясь бунтарем против Бога, продолжает жить лишь благодаря посредничеству Христа, который стал между справедливым воздаянием Бога и грешниками, чтобы они были помилованы. Я вижу в искуплении Христа причину продолжения жизни самых закоренелых беззаконников. Все долготерпение и милость Божии даны нам благодаря властвованию Спасителя над всякой плотью. Именно благодаря этому Евангелие проповедуется всем людям. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Поэтому сам Бог через нас призывает уверовать, а все неверующие будут осуждены. Именно потому, что посредническая власть Христа распространяется на всех людей. Честный, милостивый, искренний призыв пить воду жизни даром может быть обращен абсолютно ко всем людям. Я подчеркиваю, что именно благодаря вселенской посреднической власти Христа я могу стоять за этой кафедрой и открыто утверждать, что любой человек, уверовавший в Иисуса Христа, не погибнет, но имеет жизнь вечную. Я могу проповедовать Евангелие, которое предназначено для всех, кто пал вместе с Адамом. Для чего все это? Иисус говорит, что цель у всего этого была не вселенская, а более определенная. Бог, подчинив всех людей власти Христа, хотел, чтобы не все люди получили вечную жизнь, но чтобы Сын дал ее тем, кто был дан Ему Отцом. Таким образом, всеобъемлющая власть Христа предназначена для того, чтобы избранные могли получить жизнь, духовную жизнь, уже здесь, на земле, и жизнь в славе на небесах. Бог, конечно, мог бы поступить иначе и дать Христу власть только над избранными, чтобы Он дал им вечную жизнь. Но Богу было угодно поступить иначе. Ему было угодно подчинить все человечество посреднической власти Христа, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кто был избран прежде создания мира. Бог мог бы дать повеление Своим служителям идти по всему миру и проповедовать Евангелие только избранным. Он мог бы сказать нам, чтобы мы предлагали обратиться ко Христу только некоторым людям, отмеченным особым знаком. Однако ничего подобного Он не повелел и не сказал. Он говорит нам, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие всякой твари. При этом Он принял решение, чтобы все, кому Он уготовал вечную жизнь, через веру могли обрести эту жизнь. Надеюсь, я понятно объяснил вам главную мысль этих слов Христа. Посреднику дана полная власть над всякой плотью, благодаря чему милость повсеместно проповедуется всем людям, и общий призыв спастись через веру обращен ко всякой твари. Но при этом у Бога есть замысел, в соответствии с которым определенное, ограниченное количество избранных, отделенных прежде создания мира от остального человечества, получит вечную жизнь. Я всегда стремился проповедовать полное Евангелие, а не только его часть. Поэтому некоторые братья, пытающиеся, как мне кажется, быть более здравыми в учении, чем сама Библия, относятся ко мне с такой неприязнью, будто я армянин. А с другой стороны, противники учения о благодати считают меня крайним кальвинистом. Я рад слышать упреки с обеих сторон, ибо совсем не стремлюсь быть в списке личного состава одного из этих партий. Я никогда не был близко знаком с людьми, которые закрывают глаза на очевидные истины, и не искал их одобрения. Я никогда не хотел выглядеть крайним кальвинистом, отвергая ради этого одну часть Писания в пользу другой. Если со стороны я выгляжу непоследовательным по отношению к самому себе, то я только рад этому. Мне важно при этом остаться последовательным по отношению к Писанию. Я абсолютно уверен, что истина не может быть противоречивой. Но я также уверен, что наш слабый, ограниченный ум не всегда способен понять многое. Если человек неверно пытается быть абсолютно последовательным и непротиворечивым в своей богословской системе и при этом добивается цели, то в 9 случаях из 10 он вступает в согласие со своей глупостью. А тот, кто стремится не противоречить Писанию, тот вступает в согласие с совершенной мудростью. Если человек не противоречит сам себе, он находится в согласии только лишь с несовершенством, глупостью и невежеством. А держаться Писания, даже ценой кажущегося противоречия самому себе, означает быть верным Богу и людским душам. В словах Христа заключены две стороны одной истины, которые многие люди не могут, либо не хотят увидеть. Здесь говорится о великом искуплении, благодаря которому посредник имеет власть над всем миром. Но также здесь идет речь об особой цели искупления, о приобретении вечной жизни для избранных. Давайте сегодня утром сосредоточим внимание на главной мысли приведенных слов Христа. И в связи с этим я сделаю первое утверждение. Учение о том, что Бог являет свою силу для всех, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к некоторым, соответствует тому, что мы наблюдаем в мире. Посмотрев на окружающий мир, мы заметим, что Творец добивается каких-то особых целей, проявляя намного больше силы, чем требуется для осуществления некоторых замыслов. Возьмем, например, растение. Для чего существует растение? Любой ботаник или даже натуралист-любитель скажет вам, что живет растение для получения семян и продолжения своего рода. Таков замысел Бога в отношении растения. Но Он не посылает ангела, чтобы тот ухаживал только за семенами. Бог проявляет заботу и о корне, и о стебле, и о листьях, и о цветах, и о семенах. Когда приходит зима, все листья опадают, сгнивают в земле и никогда не возвращаются к жизни. Тем не менее, об этих листьях Бог проявил мудрую и удивительную заботу, хотя целью было сохранить семя. Бог все же позаботился и о корне, и о стебле, и о листьях. Также, я думаю, Бог поступает и по отношению к избранным. Он видит в них семя человечества. Тем не менее, Он проявляет заботу и о нечестивых людях, которые, подобно листьям, погибнут навечно. Если вы возразите, что листья совершенно необходимы для существования семени, тогда я приведу другой пример. Не надо думать, что когда Бог думает о воплощении своих замыслов, то Он определяет, сколько для этого потребуется усилий, и не тратит ни капли больше, словно Он находится в условиях строжайшей экономии. Нам нужен дождь. Сады и поля просят о хорошем ливне, и наш милостивый Бог вскоре пошлет его нам. Но неужели дождь прольется только над тем участком земли, где он необходим, не захватив при этом всю окружающую местность? Я иногда удивляюсь тому, что дождь, посылаемый Богом для благословения полей, бесполезно проливается над соленым морем, где ничего не растет. Дождь также часто идет над Атлантикой, как и над жаждущей землей, открывающей свои уста для долгожданной влаги. Почему так происходит? Потому что, как правило, Бог, добиваясь какой-то цели, делает намного больше, чем требуется для осуществления конкретного замысла. Со всех сторон нас окружает воздух, состоящий из кислорода, водорода, азота и так далее. Почему он состоит из всех этих элементов? Не для того ли, чтобы растения и животные могли дышать им? Конечно, именно в этом состояло намерение Творца, создавшего такую смесь газов. Но давайте мысленно перенесемся на полюс, где жизнь не может существовать, или в безжизненные области Великой Сахары, где никогда не пролетала ни одна птица. В этих местах воздух состоит из тех же самых компонентов. Почему? Ведь там нет ни животного, ни растения, чтобы дышать воздухом. Почему же атмосфера там такая же? Потому что Бог не таков, как смертный человек. Ему не надо ограничивать себя минимальными затратами ресурсов и сил для достижения своих целей. Бог поступает как Бог, и, будучи бесконечным, Он делает больше, чем требуется для реализации Его планов. Давайте посмотрим на мир под другим углом зрения. Мы гордимся тем, что Бог создал его удобным для человека. Допустим, что действительно так. Вот маленькая фиалка пробивается сквозь зеленые листья. Почему она источает такой чудесный аромат? Вы ответите, конечно, для того, чтобы доставлять человеку удовольствие. Хорошо, пусть так. Но ведь растут миллионы фиалок, чей аромат никто никогда не вдыхал, которые растут на заднем дворе церкви, или в таких местах, что даже дети там не ходят, или так далеко от человека, что об их существовании никто даже не подозревает. Сколько красивых мест в природе так и не попались на глаза художникам. Но они есть и являют свою красоту лишь Богу. Как поют сегодня птицы, какие прекрасные мелодии! Но многие из них поют в глухих лесах, где ни один человек не слышит их. Не считаем ли мы, что птицы поют, чтобы радовать нас, а пейзаж существует для того, чтобы вызывать у нас чувство восхищения? Конечно, это так, но во многих местах люди так и не побывают, и многих птиц так и не услышат. Мне кажется, я мог бы все утро приводить вам примеры, которые показывают, что Бог, добиваясь определенной цели, делает гораздо больше, чем, казалось бы, требуется. Давайте теперь посмотрим, как действует этот принцип в провидении. Каждый из вас верит в общее для всех людей провидение. Вы верите, что Бог наблюдает за всеми событиями во Вселенной, что Он также точно определяет траекторию движения пылинки, несущейся по улице, как и орбиты движения планет. Вы верите, что Бог не только определяет политику королей и императоров, но и порывы ветра над рекой. Но почему вы не верите в особое провидение? Я верю. Думаю, вы тоже. Вы верите, что Бог особым образом заботится о своем народе, и что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению. И разве вас когда-нибудь удивляло существование общего и особого провидения? Не думаю, чтобы это вас поражало. По крайней мере, я этому не поражаюсь. Я без труда могу принять и одно, и другое, и, напротив, мне было бы сложно не поверить в оба вида провидения. И я не понимаю, почему христианин не может так же думать и об искуплении. Жертва Христа несет благо, одинаковое для всех людей, и в то же время она предназначена для того, чтобы дать вечную жизнь всем тем, кого Отец дал Сыну. Рассмотрим пару примеров провидения. Вот Иона плывет в Фарсис. Он ослушался своего господина и отказался идти в Ниневию. Но Господь намерен вернуть его к себе и определил доставить Иону в исходный пункт довольно необычным транспортом. Он приготовил рыбу, которая проглотила пророка. Как же извлечь Иону из корабля? Начинается шторм. Что же он делает? Испугал ли шторм Иону? Подверг ли он его жизнь опасности? Да, но он также испугал всех, кто был на борту корабля. Все ощутили близость смерти, и более того, в тот день на море были сотни кораблей, которые попали в тот же шторм. Но Бог хотел бросить в море только одного Иону. Хотя бушующее море завладело всеми кораблями, но шторм был предназначен только для одного. А вот еще один пример. Пророки сказали, что Христос должен родиться в Вифлееме. Его матери Марии, которая уже скоро должна была родить, следовало оказаться в Вифлееме. Как это возможно? Для того, чтобы Иосиф и Мария могли пойти в Вифлеем, все мужчины и женщины Иудеи должны отправиться в места своего рождения. И хотя Бог намеревался привести только Марию в особое место, чтобы там родился Иисус, Он сделал так, что не только она, а все добираются в определенные места назначения. Это еще один пример того, как конкретные цели достигаются при помощи более общих. Я мог бы привести еще много примеров, но стоит вам самим только поразмыслить, и вы сделаете это не хуже меня. Братья мои, если вы завтра будете молиться о том, чтобы Бог послал попутный ветер, чтобы корабль с миссионерами благополучно добрался до места назначения, то тот же самый ветер будет помогать и торговым судам, и, возможно, пиратам, если они будут двигаться в том же направлении. Когда вы молитесь о том, чтобы Бог благословил ваших детей, то вы прекрасно понимаете, что ваши дети не могут быть благословлены, если Бог не благословит других людей, потому что Бог использует одних людей, чтобы благословить других. Если в доме появится по-настоящему благочестивая семья, это не может не отразиться на многих семьях, живущих в этом доме. Не может так быть, чтобы был благословлен один христианин и не были благословлены в какой-то мере все его домашние, его близкие. Бог посылает благословение исключительно для своих слуг, но их одновременно получает более широкий круг людей. Когда я думаю об этом, я представляю себе луну, окруженную сиянием. Внутренний круг — это сама луна, а вокруг нее — нимб света. Так Бог поступает с людьми. В центре — вечная, неизменная любовь, а вокруг — божественный нимб, охватывающий все творение Божие и дарующий ему в какой-то мере свет центральной любви, которая дается только избранным. Тот же принцип действует и в чудесах. Иисус Навин сражается с хананеями. Битва длится уже долго, но он желает, чтобы враг был уничтожен до конца, и обращается к Богу и говорит солнцу: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонской». Ради чего остановилось солнце и луна? Конечно же, для того, чтобы помочь Иисусу Навину одержать полную победу над хананеями. Но не думаете ли вы, что остановку светил ощутили многие другие народы? Каждый человек с удивлением смотрел в небо и недоумевал, как такое может быть. Какой-то бедный человек не успевал выполнить свою работу, и он был рад, что неожиданно получил дополнительное время, в течение которого мог работать до наступления темноты. Он даже не подозревал об особом предназначении этого феномена. Каждый человек на этом полушарии мог воспользоваться необычно долгим днем, хотя Иисус Навин и не просил Бога о других людях. они получили благословение случайно. Цель этого чуда была в том, чтобы помочь израильтянам закончить сражение. Перенесемся во времена Христа и вспомним еще об одном чуде. Вот посреди моря лодка борется со штормом. Ее мачта готова сломаться в любую минуту. Ребра судна устрашающе трещат. Вот-вот вода зальет лодку настолько, что она пойдет ко дну. Но этого не произойдет, потому что в ней спит он, господин шторма. Его величество, повелитель моря, царь Иисус. И когда он просыпается, то поднимает руку и успокаивает волны и ветер, и мгновенно наступает штиль. Зачем он успокоил море? Чтобы сохранить лодку и жизнь своим ученикам. Но разве успокоение бури не было благословением для других людей, находящихся в лодках? Нам сообщается, что рядом было много других маленьких суденышек, и все они получили это великое благословение. Главной и непосредственной целью этого чуда была безопасность учеников Христа. Но действие этого чуда также распространилось на все лодки, которые в ту ночь находились на Галилейском озере. Еще один пример чуда, и больше я не буду их приводить, чтобы не утомить вас. Павел и Сила находятся в тюрьме. Бог намеревается устрашить тюремщика и освободить из темницы двух своих служителей, Павла и Силу. Что же произошло? Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и только у Павла и Силы узы ослабели. Нет, написано иначе. И у всех узы ослабели. Была ли у Бога цель освободить всех из тюрьмы? Конечно же, нет. Просто благословение, данное Богом своим гонимым свидетелям Павлу и Силе, естественным образом досталось и остальным узникам. Я верю, что один и тот же принцип действует и во всех этих чудесах, и в великом чуде благодати. Иисус Христос пришел в мир для искупления наших грехов, и не только наших, но грехов всего мира. Но в то же время истина заключается в том, что Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее. В определенном смысле Он положил свою жизнь только за своих овец и умер только за своих людей, а не за весь мир. Но в другом смысле, как я постарался объяснить, Он стал умилостивлением за грехи всего мира.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Для всех, но все же для избранных» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «О свободе».

убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше, если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой
0: Марк!
1: Дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

Молодому человеку, о котором пойдет речь в нашем рассказе, было только 22 года. Он заканчивал институт, у него были прекрасные, любящие родители, и перед юношей открывались блестящие перспективы. И тем не менее, он покатился по наклонной плоскости. Почему так случилось? Что привело нашего героя на край гибели? Кто вернул его к жизни? Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Марке Робинсоне и узнаете ответ на эти вопросы.

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля.
2: Да, да, да.
1: Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо.
4: Спасибо, папа.
3: О, пожалуйста. Сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
4: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
4: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое...

0: О Боге у нас вспоминали два раза в год, на Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
1: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
0: Да? И что же это такое?
1: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
0: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
1: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
0: Да, звучит соблазнительно.
1: Это дзен-буддизм.
0: Дзен-буддизм — это... Или какая-то философия, или религия.
1: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
0: Хорошо. Обязательно ее отыщу. Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня... отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
2: А, клевая музыка, Марк!
0: Точно!
1: Кстати, не хочешь затянуться?
0: А что это?
1: А это марихуана, ты уже пробовал?
0: Нет.
1: Давай смелее вдыхай и держи вот так, смотри.
0: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
2: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание, все представляется в ином свете.
0: Ой, как классно, Атас!
2: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
0: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
2: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
0: Ты прав, абсолютно прав.
2: Самое главное — достичь состояния нирваны.
0: Мне кажется, я ее сейчас и достиг. Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться. Я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния. Привет, мама. Это я.
3: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
0: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия. Я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
3: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
0: Я чувствую себя выжатым, как лимон.
3: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи. Все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало. Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
4: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
5: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
4: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
3: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
4: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
5: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
4: Да, конечно. Остается попробовать... электрошоковую терапию.
3: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
5: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
3: открыл глаза. Слава Богу! Он пришел в сознание.
4: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
3: Может быть, это и к лучшему.
5: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
0: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
3: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
0: Спасибо.
5: Да, так и есть.
0: Угу.
3: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
0: А что ты ему сказала?
3: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
0: А почему ты не сказала ему правду?
3: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
0: Я не согласен с тобой.
3: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
5: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
0: Сеансы групповой терапии — пустая трата времени.
5: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
0: Надо же. Мне он ничего этого не говорил. Из него вообще ни слова не вытянешь.
5: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
0: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду. Я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
5: Станет, Марк. Конечно, станет.
0: Я не верю, что я сумасшедший.
5: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
0: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит: мы над этим работаем, мы над этим работаем.
5: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
0: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует. И знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть, что мне делать. Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
6: Марк, тебе со льдом?
7: Да, спасибо.
6: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
7: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал 2 девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
6: Ну и что же?
7: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
6: А я вот никогда не верил.
7: Не верю?
6: Нет.
7: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
6: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
7: Да,
6: что ты о ней думаешь?
7: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
6: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
7: Угу. На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
6: Ну да, так оно и случилось.
7: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
6: О, да. Я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
7: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев.
0: Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем». Мама, ты веришь в Бога?
3: Нет, это для меня не важно.
0: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
3: Не знаю.
0: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
3: Так было когда-то.
0: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
3: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
0: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
8: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
0: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой: «Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя». По щекам у меня текли слезы раскаяния. Иешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
1: Марк, ты стал христианином?
0: Хоть я и уверовал в Иешуа как Мессию, я от этого не перестал быть евреем.
1: Зачем ты это сделал?
0: Я всю жизнь брел как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, а сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
1: Марк, ты просто свихнулся.
0: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
1: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
0: А что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем.
7: и Он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
1: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
7: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
1: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
7: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
1: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
7: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь». Никто не придет к Отцу, как только через меня. Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу: «Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света». Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям.
3: Но, Марк, послушай, это же не серьезно.
7: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Йешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
3: Ты и раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
7: Никогда.
3: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
7: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
3: Все эти культы до добра не доведут.
7: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Йешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
5: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
7: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
5: А как же твой бизнес?
7: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
3: Ну, вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
7: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
6: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
7: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как Он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
6: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
7: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
6: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
7: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
6: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
7: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
6: Марк! Марк, ты не поверишь!
7: Что случилось?
6: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
7: Ну?
6: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
7: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
6: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
7: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это.
0: Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

А для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 000. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертву. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.

Глава седьмая. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и пристал пред лицом Господа, и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, посему что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю,
единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки. И ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитву. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтоб он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки.

Глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаамма из рук филистимлян, и поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Кадраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, в городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара сына Рехового, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращая с поражения 18 000 сирийцев в долине Соляной. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Ааб же, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сираия, писцом, Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида, первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Ладеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ладевара. И пришел Мемфивосфей,
сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфисвей!» И сказал тот: «Вот раб твой!» И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфисвей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисвея. И жил Мемфисвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги.

Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид своих слуг к себе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресел, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. А сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле, и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав в народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину.
а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа. Из слуг Давидовых был убит также и Урия Хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: „Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер, тевец? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хитиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хитиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия муж ее, и плакала по мужу своем.
Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид.

Она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне».
и утешил Давид

Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею, и она родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Иоав воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Слово Божье гласит: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». На прошлой передаче мы рассматривали проявление любви. Бог – это и есть любовь. Это Господь долго терпит, не мыслит зла, все покрывает и никогда не перестает. Впустите в свою жизнь Христа и начинайте учиться любить так же, как и Он любит нас. Ведь каждый человек нуждается в такой чистой любви. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: На прошлом занятии, когда мы рассматривали понятие любви, мы отмечали, что важным в браке являются отношения. Но отношения, как мы убедились, могут быть разными. Они могут проявляться в разных измерениях. Мы увидели, что первым связующим звеном отношений является общение. Общение является инструментом поддержания отношений. Следующим звеном является совместимость. Совместимость является доказательством наличия отношений. Средним звеном является любовь. Любовь выступает динамикой отношений. Любовь управляет отношениями между двумя людьми, которые состоят в христианском браке. В прошлый раз мы говорили о том, что в ходе нашего разговора о динамике и звеньях отношений является важным определиться, о чем именно мы ведем разговор. Определение любви является очень важным в данном случае. Какое определение вы дали бы любви? Что вы имеете в виду, когда говорите ей или ему «я люблю тебя»? Дать точное определение этому чувству очень сложно. Поэтому даже Писание не дает строгого определения этого понятия. Но в так называемой главе любви, которая является 13 глава 1 послания к Коринфянам, апостол Павел в середине этой главы рассматривает любовь как бы под микроскопом. Он показывает нам любовь в разрезе, он перечисляет нам 15 достоинств и говорит, что если мы обладаем этими достоинствами, которые являются любовью, которая в свою очередь является Господом, Иисусом Христом и Духом Святым, то вы будете действовать подобным образом. Это является описанием и определением любви, основанной на действиях, основанной на том, как ведет себя любовь. Эти 15 достоинств дадут вам прекрасное представление о том, что представляет собой любовь. Позвольте мне очень быстро, основываясь на словах оригинала, которые могут отличаться от современного русского перевода, пробежаться по этим строкам. Внешне любовь не мстит за себя, потому что внутренне она полностью посвящена тому объекту, на которого она направлена. Даже тогда, когда любовь имеет право и возможность отомстить за себя, она этого не делает. Некоторые люди говорят: «Я не схожу с ума, я остаюсь спокойным». Но любовь тоже не сходит с ума, но и не остается равнодушной, даже когда на это есть основания и возможность. Вот что означают слова «любовь долготерпит». Любовь добра. Это означает, что любовь великодушна, благородна, готовая на любые благие поступки. Она не мстит за себя, а напротив, совершает добро, потому что внутренняя любовь полностью посвящена тому человеку, на которого она направлена. Внутренняя любовь смиренна, поэтому для нее нет необходимости на кого-то производить впечатление. Любовь не хвастается. Для любви нет никакой необходимости производить на кого-то впечатление. Да и она сама не хочет этого делать, потому что внутренне она смиренна. Благодаря тому, что любовь внутренне не эгоистична, внешне она ведет себя вежливо и благородно. Внутренне любовь никогда не радуется провалам и ошибкам человека, на которого эта любовь направлена. Говоря об этом, вспомните своего ребенка. Вы очень любите своего ребенка, и поэтому, когда он допускает какие-то ошибки, вы не радуетесь им и не запоминаете их. Это является освященной памятью. И именно потому, что любовь радуется, когда истина Божьего Слова преобладает в жизни любимого человека, любовь все терпит. В оригинале это понятие передавалось словом «любовь все покрывает». Любовь не желает, чтобы кто-то знал об ошибках любимого человека. И, наконец, человек, любящий любовью Христа, внутренне знает, что ни при каких обстоятельствах любовь Христа не прекратится. Он имеет это внутреннее убеждение, поэтому внешне будет проявляться огромная вера в потенциал любимого человека. Любящий человек будет с радостью надеяться и ждать осуществления того, во что он верит, и, ожидая, он проявит непоколебимую стойкость. Любовь проявляет стойкость, потому что внутренне она убеждена, что любовь никогда не перестанет, ни при каких обстоятельствах. Если произвести анализ слов, передающих эти 15 достоинств, то мы увидим, что Святой Дух проходит концепцию любви через призму вдохновленного интеллекта Павла и выходит наружу, проявляясь в совокупности всех этих достоинств. А если вы изучите совокупность этих достоинств, вы поймете, что это и есть сама любовь. Прежде всего, любовь является незаменимой, потому что она не поддается никаким сравнениям. Это передается в первой части главы. Невозможно сравнить любовь ни с чем, потому что она вообще не поддается сравнению, потому что эта любовь является Богом, а Бог – любовью. Это действительно то, кем является Господь. Вот почему любовь является незаменимой и не поддается сравнениям. Она неописуема, потому что любовь сверхъестественна. Но поймите, что эти 15 принципов не указывают вам, какими добрыми вы должны быть или как вы должны любить свою жену или своего мужа, потому что любовь не поддается вашему контролю. И чем раньше вы осознаете тот факт, что любовь не может вами управляться, тем скорее вы ощутите ее полноту. Любовь является неописуемой, потому что она сверхъестественна. Но не забывайте, что мы говорим сейчас о любви Христа или любви Божьей. Мы же можем служить инструментами этой любви. Господь может любить таким образом через нас, но своими силами мы не можем испытать всю полноту любви. Мы можем сделать это только тогда, когда Господь выражает себя через нас. Сейчас я упомяну два слова, одно из которых будет новым для вас. Любовь является эксцентричной, потому что она децентрична. Позвольте мне объяснить, что я подразумеваю под этими словами. В 9 главе книги «Послания к Коринфянам» апостол Павел защищает себя от обвинений. Иисус тоже защищал себя от таких же обвинений. Иисус и Павел обвинялись в том, что они были вне себя. Они обвинялись в том, что были эксцентричными. Концентрация на себе является одной из характеристик человека. Это является законом цивилизации. Таким образом, несмотря на то, какие у людей убеждения, они все равно делают это. В действительности они ведут себя таким образом. И это нормально, если люди концентрируются на себе, думают в основном о себе и заботятся о себе. Иисус и Павел обвинялись в том, что имели другой центр. Они были эксцентричными. Это то, что означает «вне себя» на греческом языке. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, Павел говорит, что существует достаточно оснований для его обвинения. «Я эксцентричный с тех пор, как встретил Иисуса по дороге в Дамаск. С тех пор центр моего внимания изменился. Центр моей жизни теперь не являюсь я. Вся моя жизнь теперь уже не концентрируется на мне. Центром моей жизни является Христос, поэтому мой жизненный центр отличается от вашего. Таким образом, вы правы, я эксцентричный». Слово «децентричный» употребляется тогда, когда предмет, будучи помещенным в определенную орбиту, меняет центр. То есть это слово передает то, что меняет свой центр. Поэтому, по словам Павла и Иисуса, каждый последователь Христа, каждый из новородившихся христиан должен быть эксцентричным, в том смысле, что он должен быть децентричным. Конечно же, как и все люди, раньше, до уверования, христиане концентрировались на самих себе. Они были центром, вокруг которого все происходило, но затем этот центр изменился. Таким образом, каждому христианину следует быть обвиненным в том, что он является эксцентричным, особенно если его любовь основывается на этих 15 принципах. Рассматривая эти 15 принципов, изучая слова в оригинале, мы видим, что любовь основывается не на эгоизме. Любовь думает не о том, как сделать хорошо себе, а как доставить приятное мужу или жене. Таким образом, христианин имеет другой центр. В начале нашей дискуссии о любви мы говорили, что основной проблемой в браке является эгоизм. В Новом Завете помещена концепция любви, которая гласит, что основной динамикой христианского брака является изменение центра. Но все это учение, заключенное в Писании, которым я хочу с вами поделиться, может сработать в вашей и моей жизни только по милости Божьей. Только по милости Божьей мы можем понять концепцию любви, описанную в середине 13 главы 1 послания к Коринфянам. Если мы поймем эту концепцию, она станет динамикой, на которой основывается христианский брак. Изменение центра приводит к реализации этих принципов, эгоизм же блокирует их. Мы можем передать ту же самую мысль по-другому. Любовь является неописуемой, потому что она безусловна, и это очень важный фактор. Любовь не основывается на возврате. Например, если я люблю вас, потому что вы любите меня, где же тогда милость, сказал Иисус. Такая любовь не требует проявления милости. Любой человек поступит так же. Но если ваш враг ударит вас по одной щеке, а вы подставите другую и скажете, Господь благословит тебя, и если он действительно ударит вас и даже выбьет вам зубы, а вы все равно будете продолжать любить его, вот это будет проявлением милости. Вы выражаете милость, поступая таким образом. Если вы любите любовью Иисуса Христа, то у этой любви есть одна важная характеристика. Эта любовь безусловна. Меня поражает тот факт, насколько человеческая любовь является условной. Говорите ли вы вашему ребенку: «Сделай это, то», а затем еще каких-то 45 вещей, и только потом я, может быть, буду любить тебя? Одной из вещей, которые движут молодыми людьми, являются слова: «Я не могу сделать ничего приятного своему отцу. Я не знаю, что могу сделать, чтобы обрадовать его. Всю свою жизнь я пытался сделать ему что-то приятное, но, наверное, я никогда не смогу этого сделать». Я помню, как один профессор рассказывал, что в детстве он всегда получал только оценки «отлично». Но однажды он получил оценку ниже, чем «отлично», и его отец счел необходимым обсудить с ним эту ситуацию. Многие люди имеют подобных отцов. Ничего не является слишком хорошим. То же самое относится и к матерям. Им сложно угодить. Это является условной любовью. И теперь, когда дети знают, что их любят при каких-то условиях, они чувствуют себя неуверенно, потому что боятся того, что они не смогут сделать все хорошо. А что, если они не справятся с этим? Тогда родители не будут их любить? Если говорить о браке, то муж, например, может подумать, что единственной причиной того, что жена любит его, является то, что он обеспечивает семью. А вдруг он заболеет и не сможет обеспечивать семью, что тогда? Таким образом, муж чувствует себя нестабильно, потому что любовь по отношению к нему является условной. Если женщина считает, что ее любят только за то, что она хороша в постели, как тогда она может быть спокойна? Она знает, что придет время, и все уже не будет происходить так, как это было во время медового месяца. Если женщина чувствует, что она любима только по этой причине, она не может чувствовать себя в безопасности. Но одной из характеристик настоящей любви является то, что она безусловна, что означает, что ее ничем нельзя разрушить. Поэтому вы можете сказать тому человеку, которого вы любите: «Ничто, что ты когда-либо скажешь или сделаешь, не разрушит мою любовь к тебе, потому что я люблю тебя любовью Христа, которая является неразрушимой». Эта любовь выражает себя внешне, потому что внутренне она является реальностью. Любовь неотразима, потому что она является вдохновением. Это такое прекрасное чувство. Мы уже упоминали этот случай. Иисус называл Петра скалой, хотя он не имел для этого никаких оснований. Это является любовью. И сейчас, когда вы совершаете подобное со своими детьми, это любовь. Если вы говорите: «Я верю в тебя, я верю только в лучшее тебе», это очень вдохновляюще, потому что люди имеют тенденцию становиться такими, какими их воспринимают. Если это отношение негативное, то они и изменятся в отрицательную сторону, что очень грустно. Я могу сказать, что видел проявление этого в двух направлениях. Когда я пришел к Богу, мне было 21 год, и в то время я уже считал себя большим неудачником. Несколько человек проявили любовь ко мне, когда я пришел к Господу. Я не знаю, что бы я делал, если бы не встретил этих людей в своей жизни. Четыре мужчины верили в меня, проявляли ко мне любовь, работали со мной. Они верили в мои возможности. Это вдохновляло меня, и хотя я поначалу не верил в себя, со временем они помогли мне это сделать. Я научился верить в себя. Это было очень вдохновляющим. Позднее я старался также влиять на других людей, будучи пастором. Я никогда не встречал молодых людей, которые проявляли бы меньший потенциал, чем это делал я в их возрасте. Даже на прошлой неделе я встретил молодого человека, который напомнил мне самого себя, когда мне было столько же лет. Ему было 19 лет, и, увидев его, в мою голову сразу пришли слова: «О Господи, помоги мне или кому-то другому поверить в этого парня так же, как те люди поверили в меня». Потому что такая любовь является вдохновленной. Молодые люди нуждаются в такой любви. Каждый нуждается в ней. Господь являет нам такую любовь и дает нам силы являть любовь в жизни других людей. Поверим же Господу, поверим Его любви и будем жить ей.
0: Это была программа «Вечная истина». Мы ждем ваших писем и готовы выслать бесплатную литературу. Приглашайте на прослушивание наших передач своих друзей, знакомых. Темы, обещаем вам, будут интересными. До новых встреч!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

вечные своды. Конечно, прах под вечные своды сойдет своей чередой, но знает дух другие ходы, и путь найдет он в мир иной. Для духа временной одеждой нам служит тело на земле. Живем мы светлою надеждой, лишь прах отдать могильной мгле. И в теле новом и нетленном душа воспрянет в небесах, и в мире вечном, неизменном, земли забудет боль и страх. Земною жизнью мы готовим себе обитель у Отца, и на земле мы только ловим лучи сиянья без конца.

поспешим. Клонятся спелые колосья ржи, полные зерен до самой земли. Вниз они гнутся, устали стоять, время, друзья, их снопы собирать. Ветер в деревьях шумит и свистит, время золотое, как сон, пролетит. Кончится срок благодати Творца, к жатве уже зреют сердца. В дело же пустим серпы поскорей, будем собирать и работать дружней. Житницы в небе пустуют и ждут, скоро ли в них урожай соберут? Жатва созрела, как много людей сбросить не могут греховных путей. Дайте им истинное слово понять, чтоб в ней могли и они созревать.

прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные, «мамочка, мама», дороже мне самых торжественных слов. И кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитве диктует слова, кто Бога о детях в молитве просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто сам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они дают силы нам дальше лететь. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощенья не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к бесценным и нежным своим матерям. Они нам прощают грехи и пороки, они же ведут нас к сионским вратам.

евангельский луч. Густеет над миром развратным мрак тьмы и неправды людской, неверие силы грозят нам открытой смертельной враждой. Готовят нам тюрьмы и ссылки за проповедь истин Христа, но молимся Богу мы пылко, чтоб час пробуждения настал. Мы молимся: Боже, пошли же опять пробуждение в стране, явление Твое ведь все ближе, а сумрак неверья темней. Рассей своей силой святою всю тьму от сгустившихся туч, и пусть над громадной страною засветит евангельский луч. Согреет пусть он пилигримов, идущих вперед за Христом, для них в этой жизни гонимых пусть будет он светлым лучом. Ты видишь, народ твой стенает под тяжестью вражеских туч. Рассей их, и пусть проникает повсюду евангельский луч. Пусть он освещает тропинку, ведущую к райским дверям, чтоб враг свою сеть не раскинул на ней. Пошли луч этот к нам.

Помни радость крещенья в чудном свете созвездий, помни миг избавления от греховной одежды. Отрази на скрижалях жар молитвы под небом, чтоб к Творцу улетала нежной, чистой, как лебедь. Твой обет лишь начало, жизнь не в радужных красках, и придется печали повстречать вместо ласки. Не спеши бросить гордо, не по силам мерила, будут горе и беды, обещанья мерилам.

Господь, возрождающий души, лишь Ты просвещаешь умы, огни зажигаешь и тушишь, и к свету выводишь из тьмы. Источник и жизни, и света, Ты вечный немеркнущий свет, и те, кто желают ответа, в Тебе лишь находят ответ. Искали истины вечной, источник откроют в Тебе. Ты истина, сильный, предвечный, Тебя мы находим в себе. Ты путь к лучезарному счастью, где ждет нас нетленный венец. Творец с бесконечною властью, начало всему и конец.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Юрий Каминский. Идущий по воде. Под пышущим июлем небосводом лежу за нашей хатой средь цветов и вижу, как идет ко мне по водам Господь в венке, сплетенном из веков. И марево колышется, как Ноев ковчег, и слышу я в который раз, как тишина, насыщенная зноем, плывет над миром, словно трубный глаз. По рекам, по морям, по океанам, сквозь гром орудий и мирских утех идет он, призывая к покаянным слезам, как к высшей истине нас всех. Идет он в незапятнанных одеждах и днем, и ночью, чтобы никогда бумажные кораблики надежды не потопила, вздыбившись вода. Уже я сед, увы, суровы годы, но счастлив каждый день, что не ослеп, и вижу, как Господь идет по водам, и я стою все тверже на земле.

Слово редактора. Тихая улица. После каждого ливня на самой середине нашей улицы образовывалась большущая лужа. Мы, детвора, выбегали из укрытий, куда нас загонял дождь, и счастливые бегали босиком по умытой, роняющей задерживающиеся дождевые капли сельской улочки. Лужа была центром нашего бесшабашного, когда-то отчаянного веселья. Ее мы мерили шагами вдоль и поперек, норовили топнуть по воде, чтобы обрызгать друг друга. А уж когда по ней, разбрызгивая воду, пролетал редкий на нашей улице мотоцикл, мы бежали за ним вдогонку и счастливо вопили что-то несуразное, вроде того, что «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще». Улица. Наша добрая, мирная улица. Она живет теперь только в моих воспоминаниях, так как весь наш поселок Илийск давно затоплен искусственным водохранилищем. Почему я именно сейчас вспомнила о ней, нашей тихой, разогретой южным казахстанским солнцем, обжигающей босые пятки песком улицы? Дело в том, что мы только что дослушали по радио последние новости из Украины. Новостные колонки публикуют жуткие фотографии раненых и умирающих людей. Брат идет на брата, сосед на соседа. Зажигаются поминальные свечи в городах и поселках. Не только на Украине, но и в других городах и странах люди с огромной болью встречают эти печальные вести. О войнах и военных слухах предупреждает нас Слово Божье. И сам Господь говорит нам: «Не ужасайтесь, этому надлежит быть». Что можем мы, христиане, в этой тяжелой ситуации? Молиться. Так давайте помолимся вместе. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты великий и всемогущий, сошел на эту землю в человеческом обличье и вынес страшные муки на кресте за нас, за наши грехи, за то, чтобы дверь в лучезарную вечность для признавших Тебя и покорившихся Тебе была открыта. Благодарю Тебя, что еще долго терпишь этот безумный мир, что не изливаешь еще свои справедливые и суровые суды на отступивших от Твоих заповедей, что ждешь, любишь и даешь еще время нам одуматься и принять Тебя в свои сердца. Благодарю Тебя, мой Бог. Сегодня я прошу Тебя о милости, помощи и надежде. Ты видишь каждого человека на земле, слышишь каждый стон, каждый крик. Услышь же, как кричат материнские сердца там, на Украине. Они кричат о своих детях, которые стоят по разные стороны баррикад. И каждый из них защищает свою правду. Но правда всегда и во все времена была только одна, только Твоя. И только Ты можешь остановить это братоубийство. Дай мудрости правительствам и начальствующим принимать свои решения под Твоей рукой и по Твоей воле. Господь, милость Твоя да не отступит от нас и в это тяжелое время. Боже великий и любящий, прошу Тебя о помощи. Помоги сам тем, кто изнемогает под тяжестью обрушившегося на них горя. Помоги потерявшим своих близких в этой черной беде, накрывшей Украину. Ни один человек не сможет утешить так, как можешь это сделать ты. Так помоги же им там, у безвременных гробов, на залитых кровью дорогах, в блокпостах, в сгоревших зданиях, ставших местом гибели их дорогих. Помоги, Господь, приди к этим людям. Дорогой Иисус, только на Тебя мы возлагаем надежды. Только Ты можешь повести своими путями тех, от кого зависит успокоение и мир на украинской земле. Вложи в их разум свои пути и свою правду, чтобы не лилась кровь на улицах городов и поселков прекрасной страны Украины, чтобы пришли к Тебе с покаянием те, кто сегодня поднимает руку на своего брата. Соверши это, Господи, во имя мира и победы Твоей в душах людских.
И тогда на тихих украинских улочках будут веселиться дети после прошедшего дождика, будут сидеть степенные старушки на деревянных скамеечках, а в небе будет разливаться серебряный звон церковных колоколов. В мирном небе, в твоем небе. Галина Вольф.

стихи наших читателей. Совсем недавно я познакомилась с сестрой Валей Коц из Украины. Попросила у нее разрешения поделиться ее стихами с забытым алтарем и с сестрой. Валя очень страдает физически, у нее непрекращающиеся сильнейшие боли. А она пишет. Анна Вельк. Тайники утомленной души. Валентина Коц, Украина. Зачем страдания? Так трудно объяснить кому-то рядом, зачем страдания посылает Бог. Вернее, допускает то, что надо, чтоб человек в огне стать лучше мог. Но люди видят боль, печаль и слезы, а перемены скрыты вдалеке. Из горькой чаши капли больше дозы, и эта чаша в Господа руке. Как говорить, что любит Бог обильно, благословляет, благодать дает? Никто не станет верить в это сильно, и просто так любовь ту не поймет. Измерена любовь благоволением, здоровьем и успехами в делах, когда спокойно жизни всей течение, и незнакомы сердцу боль и страх. От глаз земного рода суть сокрыта, тех драгоценных истин, что дают страдания, в которых и жизнь прожита, через них благословят нас и спасут. Спасут, удержат от земных уделов, от мнимого спокойствия души. Греха огонь, сжигающий всецело, Господь страданием может потушить. Но это самому пройти все нужно и глубоко почувствовать внутри. Что допускает небо, благом служит, меняет нас и истину творит. Бывает, ничего не помогает, и к пропасти один лишь только шаг. Бог через слезы сердце очищает, чтобы сияло в солнечных лучах. Кому-то радость, а кому-то боль. Но всем все одинаково на свете. Но есть такое чувство, как любовь, и Бог его дарует своим детям. Он сам любовь, и в этом благодать, которая поможет устоять. Не остановишь Божье намерение, а наши планы часто только пыль. Моменты жизни попадут в забвение, не превратившись по желанию в быль. Советник – Бог, а без Его советов нам день грядущий трудно пережить. С охапкою вопросов и ответов, которые приходится решить. Пусть Бог подскажет путь, каким идти, осуществляя небо намерения, а нам бы лишь в покой его войти, во всем, что есть, найдя благословение. Не теряй надежды, даже если трудно, даже если боли, как стена вокруг. Бог навстречу выйдет вовремя и чудно, разорвав страданий и печали круг. Валентина Коц, Украина.

я твой. Иисус, пред Тобою слагаю греховную сущность мою. Меня Ты очистишь, я знаю, заветы Твои я пойму. Иисус, мое сердце с Тобою и время мое для Тебя. Тебе все секреты открою, доверюсь я, крепко любя. Возьми мои руки, послужат, пусть людям на пользу тогда. Возьми мои ноги, пусть дружат с дорогою Божьей всегда. Богатство мое нажитое, и силы возьми, и талант. Пусть будет все это с Тобою, Ты мне для спасения дан. Возьми мою волю, желания, вот я сокрушенный стою. Исполню любое задание и песню хвалы воспою. Возьми и любовь всю до края, тоску и печаль утоли. Иисус, как прожить, я не знаю, дышать без Тебя, как вдали. Я весь Твой, и пусть остается все так до кончины моей, и связь за чертой не прервется, надежды нет этой милей. Анна Дайешав.

призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49:15. Тишина и стены, ни звука, по спине пробегает дрожь, одиночество, это не скука, грустный вздох на стенание похож. Но я знаю, Христос услышит, понимая душевную боль. Иисус в моих стенах под крышей, Он под сердцем вздыхает с тобой. Только лишь Его имя воскликни с верой, с чувством надежды в тиши. Он, смягчая елеем, проникнет в тайники утомленной души. Так Господь день и ночь назидает обращаться с доверием к Нему. Он доверие сердец оправдает, доверяйся и быть посему. Вот опять мои стены, обитель, осветил дивным светом любви мой Христос, неизменный целитель, слабый дух оживил, обновил. Валентина Гербер.

а я знаю, Искупитель мой жив. Иова 19:25. Знаю я, Искупитель мой жив. Я увижу его непременно. В день последний все будет нетленно. Я узрю его славу, ожив. Знаю, он восстановит меня, клетку каждую, кожи гниющей. Я пока только червь вопиющий, но я выйду живым из огня. Сколько веры в молитве того, кто прошел испытаний горнила. Неизбежно казалась могила, но Господь не оставил его. Веры хочется этой желать тем, кто, может быть, страждут похожи. Там, где струпья не просто на коже, и нутру с ними не совладать. Верой этой Господь пусть зажжет, верой в то, что ему все возможно. Только главное, чтобы несложно принимать было то, что он шлет. Чтобы помнить, страдая и нам, нет вещей без значения и роли. Волен Бог исцелить нас от боли, волен к вечным нести берегам. Он — любовь, как же не доверять? Знать, он делает все так, как надо, и свое не оставит он чада, верой этой бы торжествовать. Перед ним, свою волю сложив, пусть ухватится память за слово, силу в нем получая все снова, знаю я, Искупитель мой жив. Анна Вельк.

вы чудо ищете. И вот здесь больше Соломона, Матфея 12:42. В 12 главе Евангелия от Матфея мы читаем такие слова. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». В Библии рассказывается, как царица Савская пришла к Соломону из далекой страны. Она увидела его дом, его богатство, его рабов, пищу за столом его, услышала его мудрость и сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле своей, о делах твоих и о мудрости твоей. И вот мне вполовину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев». Она дивилась всему увиденному во дворце Соломона и прославила Бога Всевышнего. Иисус Христос укоряет книжников и фарисеев за их неверие и лицемерие, потому что они хорошо знали о чудесах, которые совершал Христос. И, несмотря на это, просят его, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». И тогда Иисус говорит им, «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Что Господь имел в виду? Чего было больше? Если сравнить дела, слова и поступки Иисуса с делами, словами и поступками Соломона, мы увидим, что сказанное Господом «и вот здесь больше» справедливо во всех отношениях. Больше было мудрости, потому что всем мудрецам того времени не удалось уловить его в слове. Христос знал Писание, просто и мудро отвечал на вопросы книжников и фарисеев. Они часто удивлялись, как он знает Писание, не учившись. Если говорить о Христе как об ораторе, то надо вспомнить, его противники признавали, что никогда человек не говорил так, как говорил он. Толпы народа умолкали и слушали его со вниманием. И говорил он без микрофонов, без усилителей, без аппаратуры, которую употребляют ораторы наших дней. А вспомните о чудесах, о знамениях, исцелениях, которые творил Христос. Кто мог сравниться с Ним? Бури и ветры умолкали, когда Он повелевал им. Прочтите в Библии, как Он кормил, врачевал, утешал и исцелял людей. По Его слову слепые прозревали, прокаженные очищались, бесноватые делались нормальными, даже мертвые воскресали. Потому Христос говорит, и вот здесь больше Соломона. Больше было сострадания, милосердия, святости, чистоты, любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А он умер за недругов, за врагов, за тех, кто глумился над ним, гнал и оскорблял его. Было больше прощения и милосердия. Когда к нему привели женщину, взятую во грехе, он сказал ей, «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Когда он видел толпы народа, Писание говорит, он сжалился над ними, что они были изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Христос был величайшим учителем, он учил, как власть имеющий. Его учения понимают самые простые люди и даже дети. Он был величайшим пророком. Это он предсказал о землетрясениях, войнах, гладах, морах и о лжепророках и о других событиях, которые мы наблюдаем в наши дни. Книжники и фарисеи знали о нем все. Они видели знамения и чудеса, которые он творил.
Какое еще нужно было знамение? Соломон не шел к людям своего царства, чтобы решать проблемы своих подданных, чтобы решать их дела, утешать, помогать, врачевать. Они должны были идти к нему и ждать аудиенции, чтобы изложить ему свои нужды и тяжбы. А Сын Божий, Царь царей, Господь господствующих, Бог крепкий, оставил чистоту и славу небесной страны, трон и величие, богатство и святость неземного царства, и пришел в этот мир нищеты, греха, слез, болезней, ненависти и зла, чтобы взыскать и спасти погибшее. Здесь больше Соломона, потому что все это и многое больше Христос делал добровольно. Соломон не исцелял больных, не кормил голодных, не очищал прокаженных. Люди шли к нему, и он судил, вразумлял и наставлял их. Царица Савская пришла от пределов земли. Она привезла золото, подарки, благовония. Народ тоже платил подати и исполнял свои обязанности перед царем. Но здесь было больше, потому что Сын Божий сошел с небес. Он делал добро людям, помогал, кормил, исцелял. И за все это люди распяли его на кресте. Вот знамение, которое затмевает собою все. Сын Божий висит на кресте, истекает кровью и молит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В наши дни люди тоже ищут знамений, чудес, исцелений. Некоторые делают веру предметом торговли, так называемые чудотворцы, целители, наживаются на этом. Покупают роскошные имения, яхты, аэропланы. Другие берут деньги за крещение, венчание, за погребение или молебен. Христос никогда не делал этого и не учил этому. Он кормил, исцелял и даже воскрешал людей бесплатно. И учеников своих Христос учил: «Даром получили, даром давайте». Уважаемые читатели, возможно, вы тоже ищете знамения, чуда или какой-либо выгоды или пользы от веры во Христа. Быть может, вы ищете исцеления или материальных благ? Самое великое чудо – это то, что Иисус Христос умер за грешников, за нас с вами. Нет знамения более убедительного, изумительного, потрясающего, чем это. Сын Божий умирает за грешников. Это знамение, мимо которого человек не имеет права пройти, не придав ему значения, не остановившись, не задумавшись, не помыслив о нем. Оно затмевает собой все остальное в жизни людей. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А Христос умер за врагов, за недругов, за нас с вами. Пойдете ли вы искать большего чуда? Михаил Леонтьев, штат Орегон, США.

дорогие наши неписатели, в глубокой старости. Напишу немного о себе. У меня уже глубокая старость, 85-й год, но я благодарю Спасителя, что Он щедро одарил меня. Каждый день раздаю Евангелие, беседую, объясняю. Не я, впрочем, а Господь Духом Святым дает, что сказать и побуждает, кому дать Евангелие. Как-то молодому человеку, который стоит и курит, говорю: «Что вам дает курево? Счастье, здоровье или богатство?» Отвечает: «Да ничего». А я ему: «Вы такой большой, а папироса такая маленькая, и вы не можете ее побороть. Вот и Иисус Христос сказал в Слове Своем: легче победить город, чем самого себя. И еще сказано: кто разорит храм свой, того покарает Бог, а храм – это сердце ваше». Этот человек так заинтересовался и с таким желанием просит меня: «Вы мне еще расскажите». И у нас завязалась беседа. Сколько мне Господь давал, что ему нужно говорить, а другой мужчина подошел к нам и говорит: «Женщина, я вас послушался, уже год не курю. Посмотрите, у меня зубы чистые, пальцы чистые, я вам благодарен». А я говорю: «Не мне, а Господу, но знаю, что он еще выпивает». Я ему сказала, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Он удивился: «А что, и 100 грамм нельзя выпить?» Отвечаю ему: «Когда человек ворует 5 рублей или 50 рублей, все равно, говорят, вор». Но он пошел от меня. Господь слово посеял через мои слабые уста. Он и возрастит это семя. Какая это радость свидетельствовать об Иисусе Христе, нашем Спасителе. К двум мужчинам подошла как-то. Они говорят о панихиде. Я сказала им: «Мужчины, если бы это была правда, что заказал панихиду, им умерший пойдет в рай, то в раю были бы одни богачи, у них много богатства. Но этого вовек не будет. Что человек посеет здесь на земле, то в вечности пожнет». А эти мужчины говорят: «Бабушка, да вы правду говорите». Ответила я им: «Не я правду говорю, а Бог говорит правду. Бог есть истина». Александра Якименко, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Пропавшее удостоверение. Подав удостоверение всем. Деяние 17.31. Лиза читала свежий журнал, когда к ней подошел муж и растерянно попросил поискать вместе с ним его удостоверение участника войны. Он только что пришел из поликлиники, куда брал паспорт и другие документы, в том числе и это удостоверение. Но сейчас, когда достал из карманов документы, среди них его не оказалось. Муж был пожилым и очень больным человеком. Ко всем его диагнозом добавился еще один – сосудистое заболевание конечностей. Он ходил в поликлинику на консультацию к специалисту для решения вопроса о госпитализации. Лиза понимала, что волноваться супругу совсем ни к чему. Но он уже начал волноваться, беспокойно, в который уже раз перебирая бумаги в бумажнике, выворачивая карманы, заглядывая по углам. Лиза тоже присоединилась к поиску. Увы, документы не